Вы слушаете газету «Забытый алтарь» за июнь 2010 года. А я играл в войну. Меня зовут Хижняк Юрий Алексеевич. Родился я в 1961 году в селе Умкалка Херсонской области. Мама моя из бедной семьи православных верующих, где было 19 детей. Папа из интеллигентной по тем временам семьи учителя, где были и агрономы, и председатель колхоза. Семья была зажиточная, имела 8 детей. Рождение мое не предвещало ничего плохого, но года в полтора родители обратили внимание на то, что я не разговариваю. В 2-3 года тревога. Врачи, бабки по всей Украине и СССР. Что делать? Сын не мой, а слышит. До 8 лет родители использовали все способы и методы, но я молчал. Мама, будучи православной верующей, с детских лет рассказывала мне о Небесном Отце, Боге, что Он есть, что Он живой, что Он слышит и видит нас. Как-то раз она сказала мне: «Все во власти и воле Божьей, значит, так угодно Господу, чтобы ты был немым». Но по ночам я слышал, как мама молилась, прося Господа открыть мне уста. Мама молилась, просила. Мои ровесники пошли в школу, а я все не говорил. И вот 8 лет и 7 месяцев я сказал первое слово. Уста открылись. Началась другая жизнь. Школа, суета. Рос я без Бога. Взор был обращен в мир грязи, беззакония, лжи, зла, где человек человеку не друг, а волк, где принцип жизни выживает сильнейший. Много раз, приходя домой очень поздно, я подходил к маминой комнате и слышал, как она молилась о нас, детях, о близких и соседях, о мире, обо всем. Маму я слышал, но не слушал. Папа же мой был начальником, коммунистом. У него были деньги, власть. Он позволял мне все, что бы ни попросил, баловал и даже сделал мне в 1979 году бронь от армии. Я был горд, самолюбив и считал, что деньги и сила делают жизнь. Папа часто говорил: «Деньги – стимул жизни, это власть». Мама же говорила, что Бог есть любовь, мир, все от Отца Небесного и к Отцу, но я все не понимал. Рос по папиным стандартам. Деньги, развлечения, сила, власть. И через папу, чтобы я услышал, предупреждал меня Бог. За то, что я так себя веду с окружающими, никого не уважая, будет мне наказание в виде тяжелых работ. Лопата, лом, носилки. Чтобы через труд пришло покаяние, а если не покаюсь, то, как он сказал, буду в дерьме по ноздри и сказать ничего не смогу. Эти папины слова оказались пророческими. Непослушание родителям, гнев, ссоры были началом грандиозного падения в моей жизни, полного моего уничтожения как личности. После очередной ссоры с родителями, чтобы их не допекать, я ушел в армию. Это было в 1979 году. Попал в Тулу, в десантную дивизию. Насмотревшись фильмов о войне, о военных героях, я играл войну, не понимая и не осознавая этого. После дивизионных учений приехала комиссия из Москвы отбирать войска ГБИ, государственной безопасности. Из дивизии взяли 10 человек, физически крепких, хорошо стреляющих. В Москве нас муштровали, вбивали в нас все азы войны, то есть смерти.
После ускоренного выпуска нас 7 человек из 10 отправили в Термез на границу с Афганистаном. Полковник наш, инструктор, плакал. А почему? Я понял позже. На задание в воздух подняли вертолеты десантно-штурмовой батареи. Нас, снайперов из спецподразделения, посадили по одному человеку вертолет и выбросили в тыл банд формирований, обстреливающих колонны машин с грузом на горной дороге. Не зная о количестве и вооружении бандитов, мы попали под шквал огня. После 30 минут боя нас осталось всего 5 солдат, уползающих под огнем в ущелье. Мы видели, как бандиты сбили 2 вертолета, которые прилетали за нами. В ущелье, заняв оборону, мы отстреливались, пока были патроны. Но когда же их не стало, закидывали камнями сверху проход, который был очень узким, только для 1 человека. Не желая терять своих, бандиты применили паралитический газ. Очнулись мы, 5 оставшихся в живых, в мусорной яме, без еды и воды. День проходил за днем. Мне показалось, что это длилось очень долго. В яме была ужасная вонь разложения. Жуки, пауки, черви. Однажды нас, грязных, голодных, упавших духом, подняли из ямы. У них был какой-то праздник, на котором было много людей, и все были вооружены. Впереди сидели их старейшины, и нас поставили перед ними. Один бандит на ломаном русском спросил: «Кто у вас старший?» После некоторого молчания 2 показали на меня. Один из старейшин что-то сказал рослому бандиту. Он подошел к 1 из 5 сзади и кинжалом отрезал голову. Ужас! Бандиты ликовали, выкрикивая что-то. С остальными 3 было то же самое. Ко мне подошел очень почтенный на вид человек с длинной седой бородой. Я уже ничего не соображал и не слышал, и только как будто откуда-то издалека пришел его голос: «А ты будешь воевать за нас?» Потом, провоевав на их стороне 3 года, я уже знал, что это не Афганистан, а Пакистан, и что многие банды из Пакистана, Ирака, Ирана воюют на территории Афганистана, потому что дороги наркоторговли проходят через Афганистан. В 1983 году, сопровождая караван с оружием и наркотиками из Ирака через Афганистан и Пакистан в Индию, банда попала на русскую засаду, и был бой. Очнулся я в госпитале КГБ в Москве, где военные врачи меня собрали, пока был в коме. Осознавал всю тяжесть того, что я сделал, помня, как говорила мама о Боге, что Он живой, видит и слышит. Плоть была почти мертва, но мозг работал. Слышал, о чем говорят врачи. Кусок мяса, надежды нет. Боли не было. Только сильная внутренняя тяжесть от того, что так жил и поступал. И вдруг такая легкость, радость наступила, и ничего не видя, почувствовал, что пришел Бог. Всем сердцем я просил Его забрать меня с этой земли, потому что так устал от всего сделанного мной. Он заговорил нечеловеческой речью, но я его слышал и понимал, знал этот голос. Он сказал мне: «Смерть для тебя — это просто, да и куда ты попадешь? Такой, как ты есть, ты будешь жить с людьми». Только сейчас понимаю сказанное мне 25 лет назад. Это каждый день война с плотью и с духами злобы поднебесной.
За год в госпитале я окреп, научился ходить, говорить и держать ложку в руках. Потом был военный трибунал. Как изменника родины, меня приговорили к смертной казни, расстрелу. Было шоковое состояние. Как говорят в народе, как горе, так до Бога. Ведь никто, кроме Бога, и не может помочь. В таком состоянии, когда дьявол и люди сказали «смерть», я не думал ни про питье, ни про пищу, а просил и молил Бога: «Господи, как же так? Ты сказал, будешь жить, а люди говорят «смерть». Потянулись часы, дни, годы ожидания исполнения приговора. Постоянно искал Бога в молитве, просил, как у родителей своих бывало, просил то, что сильно хотел. В это время через ООН шли запросы о моей деятельности в банде. Через 2 года Господь явил милость. Вышку заменили 15 годами Сибири. Но я забыл милости Божьи, забыл, что Бог дал мне жизнь и спасал не раз от смерти. И жизнь моя пошла дальше. Этапы знакомства, мир суеты, грязи, зла, беззакония поглотили меня. Бог отошел на второй план. Лагерь, Сибирь, лесоповал, морозы до -50, голод, цинга, брюшной тиф. Иногда за ночь в отряде умирало до 10 человек. Люди исхудали до полной дистрофии, так что валенки не было сил передвигать. Однажды Бог позаботился обо мне через одного охранника, дав кусок хлеба. Я плакал. Этот кусок хлеба никогда не забуду. Вкуснее и слаще ничего в жизни не ел. Все эти годы Бог меня хранил и берег. Пришла свобода. Не хотелось ехать на Украину, и я остался жить в Сибири. Бог благословил всем. У меня было жилье, работа, здоровье, жена, ребенок. В благоденствии забыл, от кого эти благословения, словно 7 злейших вошли в меня. Бросив все, поехал на Украину. Меня просили не ехать, но я не слушал. Не пробыв и года на Украине, занимаясь грабежами, живя разгульной жизнью, опять попал в тюрьму на большой срок. Тогда я вновь вспомнил об Отце Небесном, просил о пощаде и обещал многое. 2006 год. Свобода. Но только не от греха. Все забыто. Забыто и обещание изменить жизнь. В последний раз дьявол загнал в угол. Предложил помочь мне покинуть этот мир, затянув веревку на шее. И тогда опять услышал тот знакомый голос Бога. Это последнее спасение. Меня наполнил непередаваемый человеческими словами страх. Через 2 дня незнакомый мужчина, впоследствии брат во Христе, подозвав меня, предложил оставить все и поехать с ним туда, где я получу самое драгоценное в этой жизни — покой душе, мир и любовь ко всему, что меня окружает. Я воспринял это предложение недоверчиво, с подозрением, не зная меня, как он знает, что мне нужно, но все же поехал, потому что устал жить во зле, беззаконии, грязи, насилии. В тот же вечер, в сокрушение сердца, я покаялся перед Богом и принял Иисуса Христа как своего Спасителя. В настоящее время я слуга и раб Господа нашего и понял, что есть мое назначение в жизни. Хочу нести Слово Божье всем, независимо от того,
как они ко мне относятся. В Писании сказано: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, что Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». 1 Тимофея, 1 глава, с 12 по 16 стихи. «Бесконечно благодарен Господу. Для себя ничего не прошу. Он дал мне жизнь, я Его раб. Он мой владыка и царь. Прошу за людей, чтобы Бог дал им любовь друг к другу, защитил детей, чтобы дети услышали голос Бога, Его предупреждение: не дружите с миром, чтобы не переживали голод, войну. Очень тяжело рассказывать о себе. Люди не видят и не слышат сердцем, воспринимают все лишь в пределах разума. А Бог предупреждает в Писании о том, что будет, что грядет. На душе покой, в сердце моем радость. Отец грядет. Каждый день пересматриваю свое хождение, чтобы предстать перед Отцом без пятна и порока. Бог наш живой, Он видит, слышит, знает помышления наши и сердца». Юрий Хижняк, Украина, прислала Хелене Завинок.

Летят дни, превращаясь в месяцы и годы. Давно уже, и, кажется, совсем недавно, сообщили мы о переходе в вечность нашей сестры Тани, Татьяны Жембровской, из Барнаула. Но вроде и не было этого печального сообщения. Ее стихи, ее рассказы с нами, и будто нет этого расставания. Словно Таня тоже с нами, трудится и надеется на наши молитвы о ее сыне Мише, снохе, внуке. Есть время. Жалкое бремя. Незачем жить. Есть еще время все изменить. Страшное бремя, горький удел. Ты выбор сделал или не хотел? Есть еще время цепи порвать, Божие семя в сердце принять. О, друг, немедли, Бог пред тобой. Есть еще время расстаться со тьмой. Прощай. Не ваше дело знать времена или сроки. Деяния 1.7. Прощай, земная красота, наш путь ко светлым небесам. Последний стук, последний вздох, и у Христовых стоим ног. Не наше дело знать, когда, быть может, скоро, может, нет, но этой жизни череда все ж встретит вечности рассвет с Богом. Коль первой мне уйти домой, надеюсь встретиться с тобой. Возрадуйся, душа! Но мы будем благословлять Господа. Аллилуйя! Псалом 113:26. Когда нам плохо, больно, одиноко, в голубизну небесную наш взор, звучат тогда живого слова строки, и утешение приходит с гор. Спаситель вечной жизни удостоил и посадил с собой на небесах. Лишь Он один хвалы вовек достоин, лишь Его имя крепость силу даст. Возрадуйся, душа, о, аллилуйя! Благодарите Господа, друзья! Нас ожидает Родина святая, но вот когда, не знаем часа, дня. О, братья, сестры, будем непрестанно мы славить Бога,

вечером и днем. Пусть дух вкушает свыше Божьей маны. Хранимы будьте под Христа крылом. Красота. Зеленые горы, блестящие скалы. Упорно взбирается путник усталый, все выше и выше, до самых небес, внизу оставляя земной край чудес. Под облаком белым лесные массивы, с вершины журчащий поток говорливый, приятный для уха, приятный для глаз, опасный, хотя вожделенный для нас. Бурлящий поток, под ним острые камни, клещей в травах, соснах высоких рассадник. Упруго скользят под ногой склоны скал, расселена пропасть, то шквалом обвал. Все прелести жизни проносятся мимо, изранены ноги в ручье шаловливом, клещей ядовитых зловредный укус, костей переломанных в трещинах хруст. Пути восхождения к горным вершинам опасностей полны у христианина, но пусть вожделеет небесных высот душа среди земных истомившись красот. И я красоту всю нашла в Иисусе, я с Ним в неразрывном сливаюсь в союзе. Татьяна Жембровская.

К чему ведет непослушание? Мир вам! Есть у меня стихи от Адама и до Потопа. Лежат они у меня в шкафу, кроме меня и моей жены, никем не читанные и не слышанные. Если стихи подойдут для газеты, то можно поделиться ими с читателями, читая частями. Эдуард Брэм. О, как же Ева была рада, когда Адам ее по саду водил и нежно говорил: «Смотри, кругом какое чудо! А знаешь, все это откуда? Все это Бог, Творец, создал, и нам с тобою все отдал, чтоб мы ни в чем нужды не знали, и чтобы мы не замерзали, и от жары не изнывали. Он чудный климат сотворил, чтоб род людской здоровым был. Смотри на травяной покров, а на деревьях сколь плодов! Деревьев здесь не перечесть, и с них плоды мы можем есть. Их всюду разные сорта, но все же жизнь была б не та, если б не было животных и птиц, и рыб, и всякого скота. Везде у Бога полнота, Он все доводит до конца, везде порядок у Творца. Но древо есть одно в саду, Бог мне сказал: имей в виду, с него плода ты не вкушай, о том ты и не помышляй, ибо ты смертью умрешь в тот час, в который плод сорвешь. Любой, кто съест запретный плод, в тот миг же смертью умрет. Ко древу ты не приближайся, к его плодам не прикасайся. Сия есть заповедь моя, и послушания жду я. «Адам, а где же это древо?» — спросила как-то тихо Ева. «И что такое умирать? Я не могу никак понять. Я сам того не понимаю, но все-таки подозреваю, что смерть разлучит нас с Творцом, с нашим Создателем, Отцом. А без него не представляю, как можно жить, и потому я избегаю ко древу близко подходить. Так будем же у Бога в послушании, коль мы с тобой Его создание. Плода со древа не сорвем, иначе оба мы умрем». Так шли они к середине сада, не отрывая оба взгляда от первозданной красоты, не зная горя и нужды, болезни, страха и коварства, обмана, зависти, лукавства, корысти, злобы, клеветы, гордыни, ссор, нечистоты. Предательства они не знали, не обижались и не враждовали, не мстили и не колдовали, не говорили ереси, не пустословили, не лгали. Они не знали разногласия, во всем у них всегда согласие, не знали наглости, надменья, и было в них одно стремление — друг другу радость приносить, повсюду только вместе быть. Их души грела вновь и вновь Творцом зажженная любовь. Их создал совершенным Творец, а не творение венец. А вот и середина рая. Адам, то древо уже зная, его показывает Эве и говорит: «Вот там, на древе, растут запретные плоды, которым и ни я, ни ты не будем даже прикасаться. И чтобы нам не соблазняться, мы ближе к древу не пойдем, а здесь немножко отдохнем. У нас длина была дорога, нам нужно отдохнуть немного». Трава была для них покров, Адам прилег, уснул на нем. А Ева только задремала, тут сразу голос услыхала. Ее Адам как будто звал. Она проснулась, но он спал. Она подумала, приснилась, и тут же снова погрузилась в дремоту сладкую опять. Ну что же это? Ее звать тот голос снова продолжал, уснуть ей все же не давал. Откуда все же этот глаз? Во всем саду, ведь кроме нас, нет ни одной души людской, лишь я и друг любимый мой. А может, мне это приснилось? Но тут же сразу убедилась
Ее реально кто-то звал, ее имя называл. Ей тут Адама б разбудить, его о всем осведомить. Она ж его не разбудила и потихоньку подходила туда, откуда голос был, ее который разбудил. «Так я же к дереву иду, запретному, во всем саду». Адам сказал, «Не приближаться ко древу, чтоб не соблазняться». «И кто же все же меня звал? И кто уснуть мне не давал? Хочу об этом я узнать, Адаму это рассказать». Так Ева, размышляя, шла, и как ко древу подошла, то змея увидела сразу, до этого еще ни разу она не видела такого, и только захотела снова назад пойти. Змей начал с ней диалог вести, и нежно ласковый тот глаз вдруг соблазнил ее тотчас, и не хватило сил у Евы запретное покинуть древо. Змей это сразу же смекнул, вопросом Еву обманул. «А подлинно ль, — сказал нам Бог, — чтобы никто из вас не мог плодов кушать с деревьев в раю?» И тут жена, утратив бдительность свою, с врагом вступила в диалог. «Нет, этого не говорил нам Бог. С дерев мы можем есть плоды, но вот с того, что посреди, Бог рая посадил, в него вкушать плоды он запретил, чтоб смертью нам не умереть». «Нет, не умрете!» — в свою сеть, заманивая Еву, сказал коварный змей. И, чувствуя победу, нашептывал он ей. «Но знает Бог, когда вы вкусите плоды, тогда Адам, а также ты, подобны станете богам. Тогда только обоим вам откроется добро и зло». «О, как нам повезло!» — подумала, прельстившись Ева. В сей миг увидела, что древо на вид приятно, вожделенно. Сорву я плод сей, несомненно, вкушу и буду много знать. Адаму принесу, чтоб он познать мог тоже тайны бытия. И будем мы, как боги, он и я. Так Ева подошла к Адаму, в руках с запретными плодами. Он еще спал. «Я их одна не буду есть», — подумала она. «Мы поедим, когда Адам проснется, даже не думаю, во что все обернется». Но плод ее манил, соблазн ее отведать сильным был. Она вкусила раз, другой. «О, что же, что это со мной?» Все сразу в ней переменилось, в душе мгновенно изменилось, от Бога все в ней умерло. Взамен былого к ней пришло обычное мирское чувствование, и было видно змея злое ликование. Адам проснулся, ему дала есть Ева, он ел запретное, проникло в чрево, и дух его был смертью поражен. От Бога отделился он, а внешний плод ничем не отличался от тех, которыми Адам всегда питался. Все зло похоже очень на добро, как чищенный металл, который ржа пожрет, похож на серебро. И тут Адам и Ева услыхали, что их зовет Господь, и убежали. Они обои скрылись от Творца, между деревьев от Его лица. «Адам, где ты?» — Господь возвал. «И почему ты убежал? Не ел ли ты запретного плода, которого ты никогда не должен был вкушать?» Адам же начал Бога обвинять. «Жена, что ты мне дал, дала мне, и я ел. Адам, о, как же ты посмел за то, что ты жену послушал и мою заповедь нарушил? За это проклята земля и ожидает от тебя, и будешь в поте ты лица отныне и до самого конца со скорбью хлеб свой добывать. А в час, который умирать, тебе придется, то плоть твоя опять вернется в землю, ты из которой взят, ибо ты прах, и возвратишься в прах назад. Теперь покинуть надо вам Эдем, тебе и Еве, насовсем. Господь одежды им обоим кожаные дал,
смотрел с печалью он, как покидал Адам с женой чудесный сад, Творец, в котором был бы рад оставить их. Но первых тех людей двоих грех с Богом разделял, и род людской весь так же стал от Евы во грехах рождаться, и люди стали удаляться все дальше от Творца, так как лукавые сердца, исполненные грехом их стали, все дальше, дальше их от Бога уделяли. И лишь Христос в Эдемский сад нас может снова привести, а сколь еще мы во грехах, очисти, Боже, и прости. Эдуард Брем.

0: Вновь пробудил ты меня в это утро, вновь обновилась милость твоя. О мой Господь, как прекрасно и чудно все ты устроил вокруг для меня. Радуюсь я наступившему утру, радуюсь я предстоящему дню. Вновь в этот день прославлять тебя буду. О мой Господь, как тебя я люблю! Ты отыскал меня в мире безбожном и подарил мне земную любовь. Милость твоя высока, непреложна, хочется славить тебя вновь и вновь. О Иисус, я тебе благодарен за дорогих моих братьев, сестер, и за возможность быть вместе в собрании, за имя твое прославляющий хор. Благодарю я тебя за служение, за этот труд, что мы вместе несем, за мой баян, за стихи, песнопения, те, что во славу Твою мы поем. Как я Тебе благодарен за радость, что через край наполняет меня, и за любовь, за общение сладость, что обновляется день ото дня. Хоть путь земной и тяжелым бывает, крест свой нести нелегко мне порой. Слово Твое меня вновь подкрепляет и помогает идти за Тобой. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Пусть величается имя Твое! Лучше сказать ничего не смогу я. Прими благодарное сердце мое.
1: Прочитал автор Николай Бейкер.

0: Тихие беседы. Господь, пастырь мой. Читает сам автор Вальдемар Богер.
1: Около 2700 лет назад пророк Михей написал такие слова. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой, Израиля». У каждой вещи есть свое название, у каждого человека есть свое имя, и у этого вождя, у этого пастыря, который через 700 лет после предсказания пророка пришел на землю, есть тоже имя. Его зовут Иисус Христос. Господь Иисус Христос в первую очередь пришел для своего любимого, избранного, израильского народа. Но лишь немногие уверовали в Него. Большинство посчитали Его обманщиком, самозванцем, богохульником и распяли Его. Свой народ не принял своего пастыря, отказался от него. И пастырь ушел к другим народам, к нам, и мы получили доступ к Божьей милости и благодати. Нам нужно использовать время благодати, потому что по всем признакам оно очень скоро кончится. Бог сказал израильскому народу, что Он накажет их, но потом и простит. Наступает время, когда Господь пастырь сам пойдет к обреченному на гибель народу, и Святой Дух проявится там в такой силе, что весь народ осознает свой грех и раскается, и довериться своему пастырю. В книге пророка Захарии написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Иисус Христос сказал: «Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он умер ради спасения своих овец. Он умер, чтобы освободить верующих в Него от груза грехов. Он умер, но и воскрес, чтобы верующие в Него тоже воскресли. Для вечной жизни воскресли, а не для вечных мучений. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Кто вернется к доброму пастырю Иисусу, тот войдет в его небесное царство. В последней книге Библии Откровения написано так: «И они не будут больше голодать, и не будут больше жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, потому что Агнец, Иисус Христос, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Каждый человек на земле хочет быть счастливым, но без помощи Бога это невозможно. Нам всем нужно идти к Богу, но не только, чтобы хорошо жить на земле, но в первую очередь для того, чтобы после смерти не быть осужденными за все совершенные грехи на вечные мучения. Сегодня Господь Иисус зовет всех людей к Себе и предлагает через веру в Него прощение грехов и вечную жизнь. Я прочитаю из Библии 22-й Псалом, в котором царь Давид рассказывает о своих отношениях с Богом. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Слово «пастырь», «пастух» в разных языках означает «наблюдатель», «руководитель», «защитник». Он ищет пастбище с зеленой сочной травой и источники с чистой водой. Он защищает овец от хищников и укрывает от непогоды. Он разыскивает потерявшихся, отбившихся от стада овец и лечит больных. Он наводит порядок в стаде. Пастух заботится не о себе, а о подопечных овцах. Царь Давид говорит, что Господь Бог – его личный пастырь. Этот пастырь знает все нужды и все потребности Давида, как хороший пастух знает, что нужно его овцам. Давид перенес много лишений и опасностей в своей жизни. Он знал, что они будут сопровождать его до конца жизни. Но он полностью доверился Господу и получил удовлетворение всех своих физических и духовных запросов. Полное абсолютное счастье на этой земле, проклятой за грех человека, невозможно. Но вполне возможно получить у Господа покой души, и вполне возможно научиться быть довольным тем, что имеешь. В стихе 2 и 3 написано: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Израиль – это пустынная и засушливая местность, где пастбища с сочной травой и чистой водой – редкость. Там человек и животные должны бороться за свое существование. Вода в таких местах на вес золота. Вода – это жизнь. Овцы могут выжить и в местах с маленькой полусухой травой, если там есть источник воды. Когда овцу мучит жажда, она пьет воду из любой грязной лужи, в которой кишат возбудители болезней. Попив такой воды, овца подвергается опасности заболеть и умереть. Но добрый пастырь водит своих овец к тихим и чистым водам. Жажду тела можно утолить простой водой. Но чем утолить жажду души? Жажду души можно утолить только особой, живой водой, которую тоже дает Господь. Об этом написано в Псалме 35. «Людей и животных хранишь ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от запасов дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни». Судьба каждого животного и каждого человека в руке Господа, который дает просто жизнь и жизнь вечную. Господь направляет людей на путь правды и дает жизнь только ради имени Своего, а Его имя – любовь. И Он хочет прославить Свое имя через любовь к людям. Давид описал свои отношения с Господом как отношение между овечкой и пастырем. Господь-пастырь так заботится о Давиде, что он ни в чем не нуждается. У Давида есть все необходимое для полноценной жизни, и Давид доволен. Овцы не могут удовлетворить все свои потребности сами. Они не могут сами себя вылечить, они не могут сами себя защитить от хищников. И поэтому горе тем овцам, которые остались без пастыря. Они все до одной погибнут. Ни одна овца не выживет. Это только вопрос времени, когда она погибнет. Им обязательно нужен добрый, заботливый, сильный, справедливый пастырь. И Господь Бог говорит, что Он именно такой пастырь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам Библии». Мы будем благодарны вам, дорогие радиослушатели, если вы напишете нам ваши отзывы и предложения о этих передачах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то мы по мере возможности постараемся на них ответить. Письма нам вы можете писать по следующему адресу. Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201. Я повторяю адрес. ФРГ, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Питерс. Вы можете слушать нас снова во вторник в это же время и на этой же волне. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Джон Буньян. Духовная война. Когда враг убедился в том, что слова его никого не убедили, он пришел в ярость и решил еще раз напасть на город со всем своим войском сомневающихся. Он потребовал к себе барабанщика и велел ему собрать воинов. И тотчас шум барабанного боя потряс воздух. Когда все были в сборе, дьявол ознакомил их с боевой задачей. Полководцев неистовства и муку он поставил перед воротами ощущения и велел им в случае угрозы поражения

Позвать на помощь полководца беспокойства. Перед воротами обоняния он поставил полководца в серу и могилу. У ворот зрения расположился зубоскал без надежды со страшным знаменем дьяволоса. Ненасытный был назначен руководителем по ограблению города. Ворота уста были особенно сильно укреплены. Через них жители посылали свои прошения Эммануилу. Над этими воротами установлены были пращи, откуда вниз на головы воинов дьяволоса летели камни. Дьяволос приказал полностью замуровать их. Пока дьяволос усиленно готовился к штурму, жители готовились к обороне. Князь Свободная Воля тоже не дремал. Всюду вылавливал он шпионов дьяволоса и предавал их казни. Надо признаться, что с тех пор, как он покаялся на рыночной площади в том, что принял в услужение двух дьявольцев, он старался как мог загладить свою вину. Свободная Воля собственноручно расправился с Шутником и Весельчаком, сыновьями своего прежнего слуги Невинное Веселье. Казнь этих приверженцев дьяволоса заставила заскрежетать зубами без надежды, осаждавшего ворота зрения. Дьяволоса и всех его полководцев этот акт сильно смутил, ибо был доказательством того, что горожане не поддаются порочным наущениям врага. А на жителей города такое действие князя Свободная Воля подействовало благотворно. Например, у Мнения жил прежде слуга Мудрое Накопление, у которого остались два сына от жены «Держись за зло», внебрачной дочери господина Мнения. Юношей звали «Хватай» и «Загребай». Когда они узнали об участи Шутника и Весельчака, то испугались и решили скрыться. Но Мнение, будучи проницательным, запер их на ключ в своем доме, а на следующее утро казнил перед воротами зрения. Тогда жители начали с еще большим рвением искать дьявольцев, которые из страха боялись выходить из своих укрытий даже ночью. Дьяволос и его воинство пришли в неописуемую ярость. Они почувствовали самоотверженную отвагу и решимость горожан ни в коем случае не дать себя победить. Наконец, дьяволос приказал своему барабанщику бить в барабан. Вожди города, в свою очередь, повелели трубачам трубить в серебряные трубы. Чудесные звуки полились над городом.

войско дьяволоса ринулось на штурм города, а со стен градом посыпались камни, пущенные из пращей. Воздух наполнился оглушительными криками, которые свидетельствовали о бешеной ярости воинства дьяволоса. Горожане же пели псалмы и произносили молитвы. Штурм души длился несколько дней. Затишья между боями были недолгими.

вожди Эммануила, были закованы в серебряную броню, а воины их были в броне испытания. Солдаты же дьяволоса были покрыты железом, защищающим их от камней, летевших со стен города. Среди горожан были раненые. К сожалению, в городе не было ни одного квалифицированного врача. Однако, благодаря тому, что к ранам прикладывали листья целебного дерева, раны быстро затягивались. Немало было ранено знатных горожан. Разумение получил ранение в голову, мнение – в живот, и даже добрый проповедник совесть был ранен в грудь. К счастью, ни одна из этих ран не оказалась смертельной. Среди простых горожан убитых было много. В лагере дьяволоса многие получили тяжелые увечья. Немало было и убитых. Полководцы «Ярость и неистовство» были тяжело ранены. Полководцу «Проклятие» пришлось отступить. Знамя дьяволоса было повержено, потому что знаменосца царя тьмы наповал сразил попавший в голову камень. Велико было горе и велик позор дьяволоса. Многие из сомневающихся пали в битве, хотя их оставалось еще достаточно, чтобы представлять опасность для города. Победа в этот день была на стороне души, что изрядно вдохновило ее. В стане же князя тьмы царила печаль и горе. На другой день в воздухе разлился радостный колокольный звон, а под звуки серебряных труб жители поздравляли друг друга. Свободная воля ни минуты не сидел сложа руки. Он продолжал искать в городе дьявольцев и их укрывателей. Ему удалось арестовать некоего дьявольца по имени «Все равно», совратившего с истинного пути трех воинов Эммануила, убедив их перейти на сторону дьяволца. Еще поймал он некоего беспутного, вражеского лазутчика. Оба были заключены в темницу, где должны были ждать дня казни. Городской глава разумения, несмотря на рану, продолжал призывать горожан неукоснительно исполнять свои обязанности. Проповедник совесть заботился о том, чтобы все его слова предписания проникали в самое сердце мужественных защитников города. Глава 13. Ночная вылазка. Вскоре вожди и старшины города задумали ночную вылазку в стан врага. Это было безумием, потому что именно ночная пора – самое благоприятное время для врага. Для души же – наоборот. Но они решились на это, вдохновленные недавно одержанной победой. В назначенную ночь царские воеводы кинули жребий, чтобы выбрать предводителей ночной вылазки. Жребий пал на веру, опытность и надежду. Ночью они напали на главный стан врага. Но дьяволос и его воины не были застигнуты врасплох. Завязалась яростная борьба. Бил барабан, трубили серебряные трубы. Один из полководцев дьяволоса по имени Ненасытный уже предвкушал богатые трофеи. Воеводы души сражались столь храбро, что принудили врага отступить. Правда, все трое были ранены. Веру с такой силой сбились с ног, что полководец был не в силах без посторонней помощи подняться на ноги. К нему на помощь поспешил опытность. Раненый стонал от боли, что привело в смятение силы души. Дьяволос, смекнув, что во вражеском стане творится что-то неладное, остановил отступавших солдат и приказал им вновь пойти в наступление. В результате войско души и его раненые полководцы вынуждены были спешно ретироваться под укрытие городских стен.
Дьяволос возгордился своей победой настолько, что на другой день, подойдя к стенам души, стал требовать сдачи города. Городской глава ответил князю тьмы, что пока царевич Эммануил жив, они останутся верны ему, хотя он, к сожалению, теперь и отсутствует. Никакой другой власти над собой они не признают. С длинной речью выступил князь Свободная Воля. «Дьяволос, враг добра! Мы, бедные жители города, жестоко проучены за нашу покорность тебе в былое время и знаем, какой конец ожидает нас под твоим правлением. Когда-то неопытные мы приняли твое предложение. Нас можно сравнить с птицей, которая, не заметив сетей, попала в руки птицелова. Но с тех пор, как мы из мрака вернулись к свету, мы отошли от тебя, чтобы приблизиться к Богу. И хотя своим коварством ты нанес нам много вреда и вызвал в душе сомнения, готовности сдаться и признать тебя властелином от нас не жди. Скорее, мы все ляжем костями на поле брани. Кроме того, в нас живет надежда, что придет время, когда пробьет час нашего избавления по милости царя нашего. И потому мы готовы обороняться до последнего.

Ответы свободной воли и разумения весьма смутили дьяволоса. Но ярость его от этого лишь удвоилась. Вера же, услышав слова князя «свободная воля», тотчас почувствовал себя лучше. Свободная воля тем временем расправился со многими дьявольцами. Он казнил нахальство, докучливость, ропот и других. Всякий, кто, ободренный штурмом дьяволоса, попробовал поднять голову, чтобы помочь ему, был безжалостно уничтожен. Так свободная воля доказал дьяволосу, что город не желает ему покориться. Между тем, князь тьмы решил опять штурмовать город и велел на этот раз сосредоточить удар на воротах ощущения. Пароль, данный им своим приверженцам, гласил «Адский огонь». Он приказал солдатам, как только они откроют ворота и ворвутся в город, неустанно кричать на всех улицах «Адский огонь! Адский огонь!». Под барабанный бой и развивающимися на ветру знаменами воины должны были сражаться до последней капли крови. Лишь только настала ночь, началась осада города. После нескольких сильных ударов ворота отворились, потому что были непрочны и легко поддались силе. Дьяволос через полководцев по имени Мука и Беспокойство потребовал сдачи города. Но горожане не собирались сдаваться и боролись храбро. В конце концов, осажденным пришлось отступить и запереться в замке. Бедная душа! Замок мог вместить лишь начальников Эммануила и городских старшин. Горожане же оказались во власти победителя. Всюду мелькали сомневающиеся в красных, как кровь, одеяниях. Жители изгонялись из своих жилищ, ранены были совесть и познание. Свободная воля, слава Богу, успел вместе с своими начальниками укрыться в замке, в противном случае его разрубили бы на куски, как одного из непримиримых врагов дьяволоса. Однако победители чувствовали себя неуверенно. Жители города не желали иметь с ними ничего общего и не скрывали своего презрения. Между тем, закрывшись в замке, военачальники Эммануила тревожили неприятеля меткими попаданиями из пращей и пищалей. Дьяволос дорого бы дал, чтобы разгромить замок, но все его усилия были тщетны. Комендант Страх Божий так искусно держал оборону, что замок оставался цел и невредим. В таком жалком состоянии город провел 2,5 года. Теперь уже не дьявольцы, а наоборот, сами жители города скрывались в пещерах. От былой славы души, кажется, ничего не осталось. Исчезли спокойствие и радость. Все впали в уныние из страха, что дьяволос утвердится в городе настолько, что его уже невозможно будет изгнать. Горько оплакивали горожане свое легкомыслие, что беспечно внимали коварным наущениям самоуверенности. Глава 14. Ответ Эммануила. После долгого периода скорби, во время которого Эммануил не ответил ни на одно из посланий души, снова собрались старейшины и решили ему написать еще одно письмо. Но тут Страх Божий заявил, что ему стало известно, что Эммануил не отвечает на призывы души, потому что ее послания написаны не верховным наставником. Там даже не было его подписи. Разумно было бы обратиться к нему. Все искренне поблагодарили Страх Божий за добрый совет. Когда они пришли к верховному наставнику и объяснили ему свою просьбу, он спросил: «Какое прошение я должен за вас написать?» «Учитель,
«Ты сам знаешь, что лучше для нас», — ответили они. «Тебе известно наше жалкое положение, наша немощь, наши неудачи в борьбе с врагом. Итак, по природной твоей мудрости напиши за нас прошение, какое посчитаешь нужным». «Хорошо, я напишу прошение и подпишусь под ним». «Когда прикажешь нам прийти за ним?» «Вы должны присутствовать при написании его и даже приложить к нему все желание ваших сердец. Конечно, почерк и подпись мои, но чернила и бумага должны быть ваши, иначе как могу я сказать, что прошение от вас?» «Мне лично просить не о чем, ибо я не оскорблял ни царевича, ни царя Шадая. Никакое прошение от моего имени не дойдет до царевича, а через него и к отцу его, если те, о которых я прошу, не приложат к нему всего сердца и всей души своей. А без этого прошение недействительно». Все с радостью согласились на эти условия, и прошение было составлено. Но кто должен подать его? Верховный наставник посоветовал поручить это Вере. Все обратились к нему, прося отправиться с прошением, на что он ответил: «Я охотно возьмусь исполнить ваше поручение, и, хотя еще хромаю, постараюсь выполнить это как можно быстрее». Вот содержание прошения. «О Господь наш, всесильный Эммануил, долготерпеливый Владыка, Тебя просим и от Тебя ожидаем милости и прощения, ибо виновны пред Тобой. Мы недостойны более называться Твоими созданиями и не должны ожидать от Тебя

что по справедливости ты можешь отвергнуть нас от себя. Но будь милостив к нам ради имени Твоего и яви нам милосердие Твое. Мы притесняемы врагами со всех сторон с тех пор, как отпали от Тебя, и адские силы окружили нас и внушают трепет и уныние. Одна Твоя благодать может быть нашим спасением, и нам некому идти, кроме как к Тебе. Мы сознаем, о милостивый Вождь наш, что растратили дарованные нам Тобою благо, веру, разум, волю, совесть. Все мы в немощи, многие ранены, а вражьи силы ликуют. Бесчисленные сомнения терзают нас, убивая все чистое и святое, оставшееся со времен Твоего пребывания с нами. И мы не ведаем, как нам изгнать их. С тех пор, как Ты покинул нас, остались мы без сил и премудрости. И ничего в нас нет, кроме греха, позора и томления духа. Обрати на нас милостивый взор Твой, помилуй нас. О Господь наш, спаси из вражьих рук погибающее Твое сознание.

вождь Вера с прошением направился через ворота уста к царевичу. Неизвестно, каким образом, но весть о том, что Вера послан с новым прошением к царевичу, дошла до ушей дьяволоса и его сподвижников, и они сильно разъярились. Царь тьмы велел бить в барабан, что всегда приводило город в трепет, и обратился к собравшимся сподвижникам. «Выслушайте меня, храбрецы! Я узнал, что душа снова послала прошение к Эммануилу, и потому приказываю вам усилить притеснение горожан. Расправляйтесь с непокорными, казните непослушных!» Однако это повеление дьяволоса натолкнулось на непредвиденное препятствие. Князь тьмы подошел к воротам замка и потребовал немедленно его впустить. На это страх Божий ответил категорическим отказом и пригрозил, что дьяволоса выгонят из души силы свыше. Тогда дьяволос предложил ему немедленно выдать составителей послания, пообещав, что его войско покинут город. Тут вмешался в разговор некий подручный дьяволоса по имени Глупец. «Наш князь предлагает вам выгодные для вас условия. Соглашайтесь, если не желаете разрушения города». На это страх Божий ответил: «Может ли жить душа после предательства? Это все равно, что погибнуть». Глупцу нечего было ответить на это. Тогда разумение обратился к дьяволосу. «О, всепожирающий кровопийца, знай, что мы не станем внимать твоим словам и будем бороться до последнего камня, которым можно зарядить прощу». Голос дьяволоса становился все нетерпеливее и настойчивее. «Вы все еще рассчитываете на помощь Эммануила и надеетесь на спасение. Вы обращаетесь к царевичу, но грехи не позволяют вашим молитвам достичь его ушей. Неужели вы думаете, что добьетесь своего? Нет! Обманчивы ваши надежды и неисполнимы желания. Не только я, но и сам Эммануил против вас, ведь это он допустил вашего пленения. На что же вы надеетесь? И как собираетесь спастись?» «Да, мы согрешили», — согласился разумение. «Но сам Эммануил сказал: приходящего ко мне не сгоню вон. Еще слышали мы от него, что всякий грех и всякое хуление будет отпущено сынам человеческим, если они покаются. И мы не отчаиваемся, но будем молить его, надеясь на избавление». В это время вождь Вера вернулся от Эммануила, держа в руке сверток. Городской глава, как только узнал об этом, вышел ему навстречу. При виде Веры глаза его наполнились слезами. Но тот поспешил воскликнуть: «Ободрись, друг! Со временем все будет хорошо!» И с этими словами он показал сверток от Эммануила. Чувствуя, что наступило благодатное время, все вожди и старейшины собрались вместе, и Вера развернул сверток и раздал несколько писем.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 3. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее, и заколет ее пред скинию собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им». И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. и священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте».

и руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня мы еще немного поговорим о так называемой мирной жертве, о которой идет речь в третьей главе. На первый взгляд, эта жертва похожа на жертву всесожжения, так как она предписывала использовать в качестве жертвы тех же животных. Однако смысл ее был совсем другой. Если жертва всесожжения полностью сжигалась на огне, то вокруг мирной жертвы устанавливалось общение тех, кто принимал в ней участие. И это символизировало тесную дружескую связь между Богом и человеком. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение третьей главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы говорили о принесении мирной жертвы и отметили, что из всех видов жертвоприношения Агнец, пожалуй, наиболее полно представляет Христа. По возвращении в славе Иисус Христос опять предстает перед нами как Агнец, о чем мы читаем в 16 и 17 стихах 6 главы книги Откровения. «И говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» О том, как именно совершалось принесение мирной жертвы, мы читаем в стихах с 8 по 10 из 3 главы книги Левит. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинией собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это». Все действия похожи на обряд принесения жертв.

жертвы из крупного скота. Тук принадлежал богу, так как считался лучшей частью животного. Можно привести много цитат, которые подтверждают, что тук считался лучшей частью. Вот 10 стих 8 главы книги пророка Неемии. «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое». Вот 6 стих 25 главы книги пророка Исаии. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин». А вот 23 стих 15 главы Евангелия от Луки. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Сегодня жирная пища не особенно популярна, особенно среди тех, кто хочет похудеть. Но совершенно очевидно, что в те времена жирные части считались отборными. Бог ясно заявил, что весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, принадлежат Ему. Бог потребовал себе лучшую часть. Здесь мы начинаем различать глубокий смысл мирной жертвы. Общение с Богом основано на крови Христа. Это верно. Но у этого общения есть и другой аспект. Чтобы сделать его совершенным и окончательным, жизнь верующего должна быть полностью посвящена Христу. Оба эти аспекта включены Иисусом Христом в Его чудесное приглашение, которое мы находим в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иисус Христос дает покой, символом которого является Его пролитая кровь. Это покой искупления. И далее в 29 и 30 стихах Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Это покой, который мы находим у ног Христа. Он представлен в мирной жертве туком. Мы должны прийти к Нему и принести себя Ему в жертву. Вот в чем заключается полнота посвящения. Теперь прочтем 11 стих. «Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу». Некоторые пытались связать этот стих с языческими жертвоприношениями. Из ассирийской надписи Есархадона нам известно, что после принесения в жертву животных участники обряда пировали с богами. В случае с мирной жертвой, однако, верно обратное. Бог угощает приносящих жертву. Бог прямо говорит об этом в 6 и 7 стихах 12 главы книги Второзакония. «И туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Тук сгорал при жертвоприношении полностью. Грудь и лопатку получал священник, а приносящий жертву съедал все остальное. Бог был хозяином, а приносящий жертву грешник был гостем. Язычество все делает наоборот. И именно в этом Исаия обвинил Израиль, когда израильтяне вернулись к идолопоклонству. Так мы читаем в 11 стихе 65 главы книги Исаии. «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня». В мирной жертве Бог предоставляет людям трапезу.
Это проливает свет на многие стихи Библии. Например, на 5 стих из 22-го псалма. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». 9 стих 35-го псалма. «Насыщаются от тука дома твоего». 51 и 57 стихи 6 главы Евангелия от Иоанна. «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек, так и едущий меня жить будет мною». 26 стих 26 главы Евангелия от Матфея. «Примите, едите, сие есть тело мое». Господь приготовляет трапезу спасения и общения, о чем ясно свидетельствует мирная жертва. Она же помогает нам глубже понять притчу о блудном сыне. Именно отец убивает откормленного теленка, когда сын вернулся в дом. А в притче о большом пире именно Господь зовет многих: «Идите, ибо уже все готово», о чем мы читаем в 17 стихе 14 главы Евангелия от Луки. Это трапеза спасения, приготовленная Богом. Перечитайте еще и еще раз первую главу первого послания Иоанна. Общение с Богом покоится на нашем искуплении кровью Христа и на нашем познании Христа и исповеди наших грехов. Сначала мы принимаем спасение Бога через принятие Иисуса Христа как нашего Спасителя, а затем приходим к трапезе общения. Современный человек считает, что может сам своими делами приготовить трапезу спасения и пригласить Бога на эту трапезу. Друзья мои, это сугубо языческая трактовка. Только Бог приготовляет трапезу спасения, и только Бог приготовляет трапезу общения. Далее в книге Левит мы читаем о жертве из коз, начиная с 12 стиха 3 главы. «А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа». Это третий и последний тип мирной жертвы. Все три типа существенны для изображения различных аспектов Христа в мирной жертве. Жертва из коз представляет Христа, который способен полностью взять на себя грех человека. Он был принесен в жертву за наш грех. И это не просто красивые слова, это факт. Он – умилостивление за наши грехи. И это значит, что Он полностью заплатил за них. Желая избежать незаслуженного наказания, мы говорим: «Не хочу быть козлом отпущения». Так вот, друзья мои, Христос хотел стать нашим козлом отпущения. Он понес полное наказание и за ваш грех, и за мой грех. Его жертва ярко и полно охарактеризована в стихах с 6 по 14 из 10 главы послания к евреям. Обряд жертвоприношения коз сходен с обрядами принесения в жертву крупного и мелкого скота. Прочтем стихи с 13 по 17. «И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее перед скинией собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение, в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте». Мы должны остановиться на двух фразах: «весь тук Господу» и «никакого тука и никакой крови не ешьте». Эти два запрета поразительны. В 7 главе в законе о мирной жертве они провозглашаются с еще большей силой.
Причина запрета использовать в пищу кровь обозначена в стихах с 10 по 14 из 17 главы книги Левит. Мы еще рассмотрим ее. А вот причина запрета есть тук приводится прямо здесь. Весь тук Господу. Человеку напоминают, что он искуплен кровью. Таково основание, благодаря которому Бог принимает нас. Так мы попадаем на трапезу единения и общения с Богом. Но весь тук мы отдаем Господу, который требует лучшее. Если мы хотим полностью наслаждаться нашим общением с Ним, мы обязаны отдавать Ему лучшее, что у нас есть. Мы должны полностью посвятить себя Ему. Вслед за принятием нашего искупления мы по своей любви должны посвятить свою жизнь Богу с тем, чтобы войти в Божий покой и общение. В этом смысл 12 главы послания к римлянам, 14 стиха 15 главы Евангелия от Иоанна и стихов с 10 по 14 3 главы послания к филиппийцам. Мы получаем спасение через кровь Христа, а освящаемся и служим через предоставление Богу тука. Закон о мирной жертве приводится в стихах с 11 по 38 из 7 главы книги Левит. Там мы находим последние и самые подробные указания по всем пяти жертвоприношениям. Чтобы насладиться миром Божьим, мы должны осознать ценность и значение всех жертв. К мирной жертве мы вернемся и рассмотрим ее более подробно, читая 7 главу книги Левит. Здесь же будет достаточно сказать, что Аарон и его сыновья, священники, получали в качестве своей части мирной жертвы грудь и лопатку. Грудь символизирует любовь Христа, а лопатка символизирует власть и силу Христа, способного дать нам полноту спасения. Вот часть, которую человек может получить от жертвы Христа. Обрели ли вы эту часть мирной жертвы Христа, дорогие друзья? И теперь мы с вами переходим к изучению 4 главы книги Левит. В ней говорится о жертве за грех, и грех рассматривается как свойство человеческой природы. Жертва за грех – это первая из неблагоуханных жертв. Три благоуханные жертвы символизируют всю славу личности Христа, а две неблагоуханные жертвы символизируют то, что сделал Христос на кресте. Жертва за грех раскрывает грех как природу человека. Жертва повинности раскрывает грех как действие человека, ведь, во-первых, человек грешник по природе, и, во-вторых, он грешник из-за своих поступков. А поступки его грешны, потому что он грешен от природы. Несколько поразительных особенностей жертвы за грех отличают ее от остальных жертв и подчеркивают ее важность. Описание ее самое длинное из всех пяти жертв. Оно в два раза длиннее, чем любое, касающееся остальных четырех. Описание жертвы всесожжения занимает 17 стихов, хлебная жертва 16 стихов, мирная жертва 17 стихов, жертвы повинности 19 стихов, жертвы за грех 35 стихов. Ясно, что Дух Божий считал эту жертву самой важной. Далее, жертва за грех была совершенно новой жертвой. В Библии нет никаких свидетельств того, что эту жертву приносили ранее. Ни один языческий народ не делал ничего, хотя бы отдаленно напоминающего жертву за грех. С того времени, когда был дан закон, эта жертва стала самой важной и значительной. Дело в том, что и до закона человек был грешен, но только закон открыл ему, что он грешник. Жертву за грех приносили на всех праздниках – Пасхи, Пятидесятницы, Труп и Кущей. Эту жертву приносили и на Великий день очищения, когда первосвященник входил во святое святых.
Жертва за грех резко отличается от жертвы всесожжения, хотя и приносились одни в одном месте. В 25 стихе 6 главы книги Левит говорится: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Там, где заканчивается жертва всесожжения, начинается жертва за грех. Жертва всесожжения свидетельствует о том, кто такой Христос. А жертва за грех свидетельствует о том, что Христос сделал. В жертве всесожжения Христос выполняет высокое и священное требование Бога. А в жертве за грех Христос утоляет глубокую и отчаянную нужду человека. В жертве всесожжения перед нами предстает драгоценная природа Христа. А в жертве за грех мы видим отвратительную природу греха. Жертва всесожжения была добровольной. Жертва за грех была обязательной. Жертва всесожжения возносилась, жертву за грех выливали. При жертвоприношении первая жертва взмывала вверх, вторая опускалась вниз. Давайте рассмотрим структуру 4 главы, в которой говорится о жертве за грех и о грехе как естественной части падшего человека. Первый и второй стихи рассказывают о грехах, совершенных по ошибке. Стихи с 3 по 12 рассказывают о грехах священника. Стихи с 13 по 21 рассказывают о грехах общества. Стихи с 22 по 26 рассказывают о грехах начальников. Стихи с 27 по 35 рассказывают о грехах обычных людей. Итак, давайте прочитаем первый и второй стихи этой главы, которые рассказывают о грехах, совершенных по ошибке. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать...» Как видим, речь идет о грехах, совершаемых по незнанию. Тех, кто согрешил сознательно, намеренно и умышленно, эта жертва не касалась. В 28 стихе 10 главы послания к евреям говорится: «Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью». Стих этот свидетельствует, что для тех, кто намеренно отвергает Иисуса Христа, спасения нет. А чуть раньше, в 26 и 27 стихах той же главы, говорится: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Тот факт, что грехи иногда совершаются по ошибке, еще раз подтверждает истину о том, что человек грешен от природы. Друзья мои, я обязан вам заявить, что вы все грешники. Известно вам это или нет? Вы грешники от природы, так же, как и я. Поэтому мы и грешим. Что бы ни утверждали традиции или обычаи того или иного исторического периода, но человек грешен. Отношение Бога к греху не меняется. Мы делаем то, что противно Богу, потому что естественный человек просто не в состоянии сделать ничего, что было бы приятно Богу. Человеку это не под силу, так как он грешен от природы. И о грехах своих он должен знать, ибо они всегда остаются грехами, кто бы их ни совершал. Жертва за грех подвергла грех полному и окончательному осуждению. Этот приговор находит очень яркое и детальное отражение в мировой литературе. И, конечно же, необходимо рассмотреть и определить этот тяжелый комплекс человеческой вины, прежде чем искать от него лекарства.
Давайте прочтем несколько стихов из псалмов. Вот 23 и 24 стих 138 псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». А вот 6 стих 50 псалма. «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Как вы сами видите, обращаться за помощью нужно не к психиатру, а к Господу Иисусу Христу. К сожалению, сегодня очень многие больные, страдающие комплексом вины, да и другими нервными расстройствами, сразу бегут к психоаналитикам. Создается впечатление, что психиатры и психоаналитики знают нечто, чего нет в Слове Божьем. Я уверен, что впечатление это ошибочно. В Слове Божьем есть все лекарства для души сегодняшнего человека. И если вас мучает комплекс вины или еще какая-то личная проблема, придите к Господу и воскликните: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое! Испытай меня, узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути!» Друзья мои, беда наша и источник всех наших сердечных и нервных болезней не в том, что наша мать недостаточно сильно любила нас в детстве. Нет. Беда наша в том, что мы грешны от природы. Так давайте же придем на прием в кабинет Бога и поведаем Ему, как всемогущему врачу, о том, какие болезни и мучения терзают нашу душу. В следующей передаче мы продолжим изучение 6 главы книги «Исход».

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Сон Леонид, администратор церкви «Исход» города Москвы. Кроме того, Леонид оказывает юридическую поддержку членам церкви, а также зависимым людям, обратившимся за помощью в эту церковь. Леонид, расскажи нам о себе.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что, сам я родом из города Ташкента, Республики Узбекистан. Родился в 77-м году. С самых юных лет у меня был просто талант, дар, я был очень гибким человеком. В 4 года я садился на шпагат, стоял на голове и удивлял своих родных очень сильно. В 6 лет я пошел в спортивную школу и начал заниматься спортом. В 12 лет я добился потрясающих результатов, потому что в то время я стал самым молодым членом Олимпийской сборной Советского Союза по спортивной гимнастике. Стал кандидатом мастера спорта. Но получилось так, что из-за травм, из-за каких-то еще разногласий с тренером, я ушел со спорта.
3: Когда ты ушел? Сколько лет?
4: Мне было 12 лет, когда я ушел со спорта. То есть я уже достаточно, ну, как бы я уже осознавал, понимал, и надо было срочно менять квалификацию. Но моей самой, конечно, такой голубой мечтой детства – это было выступить на Олимпийских играх. И я начал подбирать виды спорта, которые являются, они входят в состав Олимпийских игр. Я с головой окунулся в восточное единоборство, так как это было мне ближе. И из-за своих физических данных, из-за своих подготовки я поступил в Академию восточных единоборств.
3: В 12 лет?
4: 12 лет. Но она...
3: А школа продолжалась?
4: Школа продолжалась, да. Там, скажем так, был... мы после школы приходили туда, вечером уходили. Эта академия, она только открылась недавно при Ташкентском физкультурном университете. И мы занимались там еще будучи молодыми людьми, скажем там, подростками. То есть мы смотрели, там приезжали международные инструктора, тренировали, воспитывали нас. И я прозанимался до 16 лет. Добился тоже неплохих результатов, неоднократно становился чемпионом России. Но в 1992 году, из-за того, что мой отец, он работал здесь, в России, в Ростовской области, а мы жили там, в Ташкенте, и каждый год ездить туда и обратно ему было неудобно. И так как мы очень долго не видели отца, было решено, что мы переезжаем в город Азов Ростовской области, Россия. И в 92-м году я оказался там.
3: Семья большая была, ты один или еще дети?
4: Нет, у меня еще есть младший брат, который мы с ним погодки, он младше меня на полтора года. Он тоже так же занимается спортом.
3: Но твои увлечения проходили вот с поддержкой семьи, да? То есть ты ни в чем особо не нуждался, и семья тебя в этом всем
4: поддерживала? Да, меня семья всегда во всем поддерживала, они видели, они радовались. То есть я был гордостью родителей, то, что... Ну, не только я, мой брат, он тоже занимался спортом, мы всегда шли впереди.
3: Скажи мне, Сон, фамилия, у тебя корейские корни есть?
4: Да, корейские корни, ну, я третье поколение, которое выросло здесь, в России, ну, в Советском Союзе, а потом в России. Потому что если мы будем смотреть историю, то надо окунуться в 1937 год, когда по приказу Совета народных комиссаров и Сталина было так называемое массовое переселение народов в целях улучшения политической обстановки. И получилось так, что мои, ну, скажем, предки
3: по отцовской и по материнской
4: линии, они проживали на побережье Тихого океана. И вот тогда по приказу Сталина в 1937 году всех тихоокеанских корейцев. Их просто-напросто ночью погрузили в товарные вагоны и вывезли во всевозможные направления нашей Родины. Тогда еще Казахстан, Узбекистан. Так мои предки оказались, их выслали на мелиорацию пустынь Казахстана. То есть, это, конечно, были жуткие условия. Вот если просто могу сказать, что моя мама, она вторая, мой дядя седьмой, и еще один дядя девятый. То есть, а всего было 11 детей. Ну, просто-напросто из-за жуткой антисанитарии они не выжили. Болезни были, то есть, жуткие условия.
3: Угу. И вот отец, который, в общем-то, жил с вами все благополучно, он вас забрал.
4: Да, он забрал нас в город Азов, потому что он работал там, основное местонахождение его было там. И чтобы как бы семья не разорвалась, мы переехали в город Азов в 92-м году. Там я там продолжил заниматься спортом. Уже здесь, в Ростовской ассоциации восточных единоборств, меня приняли очень хорошо, потому что у меня были очень сильные такие люди, которые ходатайствовали за меня. И я был единственным. Ну, не единственный, потом приехал тренер, с которым мы вместе занимались в академии. У нас было двое, которые прошли полный курс Академии высоких единоборств. Ну, дальше, как бы, вообще все мое детство, оно было безоблачным. То есть, я никогда ни в чем не нуждался.
3: Угу.
4: То есть, у меня была мечта.
3: Но более того, более чем безоблачным, у тебя еще и цель была.
4: Да,
3: и
4: у меня была цель.
3: Я шел с этой целью по жизни и, в общем-то, многого добился.
4: Да, я добивался этой цели. Но, знаете, я вам хочу сказать, что в самый последний момент что-то вот мешало. Допустим, когда я занимался спортивной гимнастикой, я не попал на Олимпийские игры из-за того, что я не прошел по возрасту и был конфликт с тренером.
3: Mm-hmm.
4: Потому что тогда еще был запрет на то, что там 12-летние не могли выступать. Далее, когда занимался восточным единоборством, тхэквондо, это является олимпийским видом спорта, перед отборочным туром, это был призер первенства Европы, меня просто-напросто, получается так, я получаю, дисквалифицируют на 2 года.
3: Mm-hmm.
4: То есть, я не имею права участвовать на крупных соревнованиях, сдавать аттестацию, потому что, скажем так, перестал себя контролировать и нанес противнику очень много таких серьезных ударов, в результате которого он, можно сказать, в некоторых моментах остался инвалидом, потому что травмы были действительно серьезные, что не было недопустимо в той версии, в которой я занимался. Меня здесь
3: конфицировали. Ну, спорт и спорт, там полно интриг и неудач.
4: Ну, да.
3: Но, в общем-то, ты двигался. И
4: закончил школу 11 лет нормально, как все, в принципе. Не сказать, что я там свёз с неба хватал, но не сказать, что я был в самом хвосте. Ну, закончил школу на 3-4, скажем так. Потом поступил в институт. Я поступил в Южно-Российский гуманитарный институт. И с первого курса я поступил на юридический факультет. Я себе поставил мечту, потому что я столкнулся с людьми в погонах. Я видел, что такое власть. И уже тогда во мне зародилась мечта, что я буду государственным служащим. К третьему курсу эта мечта трансформировалась и сформировалась, и я захотел работать в органах исполнительной власти, это в прокуратуре. И я поставил перед собой цель и решил, что я буду прилагать максимум усилий, чтобы ее достигать. Когда учился в институте, ко всему прочему, начал заниматься бально-спортивными танцами.
3: Ну, близко, почему?
4: Ну да, то есть мне все было близко. Интересно, а почему так произошло. Я встречался с девушкой, мы пошли на дискотеку, я понял, что я танцевать вообще абсолютно не умею, мне стало как-то не по себе, и решил, что спустя там пару-тройку месяцев я очень сильно удивлю. И мне это потом, в конце концов, получилось.
3: Ну, двигаться ты умел хорошо.
4: Да.
3: Тебе надо было
4: пластика.
3: Только кое-что, да.
4: Да, мне надо просто направить и наставить. То есть, я даже помню, в 98-м году я занял по межвузовским танцам, по сольному танцу. По югу России я занял первое место по танцам. Это было так интересно. И девушка моя действительно была очень сильно удивлена. Она не ожидала.
3: То есть, ты был полностью поглощен спортом?
4: Я был поглощен спортом, учебой, потому что я учился, поступил потом в Ростовский институт иностранных языков. То есть, я, будучи уже студентом 4-го курса, я ощутил, что такое, и понял, что такое учеба. Я ощутил вкус учебы. Мне понравилось учиться, приобретать знания. Это, приобретая знания, ты просто-напросто раскрываешь себя. Новый горизонт, новое мирозрение. Ты иначе воспринимаешь окружающую действительность. И мне это действительно начало нравиться. Потом, 98-й год, я понял, чтобы для того... Ну, я заканчиваю первый институт в степени бакалавра права. И я понимаю, для того, чтобы идти работать и осуществлять твою мечту, этого недостаточно. И я поступаю в Ростовский государственный университет. тоже не юридический факультет, но факультет повышения специализации. И я повышаю свой уровень как специалиста.
3: Становлюсь... То есть ты продолжаешь мечтать работать в прокуратуре?
4: Да, я продолжаю мечтать. И да, и я поставил перед собой много таких целей, которые необходимы для того, чтобы работать в прокуратуре, и я их начал достигать. То есть, ну, вторым моим этапом стало то, что я повысил свою квалификацию и стал специалист-юрист в области транспортного управления. Тогда уже я более, скажем так, подробно рассмотрел все вопросы, более глубоко изучил эту тематику, то есть прокуратура, уже понял, что существует там прокуратура обычная, специализированная, и решил, что я хочу работать в специализированной прокуратуре, это в транспортном управлении. Но после окончания я понял, что следующим моим этапом это нужна служба в армии.
3: Это все, что ты рассказал, происходило вообще до армии?
4: Да, это все было, происходило до армии. Значит, и когда мне было 23 года.
3: То есть ты в армию в 18 не
4: пошел? Я в армию в 18 лет не пошел. То есть я учился, то есть первый институт, потом второй, у меня уже года идут. И в 23 года я понимаю, что мне просто необходима служба в армии. 2 года терять мне не захотелось, потому что 2 года это по контракту офицерам идти. И я отказываюсь и иду на год рядовым. Конечно, я попал в батальон охраны штаба Северо-Кавказского военного округа. Там были практически все спортсмены и люди, которые имели какие-либо достижения в области спорта.
3: И ты чувствовал себя там как рыба в воде или были трудности какие-то?
4: Были, конечно, трудности, потому что по росту я был самый маленький.
3: То есть физические данные?
4: Да, физические данные было нормально. То есть я проходил, я проходил по самой низшей черте. То есть там рост 1,71 м, но я прошел его. И вот представляете, спустя у нас был так называемый КМБ, это курс молодого бойца. Ну, конечно, у нас там не было никакой дедовщины, как мы говорим. Но потом, после курса молодого бойца, надо было, конечно, завоевать свое место под солнцем. Надо было доказывать, кто ты есть, и строить вот этот, иметь внутренний стержень, который позволял бы не поломаться.
3: А среди таких людей сложно это было сделать?
4: Конечно.
3: Каждый был личностью и что-то являл собой, да?
4: Конечно, каждый был личностью, каждый был спортсменом, причем спортсменом неплохим. И как бы мы уже там, получилось так, что там было очень много борцов. Там вот со мной был друг один, Вова Метаница, он был мастер спорта по рукопашному бою. То есть там, ну, там люди были, которые занимались свое, которые знали себе цену, на что они способны. Но этого, конечно, всего было мало, потому что были такие случаи, когда человек, который, он, действительно, когда мы на него смотришь, думаешь, вот этот человек, думаешь, ну, такая, скажем, гора мышц, но что-то в нем не хватало. То есть не хватало внутренней целостности.
3: Нет, тут даже спорт не заключается в горах мышц.
4: Конечно.
3: В общем-то, и виды разные. И что, и как ты себя там смог реализовать?
4: Ну, пришлось брать не мышцами, но пришлось брать умом.
3: И гибкостью.
4: Умом и гибкостью,
3: и физической, да, и умственной.
4: И спустя 1,5 месяца я стал командиром взвода. Сначала командиром взвода. Потом из-за моих данных, из-за моего стремления я начал расти, так сказать, по служебной лестнице. То есть стал ефрейтором, младший сержант, сержант.
3: В общем, не в рост, а морально.
4: Да.
3: Я просто нашим радиослушателям скажу о том, что Леонид невысокий, и ему, я так понимаю, немного больше 30, и он выглядит лет на 18 сейчас. И что?
4: Ну, значит, и было тяжело, конечно, завоевывать, потому что надо было делать, и если ты становишься на лидерские позиции, то необходимо нести и ответственность гораздо больше. Но я с ней справлялся, потому что я знал, как, что устроить. У меня были личные взаимоотношения с людьми, которые нужны, то есть, так сказать, которые составляли группу физического усмирения и группа, которая состояла из тех, что люди, которые сильны. Но самое главное, конечно, это разум. Потом, спустя некоторое время, меня заметил начальник штаба и перевел меня, скажем так, служить полностью в штаб. Я, из-за того, что я увлекался еще, будучи студентом, компьютерами, я начал обеспечить компьютерное обеспечение штаба. То есть на моем, скажем там, попечении было 27 компьютеров, где я должен там пролаживать сети, прокладывать сети, там, обслуживать их там, и смотреть, конечно, их техническим состоянием. Это, конечно, мне очень помогло. И под конец службы я стал старшиной роты. То есть вот так вот прошел, скажем так, один из самых ярких периодов, один из самых ярких, потому что таких периодов, жизни. Да, много.
3: Мы ненадолго сейчас прервемся. Я, слушая тебя, просто подумала о том, что на такой почве вырастают пай-мальчики с огромным будущим. Но мы послушаем дальше, как твоя судьба развивалась. А сейчас мы ненадолго прервемся, и вы прослушаете песню. После этого мы снова вернемся к нашей беседе.

0: Я напоминаю, что в эфире «Русское христианское радио» и наша радиопередача «Выбор». И в гостях у нас сегодня Леонид Сон из Московской церкви «Исход». Леонид, служба в армии закончилась или не закончилась? Еще что-то?
1: Ну, служба в армии на этом, конечно, закончилась. Мне дали очень такие положительные характеристики, направления, всевозможные сопутствия. Потому что я, скажем так, в некоторых моментах выполнял полностью работу начальника штаба. И там
0: То есть ты не отбывал этот срок, а ты буквально функционировал очень платформенно.
1: Мне просто в некоторых моментах даже я начал понимать, что значит армия и что значит армия для каждого мужчины. Потому что это то место, где куется вот именно тот внутренний стержень, который не позволяет потом в дальнейшем ломаться. Uh-huh. И которые, те навыки, которые я там приобрел, они в некоторых моментах помогают мне до сих пор. Вот крепко идти, стоять, ну, когда как бы вроде кажется, что все против тебя. Но ты стоишь, и несмотря ни на что, идешь и делаешь то, что ты хочешь.
0: Ну, одно то, что в армию тебя загоняло не государство, не родители, а, в общем-то, ты сам выбирал это.
1: Да.
0: Я думаю, что от этого и мировоззрение твое дальше формировалось. Вообще для чего оно?
1: Конечно.
0: И?
1: Ну, потом, после демобилизации, я, конечно, некоторое время погулял, как и все дембели, да, отдохнул. В то же время я уже тогда начал подыскивать, думать, что я буду работать в прокуратуре. То есть, эта мечта меня не оставила, и я полностью шел дальше к ней. И получилось так, что через знакомых, ну, просто каким-то чудесным образом, я знакомлюсь с прокурором Северо-Кавказской транспортной прокуратуры. Ее потом, конечно, реформировали, и это стала Ростовская областная прокуратура, то есть прокуратура Ростовской области. И меня берут стажером в прокуратуру Ростовской области.
0: Твое семейное положение к этому времени никак не изменилось?
1: Мое семейное положение к этому никак пока не изменилось. Mm-hmm. Но я встречался с девушкой, но как бы ничего серьезного mm-hmm. между нами не было и не получилось в итоге. И когда я начал работать в прокуратуре, я понял, что это мое. Это то, к чему я стремился, то, к чему я шел. Потому что действительно я приложил максимум усилий, чтобы добиться того, к чему я шел. Мне поставили сразу вопрос, кем ты хочешь быть? Можешь стать следователем, можешь стать помощником прокурора. Но если ты становишься помощником прокурора, во-первых, там очень долго надо будет ждать, когда освободится свободное место. Это раз. Во-вторых, там больше срок стажировки. То есть ты будешь становиться дольше стажер, нежели остальные. Допустим, я стажировался вместе с одним молодым человеком, но он сразу видел, что он пойдет следователем. И вот он пробыл стажером более короткое время, нежели я.
0: И что ты выбрал?
1: Я выбрал, что я хотел стать помощником прокурора. Значит, в общей сложности в помощниках, и потом я, это было 4 года, то есть помощником проходил 2 года. Mm-hmm. То есть 2 года я учился, я понимал, просто понимал. Как что? Меня перевели в отдел по надзору за расследованием преступлений на транспорте в таможенных органах. Мне тут вообще безумно нравилось, потому что я понимал, что это в своей колее, что ну, действительно вот ну, то, к чему ты стремился. Знаете, вот когда мечта твоя сбывается, и тем более, когда сбывается твоя мечта, и ты видишь, что получаемое гораздо больше того, что ты ожидал. Действительно, это в некоторых моментах стало кружить голову. Отец подарил мне машину. Тогда он подарил мне автомобиль, сказал, ну, ты уже самостоятельный
0: молодой
1: человек.
0: Но мне так и хочется тебе сказать, ну и что, молодая? Ну, слишком все хорошо.
1: Да, ну, знаете, когда это все слишком хорошо. Потом в мою жизнь пришло обеспечение. Пришли финансы, пришла власть. То есть у меня получил когда удостоверение, меня ни один сотрудник ГАИ, ни один сотрудник милиции он вообще не трогал. Я просто начал заниматься такими вещами, которые сейчас уже, ну, я вот осматриваю, думаю, боже мой, как я мог это творить.
0: Ты получил власть, о которой
1: да,
0: ты мечтал.
1: Да, я получил власть, о которой я мечтал. И знаете, власть очень сильно меняет человека. И она в корне изменила мою сущность, мое мировоззрение. И я думал, что я, что весь этот мир для меня, что ну, я добился многих высот, я стал относиться к близким, ну, как бы, ну, не к своим родным, а к людям, которые меня окружают, товарищам, знакомым, я стал на них смотреть свысока. Я видел, что человек, который что-то пытается сделать, но он ничего не делает, потому что он не добивает. Я считал, что такие люди, они неудачники. Они имеют все, но в то же время они ничего не делают, чтобы использовать, потому что для того, чтобы добиться, надо приложить какие-либо усилия. Но знаете, что когда ты высоко взлетаешь, очень сильно можешь упасть. В то время, так как я считаю себя поколение 70-х, происходили вот эти вот переломные моменты в нашем государстве, в социальном устройстве, был очень сильный политический кризис, и вот на вот этой волне, конечно, появилось новое течение, возникновение новых молодежных субкультур, появилось новое направление в музыке. Отошли в прошлое и в небытие канули дискотеки, которые проводились под открытым небом, появились первые клубы. И вот эта вот яркая, красивая жизнь, она мне плавно перетекла в ночную жизнь клубы. Потому что я понял, что что мне мешает днем быть прокурором, а вечером просто-напросто ходить по клубам, заниматься, развлекаться, в конце концов, потому что я имею право на отдых, я же заслужил, потому что я работал. Я к тому времени, у меня уже намечались серьезные отношения с девушкой, которая была сотрудником милиции, отдел по надзору, ну, отдел дознания, она была лейтенантом отдела дознания, и все шло к браку. Но попутно к этому я начал вести двойную жизнь. В мою жизнь пришли наркотики.
0: Это клубы ночные? Это, вот
1: это ночные
0: ночная
1: клубы,
0: жизнь,
1: да, ночная жизнь, потому что невозможно танцевать всю ночь, не понимая никаких либо стимулирующих средств. Невозможно.
0: То есть нормальный человек захочет спать.
1: Нормальный человек захочет спать. Через вот вы видели, как там танцует современная молодежь. То есть это дрыгание, это прыжки. Я вам хочу сказать,
0: нужна
1: что.
0: Нужна была дополнительная энергия.
1: Дополнительная энергия, так как у меня непереносимость на алкоголь, как прям в фильме «Ирония судьбы». Просто если я выпиваю, мне становится очень плохо. Как бы я не мог пить, и дело в том, что я начал употреблять, так появились первые наркотики, наркотики счастья. Это экстази. Потом мне предложили попробовать более другие виды наркотических средств, которые стимулировали, которые являлись галлюциногенами, которые полностью меняли вообще восприятие окружающей действительности, потому что, допустим, после принятия одного вида наркотика окружающая действительность она была наполнена такими яркими красками, что казалось, что так все хорошо, что так все прекрасно. Конечно, так долго продолжаться не могло. И потом было море.

0: что вот эти все наркотики, молодежь их называет спиды, ну, то есть английского спид – это скорость, и наркотики амфетаминовой группы, они, скажем так, ускоряют твое восприятие. Но после того, как действие наркотика заканчивается, приходит очень жуткая депрессия. И вот после принятия такого наркотика, когда я проснулся, я открываю глаза, и восход солнца, ну, море, восходит солнце. Казалось бы, обычный человек, обыватель, он будет радоваться, что такой живописный вид, восход, море, тихо. Но я понимаю, что для меня вот в один миг это все стало серым, потому
1: жизнь
0: что...
1: Жизнь остановилась?
0: Да, жизнь остановилась. Угу. Мне ничего не хотелось. Было такое жуткое состояние подавленности. И действительно, мне хотелось пойти и покончить жизнь самоубийством. Потому что я понял, что, ну, все пройдено, что все, что было, уже не вернешь. Но это, по крайней мере, такое ощущение приходит. Было действительно жутко. Но тут рядом зашевелился еще один комок. Это девушка оказалась. Ей начал говорить: слушай, ну вообще, то, что было, то, что какое мое состояние, это просто ужасно. Говорю, я не знаю, что делать, если так будет все время, то действительно легче пойти, ну и покончить жизнь самоубийством, потому что так, ну, в такой, жить постоянно в такой депрессии, это невыносимо.
1: Ну, то есть ты сбился с обычного нормального жизненного ритма, ты его себе ускорял во время допинга,
0: ускорял,
1: а потом не соглашался с тем, что на самом деле происходит.
0: Ну, как бы тут еще надо учитывать само действие наркотиков, просто как оно влияет. И вот эта депрессия, жутчайшая депрессия просто, ну, это последствия приема наркотиков. Тогда девушка говорит: ну, ты знаешь, есть выход. Есть выход, можно принять другой наркотик, который полностью тебя нормализует. Так я познакомился с героином. Ну, я вам хочу сказать, что героин...
1: Ну, ты так же планомерно шел в наркотиках, как и в жизни. То есть нормально, все по очереди.
0: Получилось так, что действительно, как я жил в жизни, то есть я спешил жизнь, потому что моим жизненным кредо было желание узнать и познать все максимум возможного. Знать, ну, жизнь во всех этих красотах. Я мечтал, что я поеду, посмотрю на кенгуру, что я буду...
1: То есть ничего не упустить.
0: Да, ничего не упустить, максимум стремления. Попробовать все, но ничего не задерживаться. Но наркотик – это не та вещь, на котором ты не сможешь не задерживаться. Потому что на самом деле это высшее наслаждение, которое может дать мир этому здесь. И это губит. Когда я познакомился с героином, я понял, что все остальное – это было просто-напросто ерунда. Но наркотик имеет такое свойство, то что после каждого очередного приема надо дозу увеличивать, потому что то, что ты употреблял раньше, ну, может, некоторое время еще ты будешь довольствоваться тем, то, что употребляешь одну и ту же дозу. Но из-за плохого качества или из-за еще каких-то вещей тебе спина, она постоянно потихоньку увеличивает дозу. И когда приходит зависимость, физическая зависимость, когда ты не можешь уже жить без жизни, ну, просто, скажем так, нормально существовать, без наркотика уже становится поздно. Просто этот момент, он, ну, наступает очень быстро. Казалось, что ты сейчас контролируешь ситуацию, но следующий миг, и все, ты уже раб. Ты полностью раб, ты ничего не можешь сделать. Ты не зависишь и не принадлежишь сам себе. Естественно, начались проблемы. В первую очередь, это проблема с финансов. То есть, постоянно нужны были деньги. Все деньги, которые я приносил, которые каким-либо способом были зарабатываемы, они тратились только на одно – наркотики. И знаете, то, что каждый зависимый, каждый наркоман, он умеет сам себя очень хорошо обманывать. Помимо того, что он врет всем и вся, потому что добыча денег – это связано в первую очередь с деятельностью человека, как, ну, как лживостью, он обманывает самого себя. Обманывается тем, что я все смогу, что вот пройдет пару-тройку месяцев, и у меня все получится, и вот этот сейчас я поступлю на работу, что... Ну, это ничего не помогало. И, естественно, это стало известно на работе. Мне оттуда пришлось уйти, потому что вот эта моя жизнь, она была никак не сопоставима. И я к тому времени уже был женат, я женился, вроде бы было все хорошо, но жена, она у меня милиционер, и она узнала, что... Я употребляю наркотики, и нам пришлось расстаться, потому что наркомания, она сказала, неизлечима. Ну, после расставания я думал, что все еще хорошо, но ушла, ну, как бы все будет нормально. Но ничего нормально не становилось. Я даже как бы пробовал лечиться, лечился вообще таким жутким способом. Это метод атропиновых ком. В одно время, помните, может, была такая реклама, что купирование извилины головного мозга, когда бурили голову, купировали вот эту извилину удовольствия на некоторое время. И человек перестал ощущать, ну, вот эти, ну, скажем так, удовольствие от приема наркотиков. А метод атропиновых, ну, как потом было признано, что вот этот способ, он полностью, там, допустим, из 10 человек, которые соглашались на операцию, только 7, 3 человека оставались в нормальном психологическом состоянии.

0: у них наступали необратимые психологические расстройства рассудка. Я согласился на метод атропиновых ком. Это когда тебя погружают в кому и вводят вещество атропин и еще некоторые другие сопутствующие медикаменты, которые начинают стирать твою память вокруг вот этой извилины удовольствия.
1: Родители принимали участие в твоем лечении?
0: Да, естественно. К тому времени уже было всем известно, что я зависимый человек. И так как я уже не работал, нужны были источники финансов, и отец сказал, я пытаюсь, конечно, сделать все, чтобы тебя вытащить из этого болота. На то время я, конечно, соглашался, думал, что все будет нормально, и он согласился на вот этот метод лечения. Вообще, это жуткий метод лечения, потому что я вам хочу сказать, кто его прошел, тот знает, что вот ко мне приходит вечером врач, я говорю, здравствуйте, как вас зовут? Он говорит, Владимир. Хорошо, он приходит утром, и я не помню ни его, ни как его зовут, ни его имя.
1: Просто медицина вторгается не в свою область. Они уже вторгались в ту область, в которую Бог не позволяет людям вторгаться.
0: То есть...
1: И это результат они могут принести.
0: Конечно, я с вами согласен полностью.
1: Я хочу просто немного подвести итог, что ты всего добился, и ты все смог, и ты не рассчитал один единственный момент в своей жизни, который разрушил все приобретенное до этого. Мы еще раз ненадолго прервемся, и для наших радиослушателей прозвучит песня.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». И в гостях у нас администратор церкви «Исход Московской» Леонид Сон. Лёнь, и что?
1: Ну, значит, после этого жуткого медотвлечения я понял, что выхода нет. Потому что первое, что я сделал, когда я приехал, когда я вышел из больницы, я пошел, приобрел наркотик и употребил его. И тогда в моем рассудке, полсанапаса взорвалась бомба. Я понял, что выхода нет. К тому времени я находился уже просто в самом низу. Я скатился, то что у меня не было ничего. Я продал машину, за лечение ушла квартира. То есть пришлось продать квартиру. И я оказался на самом низу. То есть для меня уже не было никаких морально-этических норм. То есть для меня родные были просто-напросто как одним из средств приобретения, просто добычи финансов, там еще каких-то. Я везде врал, была куча долгов. То есть выхода я не видел. И мать, конечно, очень большое спасибо моей маме, потому что она не оставляла не опускала руки никогда. И она искала всевозможные выходы. Она думала, что если не сработает этот способ лечения, значит, поможет другой. Были еще попытки лечения, но они тоже не помогли. Там метод блокировок, там еще там подобные вещи, это не помогало. И тогда, в один прекрасный день, это был январь месяц 2005 года, когда я находился в жутком состоянии, еще продолжал заниматься спортом, потому что у меня была какая-то идея фикс. Я думал, что если я занимаюсь спортом, то через спорт, через вот это все, он выходит то, что я приобретаю. Будучи в нетрезвом состоянии, я залез на брусья. Это, мы их называем брусья, это кто занимался альпинизмом, знает, на скалодром, и сорвался. Я упал на спину, у меня был перелом двух нижних ребер у основания позвоночника. Они ударили по левой почке, был разрыв целостности почки, разрыв паранхимы почки. Началось внутриполостное протекание, инкапсулированная гематома и абсцесс почки. И врачи говорили, что у меня держалась постоянно высокая температура, что у меня идет процесс сепсиса организма. И вот в этот момент, казалось бы, когда мне надо было уже удалять почку, либо что-то делать, ко мне пришли домой два молодых человека. Это были, два молодых человека, но очень поразительно было то, о чем они начали говорить. Они начали говорить о том, что есть выход, что безвыходных ситуаций не бывает, и там, где я сейчас нахожусь, они-то были. Да я сначала не поверил, я не мог понять, как человек, который знает, что такое наркотики, что такое проблема, он мне говорит сейчас об этом, и будучи сам не употребляет. Я сказал, сколько ты не употребляешь? Он говорит, 5 лет. Для меня это стало откровением. Я не поверил сначала, но он говорит, что ты знаешь, что есть выход, что реальный выход – это только Бог. Конечно, поначалу я думал, слушай, дорогой мой, какой Бог? Ты понимаешь, что это болезнь, с которой медицина бессильна. Тогда я считал, что высшая инстанция – это медицина, что это знание, потому что в некоторых моментах знания они надмевали. Но они говорят, что мы не верим ни в какие диагнозы, мы не верим ни во что-то, что говорит врачи. Мы верим тому, что произошло с нами. И они начали рассказывать о том, что один молодой человек, он был зависим очень длительное время, второй молодой человек тоже был зависим длительное время. И знаете, как для меня наркотики никогда не были проблемой, я им сказал, слушай, если вот ты сейчас об этом говоришь, а если я тебе сейчас предложу, сможешь ли ты устоять? Даже когда я им предложил, я сказал, набери, они отказались. Для меня это стало еще одним потрясением. И тогда я решил согласиться на то, что прошли они. Потому что я думал, что если они смогли освободиться из этой ответственности, вылезти из этой проблемы, значит и я попробовать хотя бы смогу. Так и познакомился с церковью «Исход». В 2005 году меня они отвезли, это было 23 января, я отмечаю когда-то свое второе рождение, потому что именно в этот момент я принял молитву покаяния. Именно с этого момента началась коренным образом изменяться моя жизнь. Я, честно говоря, даже не помню, как я принимал молитву покаяния, потому что я находился в сомнамбулическом состоянии и очень сильно хотел курить, потому что я вспомнил, когда я покаялся, я вышел из церкви и начал спрашивать у людей, которые шли, говорю, дайте сигарету. И никто не курил, для меня тоже. Думаю, да что такое? И 7 февраля 2005 года я поехал в Центр Духовного Возрождения «Исход» города Руза. Это здесь, в Подмосковье. Вы знаете, что первое, что меня встретило там, это отношение. Это отношение не как отношение в миру, то есть отношение к тебе как к человеку, неудачнику, как человеку, который опустился на самое низы общества, как к какому-то грязному, недостойному. И знаете, когда вы едете где-либо и видите, что грязь или, допустим, какой-то человек, бомжа, вы стараетесь побыстрее его пройти.
0: Не замечая. Тебя встретили люди равные, которые прошли твой
1: путь? Меня встретили люди, но первое, что меня удивило, это внимание и забота. Потому что вот этот эффект абстиненции или ломка, она не дает спать. Вот эта ломота в костях постоянно. Я помню, мне старший центр сказал: вот будет плохо, буди любого, братья будут за тебя молиться. И я что делал? Я, когда все засыпали, некоторое время ворочался, пытался заснуть, потом я понял, что это не получится. Я вставал, начинал будить, сказал: братик, помолись за меня. Я тогда еще себе дал зарок, что я попробую приложить максимум усилий, чтобы выйти из этого порочного круга, потому что я понял, что сам я не в состоянии ничего сделать. И что я буду делать? Это просто-напросто бег по замкнутому кругу. Из больницы в зависимость, из зависимости в больницу. Те людьми, с которыми я общался, еще не будучи до исхода, я видел, что они так и живут. Угу. Употребляют больница, больница – употребление. И я решил разорвать этот порочный круг, и мне в этом помог очень сильно Бог. Потому что я понял основополагающие принципы, чтобы перерасти, чтобы выйти из этой проблемы, надо стать больше этой проблемы. Но ты сам стать не можешь. Сможешь стать только тогда, когда тебя подымут. Тогда для меня, конечно, очень сильно поразило отношение братьев. Знаете, что именно атмосфера теплоты, вот именно братской любви, когда о тебе заботятся все, и ты понимаешь, что ты не последний член общества, и что для тебя, ну, твоя судьба важна кому-либо. Это, конечно, стало очень сильным откровением. Конечно, пришлось меняться, потому что в некоторых моментах надо было менять вот это свое старое мировоззрение, старое отношение к вещам, к близким, к родным. Этот процесс, я не говорю, что он был легким, он был связан с такими весьма сильными трудностями. Когда я выходил ночью, чтобы никто не видел, это уже будущее, я пробыл в центре где-то месяца полтора, я выходил ночью в огород и тихо плакал, чтобы никто не видел, потому что те изменения, которые происходили во мне, они затрагивали глубинные чувства.
0: Будили.
1: Они будили совесть. И вот этот процесс, он не всегда был приятным. Когда надо было делать то, что ты не хочешь, но знаешь, что когда это делаешь, это ты делаешь правильные вещи. Ну, я сейчас вспоминаю, конечно, с такой теплотой то время, которое
0: было
1: в центре.
0: Сколько ты был в центре?
1: Я в центре побыл 3 месяца, и 9 мая, 10 мая приехал пастор, старший пастор Москвы, Московской области, и меня перевели на следующий этап служение зависимым людям. То есть служение таким же, каким я был сам, чтобы на практике утвердить все то, что я приобрел в центре. Конечно, я вам хочу сказать, получилось так, что я не попал сразу в тот город, где уже есть, существует служение. Я попал там в город, где служение исход не было вообще. И начиналось...
0: Вы открывали?
1: Да, мы открывали служение. Приходилось начинать все с нуля. Ну, бывало такое время, что я ночевал на кладбище в кибитке, потому что негде было ночевать, в машине проводил ночи, ночевал у зависимого человека, при этом сам с ним общавшись, я говорил ему о Боге, свидетельствовал, я помню, ночью он покаялся, я молился за него, то есть потом, когда отправили человека в центр, я жил некоторое время у них дома, потом у него была квартира, и мама, она согласилась сдавать нам его квартиру. Так вот открылось служение, это город Климовск, Московской области. Потом Подольск, потом, конечно, приехали ребята. И, честно говоря, вот я сейчас вспоминаю то первое время это было время испытания, когда я действительно на практике применял все то, что я получил. Потому что то, что еще я столкнулся, вот, ну, я говорю, братья, вот представляете, что такое на кладбище ночевать ночью?
0: Ну, мне кажется, хуже ночевать с наркозависимым через 3 месяца после того, как ты сам употреблял наркотики. Ты выстоял в сложные моменты?
1: Ну, конечно, это была проверка моей веры, но я знал, что то, что я имею, то, что я приобрел, я не хочу его разменивать на то, что я и был. Просто находившись внизу...
0: Ты просто дорожил уже этим.
1: Да, находившись внизу для меня...
0: И что, и это уже было начало твоего служения?
1: Да, это было начало, это были первые, скажем так, шаги моего служения.
0: Леонид, чем ты занимаешься сейчас, скажи нашим радиослушателям?
1: Сейчас я являюсь помощником старшего пастора Москвы и Московской области, я занимаюсь административным служением, то есть я администратор церкви. Но, ко всему прочему, так как я в прошлом юрист и не забываю свои обязанности, я помогаю членам церкви по любым вопросам, вопросам, связанным с законодательной деятельностью нашего государства. Более того, я вам хочу сказать, все зависимые, не все, но 80%, которые приходят к нам со своими проблемами, они имеют проблемы с законом. Они либо находятся в розыске, либо в отношении них было возбуждено уголовное дело. Конечно, это самая популярная статья, это кража и употребление наркотических средств. Они находятся под подписками о невыезде. Они находятся, допустим, у них очень много людей, которые пришли с условным сроком осуждения. Но для того, чтобы ехать куда-либо в центр духовного возрождения личности, нужно договориться со всеми этими инстанциями, чтобы они отпустили их. Отпустили и то, что мы берем полностью на их ответственность, ну, за них ответственность.
0: Но Бог не ошибся, не опоздал, и твое образование, которое Бог тебе помог получить, оно во благо многим людям, да, послужило сейчас.
1: Ну, вы знаете, я до сих пор продолжаю получать образование. И вот чудесным образом Бог устроил так, что у меня получилась возможность поступить в Российскую академию государственной службы по президенте Российской Федерации.
0: И какие планы?
1: Ну, в дальнейшем планы, конечно, я хочу, я буду продолжать. Я знаю, что вся моя семья, даже будущая семья, она будет служить Богу. И я буду служить Богу тем, чем я умею, теми талантами, которые Он меня наградил. Если я имею возможность помогать людям, я буду им помогать.
0: Леонид, я хотела бы тебя попросить, что ты можешь сказать людям, которые сейчас находятся в зависимости и, может быть, даже за стенками, которые считают, что выхода у них нет ни в каком случае. Ты можешь что-нибудь им сказать?
1: Ну, знаете, что я вам хочу сказать, что выход есть всегда. Порой нам кажется, что выхода нет, и что ситуация тупиковая, и тот жизненный путь, который мы прошли, или к которому мы идем, или по которому мы идем, он не приносит нам никакой радости. Я вам хочу сказать, что вы заблуждаетесь, потому что на самом деле для меня тоже когда-то казалось, что жизни больше нет, что на этом мой жизненный путь, он будет закончен, что вот эта вот зависимость, это мой жизненный крест, и пройдет немало времени, и она закончится. Но я вам хочу сказать, что выход есть всегда, просто надо верить, верить в то, что все будет хорошо. Я вам хочу сказать, что вот те навыки, которые дает Бог, те принципы, которые я приобрел, я не говорю, что они могут помочь вам, потому что Бог, Он действует сугубо индивидуально, Он работает с каждым, и у каждого своя судьба. Но знаете, что то, для чего вы были рождены, можете сделать только вы, потому что, посмотрите, Бог призывает каждого, и кроме вас, то, что приготовил для вас Бог, не сделает никто.
0: Ну, может быть, люди, которые находятся в местах лишения свободы, считают, что вот для них уже выхода нет. Потому что просто я так понимаю, что люди выходом считают те выходы, которые в их понимании выходы. Что является настоящим выходом?
1: Ну, для меня настоящим выходом стала духовная свобода. Потому что все мы, в первую очередь, рабы плоти, узники нашей плоти.
0: Даже когда мы находимся
1: даже когда
0: в свободе,
1: мы закрыты.
0: Да.
1: Понимаете, тут нету большой разницы, в закрытом помещении ты или на свободе.
0: Или на берегу моря, да, где восход, и все равно казалось тебе, что жизнь закончилась.
1: Да, мне казалось все равно, что жизнь закончилась, потому что даже находясь вот на берегу моря, казалось, что все так красиво, но мне казалось, что жизнь закончена. Просто мы – личности, и где бы мы, в каких бы ситуациях ни попадали, в какое бы окружение мы попадали, мы – личности. И в первую очередь от нас самих зависит наше будущее. Как мы будем поступать, где
0: выбрать
1: мы окажемся.
0: Жизнь или смерть?
1: Конечно.
0: Леонид, большое спасибо тебе за содержательную беседу. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор» и наш гость из Московской церкви «Исход» Леонид Сон. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, дорогие радиослушатели, да благословит вас всех Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Неемии, глава 3. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, и подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи, они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца, подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мишизабела, подле них чинил Садок, сын Бааны, подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили и Аиада, сын Пасиаха, и Мишулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Милатия, гаваонитянин, и Иадон из Миранофа, жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному областеначальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хатуш, сын Хашабнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашуф, сын Пахав, Маава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Заноаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Силах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и дома храбрых. За ним чинили левиты. Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их Бавай, сын Хинадада, начальник Киильского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы. На втором участке напротив схода Коружение на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Елияшива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Елияшивова до конца дома Елияшивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашуф против дома своего. За ними чинил Азария, сын Маасии, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Бинуй, сын Хинадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающий от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Афеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке от места напротив большой выступающей башни до стены Афела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шимая, сын Шихании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цилафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев против ворот Гамифкат и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Глава четвертая. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их, да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Когда услышал Санавалат, и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною на местах сухих поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх сего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукою меч и вода. Глава 5. И сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас. А вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа. И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за который вы судили их. И сказали они: возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто. И сказала все собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Еще с того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день: один бык, 6 отборных овец, и птицы приготовлялись у меня, и в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. Глава 6. Когда дошло до слуха Санаваллата и Товии, и Гешема Аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санаваллат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санаваллат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский, и такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегетавилова, И он заперся и сказал: «Пойдем в Дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Саннабалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился, и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Саннабалата по сим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихании, сына Арахова, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мишулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня. Глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли за Рававилем, Иисусом, Неемию, Азарию, Раамию, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нихумом, Вааною, число людей народа Израилева. Сыновей Пороша 2172. Сыновей Сафатии 372. Сыновей Араха 652. Сыновей Пахав Маава из сыновей Иисуса и Иоава 2818. Сыновей Елама 1254. Сыновей Заффу 845. Сыновей Закхая 760. Сыновей Бинуя 648. Сыновей Бивая 628. Сыновей Азгада 2322. сыновей Адоникама 667, сыновей Бигвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атера из дома Езекии 98, сыновей Хашума 328, сыновей Вицая 324, сыновей Харифа 112, уроженцев Гаваона 95, жителей Вифлеема и Нетофы 188, жителей Анафофа 128, жителей Беф Азмавефа 42, жителей Кириаф и Арима, Кефиры и Бейерофа 743, жителей Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 123, жителей Нева другого 52, сыновей Елама другого 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Лода, Хадида и Она 721, уроженцев Синаи 3930, священников сыновей Иедаи из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Гадевы 74, певцов, сыновей Асафа 148, привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмана, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая 138, Нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кироса, сыновья

сыновья Сисары, сыновья Фамаха, сыновья Ницыаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Саферефа, сыновья Фериды, сыновья Иааллы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сафатии, сыновья Хатила, сыновья Пахирев, Гацеваима, сыновья Амона. Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из тел Мелааха, тел Харши, Херув Адона и Имера, но они не могли показать о поколении своем и племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Дилаи, сыновья Товии, сыновья Никоды 642. И священников, сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия, галаадитянина, и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хилкия, и Маасия, а по левую руку его Фидаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаданна, и Захария, и Мешула. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои –

и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Массея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Филайя и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день по празднеству, по уставу.

0: В эфире программа «Вечная истина». При нашей загруженной жизни нелегко находить время для изучения Библии, поэтому мы готовы вместе с вами размышлять над Словом Божьим. Оставайтесь на нашей волне. Помните, Пушкин писал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Так в представлении Александра Сергеевича взывал Бог к будущим пророкам. Интересно, а как об этом написано в Библии? Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы рассмотрим с вами самую большую часть Библии, которая состоит из пророческих книг. И сегодня мы поговорим с вами о книге пророка Исаии. Эту книгу сравнивают с Библией, потому что она делится на две части. Одна часть похожа на Ветхий Завет, а другая на Новый. Ее делят еще по-другому. Первые 39 глав книги пророка Исаии говорят о Божьем суде и наказании. С 36 по 39 главу пророк рассказывает о том, что наказание от Бога в виде ассирийской армии уже пришло, и таким образом пророчества, описанные в первых 35 главах, сбылись. С 40 по 66 главу мы читаем послание утешения. Разбирая эту часть, похожую на Новый Завет, мы можем поделить ее еще на несколько частей. Начиная с 40 и по 48 главы, пророк говорит о правлении царя Кира Великого, который жил через 150 лет после пророка Исаии. С 49 по 57 главы говорится о первом пришествии Иисуса Христа и его смерти на кресте. Второй приход Христа описан в последних главах, с 58 по 66 главы. Это только несколько примеров того, как можно поделить книгу пророка Исаии. Я хочу выделить некоторые важные места в книге пророка Исаии. Когда вы читаете такую большую по объему книгу, необходимо знать такие места. Это облегчит ваше чтение. Мы не будем разбирать всю книгу детально, но я бы хотел остановиться на 5, 6, 11, 40, 53, 55 и 61 главах, которые являются великими главами. Хочу заметить, что главы в этой книге не расположены в хронологическом порядке. Пророк записывал их в том порядке, в котором он их вспоминал, а не в том, в котором проповедовал. То же самое вы можете заметить и при чтении книги пророка Иеремии. Некоторые из поздних проповедей записаны раньше, а некоторые из ранних – позже. Я бы хотел обратить ваше внимание на два параграфа, которые помогут нам узнать больше о самом пророке, его служении и послании, которые Бог доносил через него. В 6 главе описано, как Бог призвал Исаию. У всех мужей Божьих, описанных в Библии, был какой-то духовный опыт. Конечно, их духовные переживания были разными, но результат был похожим. Когда эти люди приходили к Богу, это было настолько важно для них, что они шли ради Него на все. Мы можем с уверенностью сказать, что великие Божьи служители – это прежде всего великие Божьи поклонники. Они все посвящали своему Богу. Из 6 главы мы узнаем о духовном переживании пророка Исаии. Мы читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». В этих стихах описаны духовные переживания Исаии. Такие слова, как «беззаконие твое удалено» и «грех твой очищен», можно услышать, когда кто-то обращается к Богу. Духовные переживания Исаии, скорее всего, являются не обращением, а призванием к служению. Все мужи Божьи, приходящие к Господу, получают поручение: «теперь иди». Когда человек приходит к Богу осмысленно, он обязательно получает поручение идти к людям. Мы можем заметить это, читая в Писании о духовных переживаниях мужей Божьих. Так происходит со всеми, кто переживает встречу с Богом. Когда Исаия услышал призыв Бога: «Кто пойдет для нас?», он ответил Господу: «Вот я, пошли меня». И такие примеры мы очень часто встречаем в Писании. Все, кто действительно приходит к Богу, потом идут и исполняют Его поручения. Одному из честных пророков Библии, пророку Ионе, Бог сказал идти в Ниневию, столицу Ассирии. Ассирийцы были врагами евреев, и евреи их ненавидели. Иона был честным с собой и с Богом, он очень не хотел идти в Ниневию. Поэтому он попытался убежать от Бога, рассуждая: «Если я обращусь к Богу, он скажет мне пойти в Ниневию. Чтобы этого избежать, я лучше не пойду к нему». Читая Ветхий Завет, проследите, как подобное происходит в жизни Божьих людей. Проследите, как они приходят к Богу и потом идут для Него. Повторяется один и тот же вопрос: «Кто придет ко мне? Кто пойдет для меня?» И важными являются не детали этих переживаний, но их результат. Детали могут быть самыми разнообразными. Так Иаков борется с ангелом. Моисей разговаривает с Богом у горящего куста. Иов говорит с Богом, который пришел в виде вихря. Исаия поклоняется Богу в храме, когда сделалось что-то похожее на землетрясение, и храм начал рушиться. И когда Исаия увидел Бога, он сказал: «Мои глаза видели царя». Детали переживаний Бога разнообразны, но результаты одинаковы. Когда эти люди видели Бога и получали откровение о Нем, они говорили: «Я видел Бога». Они не могут подобрать нужные слова, чтобы описать святость Бога и Его величие. Им также тяжело передать чувство греховности, которое они испытывают, когда Бог говорит им посмотреть в свое сердце. Бог говорит: «Посмотри в себя», а потом призывает: «Посмотри на меня». Примерно так все происходило с этими людьми, когда они переживали Бога. В конечном итоге все это заканчивалось тем, что они смотрели в себя, потом на Бога и потом вокруг себя. Они получали видение своего собственного «я», потом видение Бога, а потом видение от Бога об окружающем их мире. Когда эти люди смотрят внутрь себя, им приходится согласиться с Богом. До того, как Бог сказал Иову посмотреть в себя, Иов говорил: «Я праведный». «Я праведный! Я знаю, что я праведный!» Но потом, когда Бог призывает его исследовать свое сердце и показывает ему себя, Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Неудивительно, что и Исаия делает то же самое. «Я человек с нечистыми устами, — говорит он, — и живу среди народа также с нечистыми устами. Горе мне, потому что я грешник». Почему все они соглашаются, что они грешны, когда смотрят в себя? Почему они соглашаются, что Бог настолько свят и велик, что это трудно выразить словами? Давайте посмотрим на переживания Исаии следующим образом. Сначала Исаия переживает Бога, и мы слышим его покаяние. Он говорит: «Я человек с нечистыми устами». Мы видим его очищение как следствие покаяния. «Беззаконие твое удалено от тебя». Потом следует призыв: «Кто пойдет для нас? Кто будет посланником к моему народу?» Исаия обращается к Богу с посвящением: «Господь, я пойду, пошли меня». Далее следует поручение: «Да, иди и скажи моему народу». Исаия был одним из величайших проповедников. Однако Бог объясняет ему: «Исаия, тебя не будут слушать. Народ не будет слушать тебя. Но так и должно быть в твое время. Твоя задача не обратить народ мой ко мне. Я знаю, что они не обратятся в эти дни, потому что у них есть свободная воля, и они сознательно решили отвернуться от меня. Но ты все равно должен идти, потому что я хочу, чтобы они услышали мое послание». Довольно сложно быть проповедником. Представьте, каково быть проповедником, которого никто не слушает. Это очень трудно, но это то, что было поручено делать Исаии. Я слышал о людях, похожих на Исаию. Как-то я читал о миссионерах в северной части Пакистана, на расстоянии меньше 200 миль от России, Китая и Афганистана. Они были медиками и находились там на протяжении 25 лет, и за это время ни разу не видели, как мусульманин обращается ко Христу через их бесплатную медицинскую помощь. Каждое утро они открывали двери своей больницы и принимали около 100 больных с различными физическими недугами. Эти мусульмане приходили к иностранцам-христианам только в крайних случаях, и поэтому у них были огромные проблемы со здоровьем. Когда миссионеры лечили их, они говорили людям: «Мы оказываем вам медицинскую помощь в любви Бога и Христа». Эти преданные врачи представляли Христа своим пациентам-мусульманам. Так вот, читая о них, я узнал, что они служили мусульманскому населению уже 25 лет и ни разу не видели ни одного из них обратившимся ко Христу через их бесплатную медицинскую помощь. В рассказе об этих людях есть удивительный случай. Когда они пили чай с одним приезжим пастором, кто-то из них спросил: «Пастор, как вы думаете, когда можно отряхнуть пыль с наших ног и пойти в другое место?» Пастор ответил тому миссионеру: «Я не имею права отвечать на этот вопрос за вас. Единственный, кто может ответить на ваш вопрос, это тот, кто послал вас сюда». Когда Бог посылает нас куда-то, подтверждением нашего призвания не всегда является то, что у нас называется плодом. Это не обязательно то, что в мире называется успехом, а в церкви называется плодом. Почти всех великих пророков не слушали. Над ними смеялись, издевались, их сажали в темницы и подвергали пыткам. Когда читаешь книгу пророка Иеремии, то просто сердце разрывается, когда узнаешь обо всем, что с ним происходило. Меня поражает преданность Исаии, когда он услышал, что ему придется проповедовать людям, которые не будут его слушать. Он просто спросил, как долго это будет продолжаться. Исаия не сказал: «Ну, если это так, то зачем ты меня посылаешь? Зачем мне идти к ним, если они все равно не будут слушать?» Большинство из нас именно так бы и сказали сегодня. Исаия же просто спросил: «Как долго они не будут меня слушать?» И Бог ответил: «Пока они все не умрут или не будут угнаны в рабство, а страна не будет полностью разрушена и опустошена». Преданность Исаии должна стать для нас примером для подражания. Это прекрасный, очень хороший человек, полностью преданный Богу. Преданность библейских пророков является их самой лучшей проповедью. Бог повелел им идти, и они пошли. Они шли и всегда оставались верными Богу и делали все, что Он им говорил. Нашей ответственностью является идти и делать то, что Бог нам говорит и призывает делать. Бог же отвечает за то, что мы называем плодом. Мы подчиняемся Божьему призванию, а Он дает нам результаты. Когда вы делитесь Евангелием Иисуса Христа или учите Слову Божьему, запомните следующее. Вы не увидите результатов, если не будете сотрудничать с Духом Святым. Только Бог, Дух Святой, производит результаты ваших действий. Вы не можете делать это сами. Бог делает это, а моя и ваша ответственность – делать то, что Бог говорит нам делать. Если Он призывает нас делать что-либо, мы должны быть полностью этому посвящены. Результаты наших действий зависят от Бога, они в Его руках. Наше дело – быть верными, а Божье – давать нам плоды. В 6 главе книги пророчеств Исаии мы видим, как пророк переживает Бога. Он открывает свое призвание и поручение быть пророком, на которое отвечает полным посвящением. Это начало великой деятельности Исаии как пророка. Перед нами человек, который нес величайшее служение на протяжении 50, возможно, 60 лет и был могущественно используем Богом. Одни из важнейших пророчеств Библии были произнесены Исаией и вошли в Писание под его именем. Мы можем проследить факты из жизни Иисуса Христа, читая пророчество о Мессии в книге Исаии. И поэтому сейчас, обращаясь лично к тебе, дорогой радиослушатель, я хочу пожелать: пусть Бог благословит вас, когда вы будете читать пророчество из книги Исаии.
0: Пишите нам на программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Дорогие наши радиослушатели, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о надежде, хотя на нашем времени лежит печать безнадежности, застилая мрачным покровом уныния глаза человечества.
1: Кто-то дал миру следующее определение. Мир — это плач, горе, страдание и смерть.

0: Как много людей удручены горем, долгами, непрощенными грехами, порочными связями.
1: Многие не могут искренне смеяться и радоваться, потому что им недостает смысла жизни.
0: Кажется, что все вокруг нас рушится. Так как сегодняшние газеты полны сообщений о землетрясениях, ураганах, извержении вулканов и наводнений.
1: Растет преступность, возникают инфекционные болезни, которые, казалось, давно побеждены современной медициной. Повсюду несчастливые браки, аборты стали в порядке вещей.

0: С помощью различных развлечений и аттракционов человек пытается внести свет в свою мрачную жизнь.
1: Вначале вроде бы появляется проблеск надежды, но потом выяснялось, что это опять был обманчивый свет.

Как-то были двое неразлучных друзей. Оба были полны самонадеянности, уверенности и жизнерадости. Их беседы, как обычно, сводились к спорту, деньгам и женщинам. Внезапно один из них заболел неизлечимой болезнью. Его друг посещал его и всегда старался развеселить его каким-нибудь анекдотом. Однако смерть неумолимо приближалась. Страх и отчаяние все больше охватывали умирающего. Друг, наблюдающий это, пытался отвлечь его, рассказывая о погоде, о результатах лотерейного выигрыша. Однако человека, стоящего одной ногой в могиле, это больше не интересовало. Тогда друг, пытаясь утешить его, сказал: «Держись, дружище!» Тут умирающий открыл глаза, протянул свои сохшие руки к небу и в отчаянии спросил: «За что же мне держаться?»

0: Задавались ли вы уже вопросом, за что же мне держаться перед лицом предстоящей вечности? Друзья, мы с радостью хотим сказать, что есть опора и надежда в этом мире. Они заключены в одном имени – Иисусе Христе.
1: Библия говорит в первом послании Тимофею, в первой главе, первым стихом, «Иисус Христос – надежда наша». А в первом послании Иоанна, в пятой главе, 20 стихом, мы читаем, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная».
0: Слышите, Бог стал человеком в Иисусе Христе, пришел на землю, чтобы спасти нас и дать нам смысл жизни.

0: За кого же нам еще держаться, как не за живого Бога, победившего смерть, сатану и грех?
1: Кто даст нам большую безопасность?
0: Ухватитесь же за эту единственную, действительно существующую надежду –

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Африканские крумены осознали грозившую им опасность и стали изо всех сил грести в обратном направлении – к кораблю. Преследователи значительно превосходили их по численности, и если бы настигли, то не пощадили бы. К счастью для Бейки и Мэя, крумены продемонстрировали большое мастерство. Произошло то, что впоследствии стало известно как «Великая погоня в Далте». В тот момент, когда лодки местных жителей почти настигли путешественников, люди Бейки, приложив огромные усилия, вырвались вперед. Наконец, они достигли своего судна. Взобрались с лодки на борт корабля, и воины из Далти, удовлетворенные тем, что прогнали незваных гостей, вернулись в свое селение. Были и другие случаи, когда местные жители с подозрением относились к прибытию экспедиции. Для нее могло стать опасным пребывание в Гандико, когда Ама, местный вождь, грозил напасть на путешественников. Самуил Краудер сошел на берег, рискуя жизнью, чтобы поговорить с вождем. Ему удалось убедить Ама принять их мирно и дружелюбно. И все же потери были. Дошли слухи об исчезновении Барты и Вогеля. Пропавших не удалось найти. В других сферах деятельности были достигнуты большие успехи. Благодаря стараниям Краудера возросли торговые возможности и должны были открыться новые миссии. Кроме того, были добыты ранее никому неизвестные сведения о землях вдоль реки и о людях, населявших их. Одним из больших достижений по сравнению с предыдущим путешествием, совершенным Краудером, было то, что на этот раз Бейки предпринял мудрые медицинские предосторожности, в результате чего значительно меньше людей заболело малярией и желтой лихорадкой. Единственным ударом для экспедиции стала смерть Джона Бикрофта. Когда экспедиция благополучно вернулась на побережье, завершив свое путешествие, все собрались на палубе, и Самуил Краудер провел благодарственное служение. Уильям Бейки отметил огромное значение присутствия в этой экспедиции африканского священника, такого как Краудер. Он поблагодарил его за все, что тот сделал, сказав, что большая часть их успеха была достигнута благодаря труду Краудера и его способностям. Ожидалось, что Уильям Бейки поведет еще одну экспедицию по реке Нигер. На этот раз он надеялся достичь Кано, Сокото и Раба и собирался попросить Самуила Краудера присоединиться к его экспедиции. Шел 1857 год. Экспедиция отправлялась в путь из Фернандо-По 29 июня. На этот раз Самуил не мог взять с собой свою семью. Зато для него открывалась возможность основать христианские миссии в Анитше. В состав этой экспедиции

0: экспедиции был включен еще один некогда освобожденный африканский раб, преподобный Тейлор. «Я надеюсь, что скоро вернусь», — сказал Самуил Сюзан, находившийся с их детьми в Лагосе. «Но мы, конечно же, не можем точно знать, когда это будет. Главное, чтобы ты вернулся целым и невредимым», — ответила Сюзан. «Это будет такое длительное путешествие, что я не рассчитываю скоро увидеть тебя снова». Она знала, что ее муж не мог не последовать зову распространять христианство всюду, где ему представлялась возможность побывать, и его не останавливали ни опасности, ни затраченное время. Путешествие могло продлиться год вместо предполагаемых нескольких месяцев, и Сюзан в конце концов согласилась с этим, но она не знала, что до возвращения Самуила пройдут 2,5 года. Экспедиция должна была отправиться на судне «Дейспринг». Ее целью, так же, как и в прошлый раз, было основание торговых и миссионерских центров. Кроме Краудера и Тейлора, в состав экспедиции вошли Симон Джонас и другие. Миссионерское общество дало им поручение основать нигерскую миссию. В прибрежном городе Онитша Тейлор и Джонас сошли на берег и остались там создавать новый миссионерский центр. Самуил Краудер тоже сошел, чтобы изучить, что нужно сделать. Его особенно беспокоило бедственное положение местных жителей, почти ничего не предпринимавших для улучшения своей жизни. Краудер предложил, как только будет построена миссия, на близлежащих землях начать выращивать такие культуры, как маниока, индийская пшеница и фруктовые деревья. Следовало заинтересовать местных жителей выращивать урожаи. Затем случилось несколько опасных происшествий, когда любого члена экспедиции могли убить. Краудер успешно начал строительство христианских миссий в Гбебе и в Локоа. То же самое он планировал сделать и в Джеба, городе возрастающей значимости. Река в этом месте была очень быстрой, и в ней находились опасные скалы, в том числе и скала под названием Джуджу. Встреча с ней трагично отразилась на корпусе их судна, вдребезги разбившегося об эту скалу. Начался сезон дождей, стояла плохая погода. Когда корабль начал тонуть, все находившиеся на его борту стали хватать, что могли, из своих запасов и пробираться к лодкам. Они все благополучно достигли берега, но потеряли свой корабль. Похоже было, что им придется совершить свой дальнейший путь по суше, под постоянным проливным дождем, перенося все неизбежные трудности. Члены экспедиции разбили лагерь. Несколько дней спустя у них закончилась еда. Пришлось искать дикий мед и пшеницу. Путешественников везде поджидали опасности. В мокрой траве под деревьями всегда могли находиться змеи. Когда расположились лагерем, им стали докучать насекомые, разыскивающие себе пищу. Однако доктор Бейки посоветовал, как следить за своим здоровьем, и благодаря ему они продержались до октября 1858 года, пока на помощь не пришел другой речной пароход «Санбим». «Мне бы хотелось остаться на берегу Ванитши на какое-то время», сказал Самуил Краудер доктору Бейке, когда они возвращались назад. «Я должен посмотреть, что удалось сделать Тейлору и Джонасу с созданием новой миссии». «Благодарю вас за всю вашу помощь», – отозвался Бейки. «Мы желаем вам благополучного пути, и я надеюсь снова встретиться с вами в Лагосе или Абикуте». Краудер посетил миссию в Онитше и убедился, что там открылась школа и ее посещало много людей. Миссионерский центр также был построен и действовал успешно. Хотя в будущем этому центру пришлось вытерпеть нападение, в конце концов он стал одним из самых успешных миссионерских центров в том краю. Покинув Онитшу, Краудер сначала отправился на лодке в Иду, а затем в Рабу. Оттуда в город Илорин, где его радушно принял местный вождь. Насладившись гостеприимством этого города, Краудер по суше двинулся в Абекуту. Время было неподходящее для подобного путешествия, поскольку существовала постоянная угроза военных действий между различными городами. Абекута и Илорин были союзниками с другими городами против Ибадана и Ойо. Несмотря на опасности, Краудер благополучно добрался до Абекуты. Доктор Бейки уже был там. Пробыв немного в Абекуте, Краудер отправился в Лагос к своей семье, с которой не виделся 2,5 года. За это время Самуил построил столько христианских миссий, сколько было возможно. Семья Краудер свыклась с тем, что Самуил всегда готовился в какую-нибудь дорогу, то ли по суше, то ли по реке, чтобы распространять идеи христианства. Его переводы Библии на йоруба и его словарь языка йоруба были ценным вкладом в распространение христианства и образования. В марте 1860 года на земле йоруба началась война, и из-за этого передвижения для миссионеров, таких как Краудер, стали невозможными. В течение нескольких лет миссии, созданные Краудером в местностях, удаленных от морского побережья, были представлены сами себе. Никто не мог быть уверен, что они не были разрушены в происшедших сражениях, поскольку лодки с побережья не отваживались подниматься по реке, опасаясь нападений. Путешествие по суше было гораздо опаснее, и Самуил Краудер все это время вынужден был оставаться со своей семьей и трудиться в местной миссии. Он, конечно же, готов был при первой возможности пуститься в путь, но следующая длительная поездка, которую он совершил, была в Лондон. Глава 9. Первый епископ Западной Африки. Когда для Самуила Краудера приходило письмо, его жена обычно думала, что в нем содержалась просьба отправиться в путешествие к какому-то отдаленному миссионерскому центру. Однако письмо, доставленное однажды утром 1864 года, было особенным. «Нет, я не поеду заниматься исследовательской работой», сказал Самуил с улыбкой, прочитав письмо. «На этот раз меня приглашают в Лондон. Это письмо от Генри Венна. Он хочет, чтобы я посетил особое заседание Комитета миссионерского общества».
1: «Когда они хотят, чтобы ты приехал?»
0: «Очень скоро. Они хотят, чтобы я успел прибыть в Англию к этому заседанию».
1: Генри Венн был секретарем миссионерского общества и всегда считал, что для распространения христианских идей в Африке необходимы африканские христиане. В этом он придерживался совета Шона о том, что африканцы больше подходят для экспедиции по освоению новых африканских земель, чем европейцы, не привыкшие к тому климату и к тем условиям. По этой же причине Венн считал, лучше назначить епископом Западной Африки африканца, чем европейца. Человеком, который был у него на примете, оказался Краудер. Не догадываясь об истинной причине своего визита и не имея времени на подготовку, Краудер не переоделся и отплыл в Англию в своем простом старом пальто с рядом медных пуговиц. Атлантический океан постоянно подвергался штормам. Но теперь Самуил уже привык путешествовать, несмотря на штормы и другие капризы природы. В Лондоне Генри Венн встретил его и сразу отвез на заседание. Здесь ему задавали вопросы о работе, и он рассказал о трудностях организации христианских миссий в таких городах, как Аниджа и Абекута. Когда Краудер стал говорить, раздался смех. Самуил не подал и вида, что недоволен. Он понял, что люди сочли смешным, и указал на свое старое пальто.
0: «Видите ли, чтобы не опоздать на эту встречу, мне пришлось уехать из Африки в спешке», — сказал он. «Я всегда надеваю это старое пальто, когда отправляюсь проведать свои христианские миссии. Я как раз совершал такой обход, когда мне пришлось покинуть Африку и поехать в Лондон. Вам это пальто может показаться смешным, а я нахожу его практичным для своей работы. И потом боюсь, что это единственное пальто, которое у меня есть в данное время». Далее Краудер продолжил рассказ о нуждах своих миссий. Он говорил о миссионерах и предупредил об опасностях, с которыми им придется столкнуться, если они приедут в Западную Африку. Генри Вен поблагодарил Краудера за интересное описание ситуации. «Нам очень нужен в Западной Африке человек, который смог бы возглавить там христианскую церковь», сказал Генри Вен. «По нашему мнению, этот человек должен стать епископом. И учитывая ваши способности, опыт и достижения, мы предлагаем вам стать епископом Западной Африки». При этих словах Самуила Краудера переполнили чувства. Он сразу же ответил, что недостоин занимать такой высокий пост в церкви. Ему нужно время, чтобы согласиться принять такую неожиданную ответственность. Его старый друг Джеймс Шон находился в Лондоне, и Краудер отправился навестить его и рассказать о сделанном ему предложении. Шон не сомневался в том, что Самуилу следовало принять предложение и стать первым африканским епископом в том регионе. Итак, Краудер вернулся к Генри Вену и согласился принять высокое звание епископа. 29 июня 1864 года в возрасте 54 лет Краудер присутствовал на особой церемонии в Кентерберийском соборе, в ходе которой был посвящен в сан епископа Западной Африки. Среди множества людей, присутствовавших в соборе, был и адмирал Гарри Лик. Благодаря этому человеку такая церемония стала возможной. На ней также присутствовала старая учительница Самуила, миссис Уикс. Весть о новом назначении Краудера достигла Западной Африки, и когда он в августе прибыл во Фритаун, толпы людей ожидали его там, чтобы приветствовать своего первого африканского епископа. Для него это был необычайно трогательный момент. Ему сразу же следовало отправиться в Форебэй-колледж, где он прежде был и студентом, и преподавателем. Во время его учебы этот колледж был местом, где готовили учителей для различных африканских селений. В 1845 году за собранные деньги построили новое пятиэтажное здание, и с тех пор здесь стали учиться будущие миссионеры. Епископ Краудер, теперь почетный гость колледжа, с интересом отметил, что новому поколению студентов преподавали греческий, древнееврейский и арабский языки. Уже ходили разговоры о том, чтобы преобразовать этот колледж в университет. Но в течение многих лет этого не произошло. Вскоре после возвращения в Западную Африку епископ приступил к работе по организации новых миссий. Очень часто он лично участвовал в этой деятельности, особенно если она имела отношение к детям. В Гбебе, пока он находился в местном миссионерском центре, каждую неделю проводил занятия с детьми в воскресной школе и всегда испытывал от этого наслаждение. Порт города Бонни в прошлом длительное время был центром работорговли, откуда тысячи невольников увозились на кораблях через Атлантический океан в различных направлениях. В этом районе множество британских военных судов патрулировало воды, и работорговле был положен конец. Тогда жители Бонни стали заниматься торговлей пальмовым маслом. Но в 1860-х годах в этом городе еще не было христианского миссионерского центра. Это был вызов епископу Краудеру. Когда он прибыл в Бонни, чтобы основать там первую в дельте Нигера миссию, то столкнулся с двумя основными сложностями. Во-первых, был сезон дождей, и вся местность оказалась затопленной.
1: Епископ усердно искал, но не мог найти подходящего места для строительства миссионерского центра. Он подыскивал надежную площадку для сооружения постоянного здания, которое не затапливалось бы каждый год. Недалеко от Бонни он обнаружил на возвышенности песчаный участок земли, который обеспечил бы зданию прочный фундамент. Вторая большая проблема была другого порядка. Жители Бонни поклонялись варанам, огромным ящерицам. Их считали священными животными, и никто не причинял им вреда. В результате этого вараны в Бонни были повсюду. Ползали по улицам, в домах, и, несомненно, их будет масса в новом здании миссии, когда оно будет построено. В 1867 году, когда епископ Краудер был в Бонни, он посетил вождя этого города. Краудер пытался убедить его, что вараны стали бедствием, и им больше не следует поклоняться как священным существам. Вождь согласился с ним. И с апреля того года поклонение варанам прекратилось. Несчастных рептилий теперь считали существами, на которых следует охотиться и убивать. Вскоре в тех местах редко можно было встретить варана. Тем временем был построен миссионерский центр, призванный пробудить у местных жителей интерес к христианству. С середины XIX века в Западной Африке отмечался постоянный рост христианских миссий, многие из которых были вдохновлены епископом Краудером. На протяжении многих лет он писал книги, чтобы помочь людям понять Библию на их родном языке и помочь тем, кто хотел изучать африканские языки. Кроме словаря языка йоруба, он изложил его грамматику и составил словарь языка нупы, изданный в 1864 году. Было отрадно видеть реальный успех процветания христианского учения в миссионерских центрах, но всегда существовала опасность, что все эти усилия будут сведены к нулю. В том году, когда епископ Краудер отправился в Бонни, поступили известия о начале войны против города Гбебе, в котором был небольшой миссионерский центр. Племена басов и акиаев напали на Гбебе, и произошло сражение, завершившееся взятием города. Британский консул Уильям Фелл проявил огромную смелость при руководстве спасением людей. Много христиан было доставлено на лодках в Лакойю, чтобы воспользоваться гостеприимством местного миссионерского центра. Город Гбебе был сожжен вместе с христианской миссией, и множество людей погибло в сражении. Вскоре после этого чуть не погиб епископ Краудер. Его сын Дандесон стал теперь молодым человеком, иногда сопровождающим своего отца в миссионерских объездах. В сентябре 1867 года они отправились на лодке в такое путешествие. В их отряде был также мистер Мур, занимавшийся строительством миссии. Они собирались посетить миссионерские центры, в том числе и в городе Идах. Передвижение по стране пешком проходило так медленно, с таким трудом и сопряжено было с такими опасностями, что епископ Краудер старался использовать реки, где только это было возможно. Но каков бы ни был способ передвижения, то было неподходящее время и для торговцев, и для миссионеров. Между жителями Абикута и Лагоса и жителями других городов нарастал конфликт, и к путешественникам, прибывавшим в любой город или селение, относились недружелюбно. Епископ Краудер и его сын Дандесон пришли как друзья, знавшие большинство вождей селений и городов, расположенных у берегов реки. Однако на этот раз им не оказали радушного приема, на который они рассчитывали. Они добрались до селения, называвшегося Око-Акиен, и поскольку Краудер знал местного вождя Абока, сошел на берег, чтобы приветствовать его. Дойдя до хижины вождя, он ожидал, что Абока выйдет, но этого не произошло. Когда епископ вошел в хижину, то почувствовал, что Абока злобно настроен. Вождь кричал о торговцах, никогда не дававших ему подарков, когда они приезжали на своих лодках через его селение. Затем он стал требовать подарки у епископа, но увидев, что тот ничего не дает ему, Абока важно вышел из хижины. Епископ Краудер, возвращаясь к лодке, увидел, что люди вождя напали на Дантесона, мистера Мура и его команду. Абока скомандовал им забрать все запасы с лодки и принести в селение. Поскольку людей у епископа было совсем мало, он приказал им не сопротивляться, слишком хорошо зная, что всех их могли убить. Итак, все запасы и снаряжение унесли в хижину вождя Абока, и у путешественников ничего не осталось. Краудер пришел к Абока и застал его сидящим возле своей хижины, явно довольным украденными вещами, которые провозили через его земли. «Почему ты украл мои запасы, необходимые для нашего путешествия? Я же никогда не обижал тебя!» – спросил епископ.
2: «Ты ничего мне не сделал плохого, но торговцы, проезжающие через мое селение, ничего не дают мне. Почему ты не заставишь их давать мне подарки, на которые я имею право?»
1: «Потому что я путешествую на кораблях торговцев, но это не значит, что эти корабли принадлежат мне», – ответил епископ. «Я забочусь только о христианских миссионерских центрах». Абока был в плохом настроении. Не приняв объяснения епископа, он стал выдвигать новые требования.
2: «Вы все мои пленники», – сказал он. «Вы сможете быть свободны только тогда, когда торговцы пришлют мне 3 лодки подарков».
1: «Я не могу просить их об этом», – ответил епископ. «Когда я еду на их кораблях, я всего лишь пассажир. Корабли принадлежат торговцам, а не мне». Некоторое время епископ пытался растолковать Абока все причины, но вождь не желал его слушать. В конце концов епископа и весь его отряд насильно поместили в старую грязную лачугу. Там негде было спать, кроме как на голом и влажном полу. Возле лачуги выставили караул, чтобы никто из пленников не сбежал. Так они провели несколько ночей, и гребцы из отряда епископа устали и разозлились. Они хотели напасть на охрану и попытаться сбежать. Они так и сделали бы, если бы епископ не остановил их. Затем один из охранников стал дразнить одного гребца и кричать на него. Когда же гребец ответил ему, охранник ударил его. На помощь сразу же пришли 4 других гребца и вытолкали охранника вон. Этим дело не закончилось. Охранник снова появился в сопровождении множества других людей, чтобы расправиться с 4 гребцами и надеть на них цепи. Епископ Краудер выразил решительный протест, но охранники не обратили на него внимания. В селении вождя Абока среди многочисленных рабов был один человек, ненавидевший вождя. Он старался по возможности сделать что-то доброе для епископа, например, принести ему что-нибудь из еды и одежды, чтобы согреться. 23 сентября, накануне дня рождения Дандесона, епископ Краудер написал письмо, в котором просил о помощи. Он дал это послание рабу и попросил его постараться вручить его в Идахе королю Атта. Раб пообещал сделать все возможное. Дандесон провел свой день рождения в лачуге, ставшей тюрьмой. Ему исполнилось 24 года. Пленники знали, что жизнь каждого из них зависела от прихоти вождя Абока. В любое время его терпение могло исчерпаться, и он мог приказать умертвить их.
3: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Священном Писании, в послании к римлянам, в 10 главе, 9 стихе сказано:
1: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим верить, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
2: Да, каждому из нас необходимо своими устами исповедовать Иисуса Христа Господом. Делаем ли мы это?
0: Каждому из нас необходима сердечная вера. Но правильно ли мы верим в воскресение нашего Господа? Уповаем ли мы на Него, как на единственную надежду на блаженство?
2: Если мы в состоянии утверждать, что мы исповедуем Христа и уверовали в Него, тогда мы спасены. Как верующие и как исповедующие, мы можем опереться на это обетование.

0: христиане имеем Слово Божие. Наш великий Господь дал нам повеление нести благую весть всему миру. У нас есть хлеб для голодного человечества, и мы должны предлагать его душам людей.
1: Иисус Христос сказал, что многие наши семена найдут благоприятную почву, вырастут и принесут плод. Огонь в нашем сердце и на наших устах зажжет священное пламя в некоторых холодных сердцах и приведет их ко Христу. Кто-нибудь голодный насытится хлебом жизни, и чьи-нибудь жаждущие души утолят свою жажду живой водой.
0: Самое радостное переживание, которое доступно человеку, это привести других ко Христу.

0: и среди грозовой непогоды из сердечных лучей солнце зреет. Помним мы, как военные годы, люди были намного добрее.
1: Как в голодное время, в разруху, скорбь других, как свою разделяли. Чем могли, помогали друг другу, часто имени даже не зная.
0: Не для видимости, не подолгу, всей душой в Божью церковь стремились, потому что, доверившись Богу, о себе и о близких молились.
1: Только все это в прошлом сегодня. Стало вдоволь насущного хлеба, забывается милость Господня под спокойным безоблачным небом.

0: Меж людьми тоже стало иначе. Лишь ненастье рассеялись тучи, все зажили намного богаче, но не стало от этого лучше.
1: Озабочены только собою и пекутся о личном богатстве. Для таких стала фраза пустою о большом человеческом братстве. –

Мир земной — это только затишье перед более пагубной бурей. Нарастающий гул ее слышен, и он ширится в чистой лазури.

0: Известный проповедник Спирджин рассказывает, как однажды после пробудительного собрания к нему подошла девушка и сказала:
1: «Укажите мне путь ко Христу».
0: Видно было, что этот вопрос очень волновал ее. Спирджин, подумав, ответил:
2: «Нет, путь ко Христу я не могу вам указать».
1: «Извините, я думала, что именно вы знаете путь ко Христу».
2: «Дело в том, что ко Христу нет пути, потому что Он сам есть путь. Он находится здесь, вблизи вас, и вы можете в одно мгновение иметь Его, как своего Искупителя».
0: Христос сказал: «Я есмь путь и истина, и жизнь».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направить.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Предоставив Богу руководить вашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает. Но власть неотделима от ответственности, поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Возложив попечение о наших делах и ответственность за них на Господа, надо помнить, что Он может вовлечь в работу других людей и действовать через них. Если мы переутомились и обессилели, нужно довериться Богу, и Он найдет людей, которые восполнят упущенное нами, исправят ошибки и продолжат наше дело.

мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто переутомлен». Стремясь на протяжении многих лет к некому идеалу и добиваясь одобрения со стороны церкви, я в какой-то степени понимал, что и зачем делаю. Я осознавал, что идеал мой недостижим, и я слишком много требую от себя самого и окружающих. Как же я оправдывал свое поведение? Да как любой человек, стремящийся к совершенству и постоянно ищущий одобрения других. В неудачах винил всех, кроме себя, и не желал критически отнестись к самому себе. А припев у меня был старый, как мир. Таким уж Бог меня создал. В результате я двигался по нисходящей, пытаясь работать все больше и больше, стать еще и еще лучше, заслужить одобрение раз, другой, третий, пока, наконец, не зашел в тупик. Я не знаю, что заставило меня работать так много. О таких обстоятельствах обычно говорят, человек разрывается на части. Вот я и разрывался. А кто меня разрывал? Да прежде всего я сам. Мой печальный опыт и долгий процесс восстановления побудили меня крепко усвоить несколько правил. Правило первое. Невозможно снять умственное и нервное переутомление, пока не справишься с физической усталостью. Первый шаг к исцелению почти всегда требует длительного отдыха и полноценного питания. Правило второе. Физическое переутомление влияет на умственную деятельность и психику. Если вы постоянно ощущаете усталость, спросите себя, о чем я больше всего думаю? Что меня больше всего расстраивает? Что меня чаще всего тревожит? Опасны не переутомление и стресс как таковые, а та проблема, которая поглощает все наше внимание и душевные силы. Попробуйте решить эту проблему, и, возможно, радость и бодрость духа вернутся к вам. Правило третье. Если вы переутомлены, вернитесь к основам вашей жизни во Христе. Возможно, вам пора заняться переоценкой ценностей и сказать: «Я должен вернуться к главному». Каковы же основы жизни для нас, христиан? Слово Божие. Читайте его ежедневно. Молитва. Каждый день уделяйте время общению с Господом. От

откройте ему, что вы чувствуете. Поблагодарите его за то хорошее, что есть в вашей жизни. Воздайте ему хвалу за все прекрасное, что было прежде. Единство с другими верующими. Участвуйте в церковной жизни вместе с другими христианами. Храните духовное единство. Регулярно посещайте богослужения. Предложите внести в церкви работу, в которой раскроются ваши таланты и способности. Постарайтесь обрести друзей среди практических христиан.

Сегодня наша тема «Позвольте Богу руководить вами». Чарльз Стэнли предлагает несколько правил от переутомления. Три из них мы с вами уже рассмотрели в прошлой передаче. Правило четвертое. Примите решение делать только то, чего требует Господь. Возможно, вы искренне скажете: «У меня нет никаких душевных волнений, я физически крепок, я поддерживаю постоянное тесное общение с Богом и, тем не менее, страшно переутомился». Если это так, будьте уверены, вы просто слишком много взяли на себя и делаете больше, чем ждет от вас Господь. Бог никогда не призовет вас к делу, не предусмотрев, сколько вам придется затратить на него энергии и какими средствами вы будете осуществлять его замысел. Возможно, вам предстоит много и упорно потрудиться, но Бог никогда не потребует таких усилий, которые приведут к нервному, душевному или физическому срыву. Вся земная жизнь Иисуса прошла в трудах и служении, но даже Он должен был временами удаляться от людей и оставаться наедине с Отцом Небесным. Он знал, как отдыхать и где черпать физические, душевные и духовные силы. Пусть Он будет вам примером и в этом. Бог не обязан помогать нам во всем, к чему бы мы ни стремились в жизни. Он готов прийти нам на помощь только в том, что Он замыслил для нас. Бог дает нам свою мудрость, свою энергию, свое ведение не для пустяков, а для исполнения Его воли. Иногда Господь попускает нам дойти до нервного истощения и упадка сил, чтобы мы извлекли определенные уроки. Мы делаем больше, чем Он требует от нас в данное время. Мы должны пересмотреть свою систему ценностей. Мы не отводим Богу главное место в своей жизни. Мы пытаемся сделать слишком много добрых дел сразу. Вернувшись к служению после отдыха и лечения, я немедленно отказался от телепередач и ограничился пасторской работой. Однажды, свалившись с ног от усталости, я теперь не позволял себе гоняться за всеми зайцами сразу. Церковь и семья этого довольны. Мне пришлось полностью изменить распорядок дня. Теперь я не брался за дела, которые съедали бы у меня 7 дней в неделю, зато отвел несколько дней для молитвы и чтения. Если у вас нервное истощение, прислушайтесь к моим советам. Первый совет. Отложите все дела и переоцените свою жизнь. Может быть, для этого придется ненадолго уехать. На день, на выходные, дней на 5 или даже недельки на 2. Уделите хотя бы часть этого времени молитве и посту. Молитва поможет вам сосредоточиться на том, чего Господь ждет от вас. Пост поможет отрешиться от мирской суеты. Лучше увидеть происходящее и отделить главное от второстепенного. Второй совет. Составьте список всего, что вы делаете. Отметьте, сколько времени у вас отнимает каждый вид деятельности. Проанализируйте, на что у вас уходит время. Большинство людей с удивлением обнаружат, что тратят массу времени впустую и очень много на домашнюю работу и развлечения. Третий совет. Оцените, сколько усилий требует каждый вид деятельности. Иногда работа не отнимает много времени, но требует немало душевных и физических сил. Четвертый совет. Внимательно оцените виды и направления вашей деятельности, которые вошли в список. Спросите себя, сохраняется ли в моей жизни равновесие между умственным и физическим трудом? Включил ли я духовную работу в свой перечень? Сколько времени я отвожу на отдых и спорт? Почему я делаю то, а не это? Многие люди вынуждены будут признать, что какие-то вещи делают, потому что это от них ждут другие. Это хорошо и плохо. Ведь наша деятельность должна определяться не только тем, чего окружающие просят, хотят или требуют от нас. На это могут возразить: если я этого не сделаю, то не сумею много достичь,
и люди сочтут меня неудачником. Какая разница, что подумают люди? Важно одно, что подумает Господь, а Он никогда не потребует ничего сверх ваших физических, душевных и умственных способностей. Всем не угодишь. Что бы вы ни делали и сколько бы ни старались, кто-то всегда будет недоволен. Не считайте себя обязанными оправдывать чьи-то ожидания, исполнять все желания и просьбы. Ступив на этот путь, вы никогда не обретете душевного мира. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Позвольте Богу руководить вами» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Совет пятый. Оценив свою деятельность, нехватку времени и сил, попросите Господа открыть вам, что же для Него важнее всего, и подсказать, какой работе нужно посвятить больше времени, какой меньше, а какую вообще оставить. Спросите у Господа о каждом из своих занятий. «Господи, чем, по-твоему, я должен заниматься, и что мне нужно сделать прямо сейчас? Ты действительно хочешь, чтобы я отдал этой работе столько времени? Или еще больше?» Не ограничивайтесь своим списком. Спросите у Господа, может быть, я должен заниматься чем-то другим? Может быть, я не делаю чего-то, что угодно тебе? Спросите себя, что меня ждет, если я возьмусь за новую работу? А что будет, если откажусь? Что повлечет за собой шаг, который я собираюсь сделать? Готовы ли вы к последствиям своих действий? Готовы ли терпеть притеснение от тех, кто, возможно, не понимает смысла того, что вы делаете, и не считается с волей Божией? Или вы хотите поступить так, как поступает большинство людей? Заметьте, я не сказал «большинство христиан», а имел в виду большинство людей вообще. Толпа почти всегда заблуждается, во всяком случае, часто. Толпа не желает жить по закону Божию, следовать Его воле или признавать библейские истины. Так что если все ринутся в одном направлении, выйдите из толпы и взгляните на происходящее со стороны. Будьте взыскательны к расхожим мнениям и общепринятым служениям. У общества свои истины, никак не соотносящиеся со Словом Божьим. Один прихожанин признался мне, что раньше у него было весьма определенное представление об успехе и счастье. Чтобы достичь полного счастья, нужно жениться на красавице, иметь большой дом в престижном районе и разъезжать на дорогой машине. «Теперь у меня все это есть», — сказал он, — «но я глубоко несчастен». Его идеал был ничем иным, как мнением толпы, и никакого отношения не имел к Слову Божию. Правило пятое. «Позвольте Богу руководить вами и возложите всю ответственность на Него». Самым отрадным в моем выздоровлении было то, что я перестал чувствовать себя ответственным за все, что делается в приходе, вплоть до мелочей. Человек, который пытается руководить всем сразу, на самом деле говорит в сердце своем: «Господи, я думаю, что Ты с этим не справишься», и устремляется на помощь Господу или другим людям. Я не раз попадал в положение, когда Бог наверняка мог все уладить, а если уж Он не мог, то я тем более. Предоставив Богу руководить нашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает. Но власть неотделима от ответственности, поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Помню разговор с руководителем одной крупной организации. Он пожаловался мне: «Каждое утро я встаю с мыслью о том, что должен где-то раздобыть 100 миллионов долларов». Я подумал: «Господи,
Избавь нас от такого. Если тебе угодно, чтобы наш приход рос, чтобы мы делали все больше и больше, ты дашь средства на это. И я твердо решил, что мы не станем брать в долг у людей, а будем просить Господа позаботиться об этом. Мы доверили Богу изыскать средства, чтобы планы, которые Он нам предложил, могли осуществиться. С тех пор мы стали расширять свою деятельность и внутри страны, и за рубежом. Расходы возрастали ежегодно на 15%, но денег мы ни разу ни у кого не просили. Моей заслуги тут нет. Это дело Божие, за которое отвечал только Он. Если я сочту что-то своим кровным делом, то и ответственность понесу сам. Но такая ноша мне не по плечу. Возложив попечение о наших делах и ответственность за них на Господа, надо помнить, что Он может вовлечь в работу других людей и действовать через них. Если мы переутомились и обессилели, нужно довериться Богу, и Он найдет людей, которые восполнят упущенное нами, исправят ошибки и продолжат наше дело. За долгие годы работы в церкви у нас сложилась хорошая традиция. Раза два в год мы с моими ближайшими сотрудниками уезжаем на пару дней куда-нибудь на природу. Вместе отдыхаем, молимся, вместе принимаем важные решения. А дальше мои сотрудники могут действовать сами, без моего постоянного участия. Каждый понедельник я устраиваю собрание, которое начинается с общей молитвы. В этом и состоит моя руководящая роль. Я доверяю людям, с которыми работаю, и они добросовестно выполняют свои обязанности, считая их частью своего служения Господу. Но такое доверие пришло не сразу. Для этого потребовалось несколько лет. Оправившись после нервного истощения, я понял, что мне нужно поручить часть своей работы другим. Пришлось приложить немало старания, чтобы этому научиться. Доверив другому человеку следить за ходом работы и руководить каким-то проектом, вы прежде всего должны быть готовым отдать ему лавры и почет за успешно проделанную работу. Дать ему возможность самому наладить отношения с людьми и не вмешиваться в них. Быть готовыми изменить стиль руководства. Спокойно относиться к чужим ошибкам, а не указывать, как их избежать, все равно без них не обойтись. А самое главное, нужно радоваться развитию способностей и духовному росту других людей и доверить Богу это благое дело. Сегодня я могу искренне признать, что моей первостепенной задачей в работе с людьми всегда было их возрастание в вере. Я принял решение, что буду повиноваться Господу, что бы ни случилось. Однако это не дает мне права указывать, мы должны делать только так, а не иначе. Напротив, я обычно говорю, вот о чем я думал и молился. Давайте обсудим. Как вы думаете, это правильно или нет? Именно так мы находим совместные решения.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Смысл и цель жизни». Вашему вниманию также предлагается послушать соло брата Александра Каракуца. Он исполняет гимн «Вдали я вижу крест», а также пение церковного хора «Кредо из Сакрамента», гимн Глинки «Взгляди на крест». Пусть Господь благословит каждого из нас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды».

Мир вам, уважаемые друзья, дорогие наши радиослушатели! Сегодня я хотел бы поделиться Словом Господним о смысле человеческой жизни, о том, что предначертал для человека Господь и как человек использует свое право распорядиться своей собственной жизнью. В книге «Послание апостола Павла Ефесянам» написано следующее в первой главе, я читаю с 4 стиха и ниже. Павел апостол говорит: «Он Господь, Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Он Господь избрал нас в Господе Сыне Своем. Прежде создания мира мы уже были предопределены, чтобы иметь наследие со священными, чтобы мы были святы и непорочны в хождении перед Богом в любви. Он предопределил усыновить нас себе, как сынов и дочерей, через Своего собственного Сына, Единородного Христа Иисуса. Иисус Христос, живя на земле, носил имя Сын Человеческий, но Он, кроме того, еще носил имя Сына Божия, за что и был распят. Книжники и фарисеи восстали на Него именно потому, что Он называл Себя Сыном Божьим. И как Сын Божий Он имел все обетования и все преимущества, касающиеся Его личности, как второй личности Божества. Мы знаем, что жизнь Его была чистой и святой. И Он не сделал ни одного греха, так Святое Писание свидетельствует о Нем. И Господь, послав Сына Своего Единородного для спасения человечества, избрал нас, нас, простых людей, уже в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были так же, как Иисус, святы и непорочны перед Ним в любви. Его подвижники, Его апостолы, Его ученики также старались сохранить святую жизнь, беспорочность в хождении перед Богом. Их главной целью была проповедь Евангелия, чтобы как можно больше людей узнали о Спасителе Иисусе Христе, отдавшего жизнь свою за грех человечества. Это была великая цель, цель спасать людей. Сегодня много людей живут без определенной какой-то цели. Бесцельная жизнь – это самое тяжелое состояние, ведущее к горьким переживаниям, и только один Бог может дать блаженную цель нашей жизни. Познание Божьей любви делает нашу жизнь осмысленной и целеустремленной. Павел апостол когда-то сказал: «Стремлюсь к высшей цели, к цели познания Господа Иисуса Христа, к цели познания спасения, к цели, которая ведет в жизнь вечную. Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» — говорит апостол Павел. Но люди мира сего не понимают смысла спасения и смысла великой цели, предначертанной для нас, для каждого в отдельности человека, самим Господом, Спасителем нашим. Неверующие люди, не принимающие Иисуса Христа как личного Спасителя, не видят этой цели, цели главной, которая ведет в вечность. Вот что мы читаем в 72-м псалме. Псалмопевец Асав говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я? Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем надмеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего?» Далее мы читаем следующее. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство.
Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Этот человек, имя которому псалмопевец Асаф, уразумел конец нечестивых людей. Там Господь ему открыл полный смысл жизни, и он понял, что у него есть великая цель, великий смысл, как человека Божия. Но там же он понял и другое. У этих людей погибших не было цели, не было этого великого смысла жизни служить Господу Богу своему. И потому он рассуждает, ниже мы читаем в 21 и ниже стихах следующее. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, когда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Вот высшая цель. Вот предел досягаемости человеческого сознания – служить Богу, отдать себя в полное распоряжение Ему, быть угодным Ему, служить в деле спасения, чтобы призвать многих-многих, кто еще не слышал об этом, и рассказать о Боге нашем, о Спасителе, чтобы и те получили жизнь вечную и жребий с освященными. Как счастлив был человек, который носил имя псалмопевца Асафа. Он понимал истинный смысл жизни. Но еще более, намного более счастливы мы, как дети Божии, как члены тела Христова, потому что нам открыта великая тайна. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, мы прочитали. Бог предопределил усыновить нас себе самому через Сына Своего и Спасителя Иисуса Христа. По своему благоволению, по благоволению воли своей, так мы прочли с вами, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам по всякой премудрости и разумении, открыв нам, заметьте, открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем. Друзья мои, Бог открыл нам тайну Духом Святым, ту тайну, которая была сокрыта от многих-многих пророков, тайна рождения Спасителя, тайна воплощения, тайна спасения человечества. Все это было сокрыто от великих мужей веры Ветхого Завета, а нам открыто Господом нашим. Павел апостол говорит, в Нем, во Христе, мы и сделались наследниками, наследниками Отца Небесного, бывшие предназначены к тому же по определению совершающего все по изволению воли своей, то есть самого Господа Бога, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа, Сына Божия. Великим утешением для нас служат слова того же апостола, в Нем и вы, то есть мы, люди сегодняшнего времени, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалы славы его. Но в жизни христианина иногда встречаются такие моменты, когда христианин не видит перед собой цели, когда грех поражает сердце его, когда он отводит взор свой от Бога. Тогда этот христианин похож на псалмопевца, который говорит о себе, что он был невежда и не разумел. Но вот верный успех, блаженная цель у того, кто может сказать, как сказал когда-то Асаф: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку,
Ты руководишь меня советом Твоим. Дорогие друзья, каждый из нас должен быть уверен, что он сегодня уже с Ним. С Ним, с Господом нашим. Он сокрыт в Нем, Он пребывает в Нем. Так мы читаем в Слове Писания. Павел Апостол в послании филиппийцам говорит в первой главе, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». До какого дня? До дня пришествия Его за Церковью Своею. И что может быть больше, дороже и блаженнее, чем такое звание? «Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу Свою». Держишь, руководишь, примешь. Это действие Бога, это обетование Бога. Как хорошо быть в руке Божьей. Разве можно просить Бога о чем-нибудь больше, чем это? Если Он держит нас за правую руку, сможем ли мы что-то делать самостоятельно? Если Он руководит нас советом Своим, можем ли мы давать кому-то неправильные советы? И чудесное обетование Господа говорит нам, Он примет нас в славу Свою. Примет. Обязательно примет. Настанет такой момент, когда мы увидим славу Его такую, какая она на самом деле есть. Наша уверенность подкрепляет апостол Павел, говоря, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Об этом мы читаем в послании римлянам. Да, начавший в нас, в каждом в отдельности, в нас доброе дело, Господь доведет до блаженного конца, до лучшей, наивысшей цели. И по-настоящему прелесть этой цели мы увидим только тогда, когда будем там в небесах вместе с Ним. Остановимся только на 4 стихе прочитанного нашего текста. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, будем уверены в том, что Он никогда не оставит нас на произвол судьбы». Перед нами возникают два вопроса. Что значит «избрал Господь нас в Нем»? Почему именно прежде создания мира? На эти два вопроса мы можем найти ответ в той же 8 главе послания римлянам, из которой мы прочли о глубине и высоте, о ангелах и о началах. Мы читаем с 28 стиха 8 главы римлянам следующее. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Этот текст Священного Писания очень трудно поддается толкованию. И мы знаем, что на этом стихе основано целое учение о предопределении. Великий Кальвин, реформатор своего времени, образно говоря, поломал зубы на этом стихе, потому что он создал теорию о предопределении, говорящую каждому человеку, что если Бог предопределил его к спасению, сколько бы он ни грешил, он все равно будет спасен. Но если Бог предопределил его к вечному наказанию, сколько бы он ни делал добра, как бы он ни служил Богу, все равно он попадет в ад. Это, конечно же, заблуждение. Это совершенно другая тема, не касающаяся сегодня нашего рассмотрения. Но все-таки, раз уж мы коснулись ее, я хотел бы сказать. Бог предопределил во Христе Иисусе избрать особых людей, которые должны быть подобны образу Сына Его, дабы Он, Сын Божий, был первородным между многими братьями, то есть между нами. И вот нас-то Он видел уже от создания мира, что мы можем быть способными принять Его спасение и войти в лоно Церкви Христовой. Дорогие друзья, конечно же, нам, верующим людям, совершенно понятно, что Бог желал спасти весь мир. Но Бог особое место отводит еще для невесты, для Церкви, Сына Своего.
Из Священного Писания мы знаем совершенно, что Бог, Творец Вселенной, который предопределил нас еще до создания мира, есть Бог Всезнающий, Бог Всеведущий и Бог Вездесущий и Всемогущий. Касаясь темы предопределения, Петр Апостол вскользь говорит нам об этом. В первой главе, первого послания, в первых стихах мы читаем. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Это пожелание, обычное пожелание, чтобы благодать и мир умножалось в церкви, выражает апостол Петр своим ученикам. Он обращается к ним и говорит: «К избранным по предведению Бога Отца». Благодаря божественной возможности предузнанию, то есть предузнать, и предведению, то есть предвидеть, Он, Господь, видел нас уже во Христе Иисусе, и поэтому и избрал нас в Нем, во Христе Иисусе. Вот цель самого Господа Бога к нам, и наша цель к Нему. Бог во Христе Иисусе открывает для каждого христианина все обетования, и человеку нужно только верою принять эти обетования. Через покаяние, через прощение грехов, через оправдание, через усыновление, через все то, что Господь желает нас провести, мы должны пройти с большой радостью и с большим торжеством. Поистине, нет большей радости, чем называться Сыном Божьим. Сыном Божьим, братом Иисуса Христа. Как это великолепно! Какая же цель может быть еще выше этой величайшей из всех целей? Но Слово Божие учит нас, пока мы еще на пути, мы должны иметь святую и непорочную жизнь перед Ним. И не просто жить перед Ним, но жить в любви. Наше подобие Иисусу Христу может проявляться только в святой и непорочной жизни. Это заповедь самого Иисуса. Он сказал: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». И эта заповедь – главнейшая заповедь для взаимоотношений между каждым человеком, особенно для христиан, для тех, кто называется именем Христовым. Это определенное требование Христа и Его учеников. Евангелист Иоанн в 13 главе пишет о том, как выразил эту мысль сам Господь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы ученики Мои, если будете иметь любовь между собой». Зададим еще такой вопрос. А если у нас не будет таких взаимоотношений, могут ли люди узнать об Иисусе Христе и о том, что мы являемся учениками Христа? Никак. Вот почему Павел Апостол говорит: «Стремлюсь». Не достигну ли я? Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Вышнего. Какая-то великая цель была еще у апостола Павла. Нам недосягаемая, возможно. Но он говорит: «Стремлюсь». Стремимся ли мы? Сегодня это слово прозвучало каждому из нас в отдельности. Сегодня Дух Святой каждому что-то уже сказал. И потому давайте прислушаемся к стуку своего сердца каждой в отдельности. Посмотрим, стремимся ли мы, имеем ли мы любовь, стремимся ли мы занять то положение, которое предначертал для нас сам Господь еще прежде создания мира. Может быть, мы вспоминаем Асафа, может быть, мы вспоминаем Давида, других подвижников, которые были разочарованы, смотря на людей. Перед нами не образ Асафа, не образ Давида или какого-то подвижника. Мы имеем перед собой, перед лицом своим, образ вселюбящего Сына Божия Иисуса Христа, в котором мы сокрыты, как частицы тела Христова, тела Церкви Божьей. Мы сокрыты в Нем. И для нас Бог предопределил вечное славное будущее. Будем же мы достойны этой великой цели, куда направляет наш сам Господь. Слава Господу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Ну, ничего удивительного. У меня хотя молодые ноги, и то устаю. Вот было бы здорово, если бы вообще никаких очередей не было.
1: О, это да. Наверное, слишком легко жить стало бы.
0: Дедушка, осторожней, в лужу не наступи. Вон какая глубокая.
1: О, смотри, действительно глубокая. Фу, какая грязь. Такая шлякоть. А людей прямо кишит на улице.
0: Знаешь, дедушка, мне иногда даже не по себе становится, Волга, когда смотрю на эти массы людей. Это, наверное, от того, что я родился в деревне и не совсем привык к этому многолюдному городу.
1: Да, это возьмет время, пока привыкнешь.
0: Потом, дедушка, меня еще и другое сильно беспокоит.
1: Что же это может быть?
0: А то, что, когда я смотрю на этих людей, невольно возникает вопрос, куда эти люди попадут однажды в вечности?
1: Да, Вадим, это серьезный вопрос. Откровенно говоря, и меня это страшит. Много раз я размышлял над этим, и иногда появлялось желание начать хватать людей просто за руки и беседовать, и по-серьезному предупредить их о вечности.
0: Да, попробуй. Не знаешь, чем закончится это объяснение. Тетя Хельми рассказывала, что в Финляндии можно свободно говорить о Боге. И в других странах тоже. Вот было бы здорово, если бы и у нас можно было.
1: Да, это действительно. Да, у нас таких возможностей нет. С другой стороны, размышляя над этим, я пришел к выводу, что это еще неизвестно, на пользу это нам было бы или нет.
0: Почему это нет?
1: Мне кажется, самое большое, чего мы достигли бы, так это то, что люди только испугались бы, и ничего больше. Вряд ли их таким способом заинтересуешь. Пошли бы домой, бормоча, что всякие ненормальные пристают.
0: Но ведь могли бы в толпе оказаться и такие, которые задумались бы.
1: Конечно, и так могло бы случиться. Но знаешь... Но я думаю, что все зависит от плана Божьего и его водительства, а не от нашего искусственного трюка и способностей.
0: Ты имеешь в виду, что у Бога есть план для каждого человека, и что Он так или иначе призовет тех людей, которые примут Его?
1: Да, я так думаю. Библия говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Человек настолько связан властью греха и всем этим видимым, что он не сможет прийти к Богу, пока Господь сам не призовет его.
0: Это, наверное, подразумевается по словам «привлечет», да?
1: Но вот посмотри, Вадим, что случится с этой соринкой в луже, когда я своей палкой сделаю в луже новую борозду. Вот, например, так.
0: Ну, да, она вместе с водой двигается по этому углублению.
1: Правильно, Вадим подметил. Вот так и с человеком случается. Он до тех пор покачивается на поверхности грязной лужины греха, пока Бог не сделает новое углубление. Каким-то путем породит новое течение, которое начнет нести его по направлению к Богу.
0: Ну, что нам, верующим? Что, тогда и ничего делать не надо, только ждать, пока Бог сам не привлечет и не призовет их к себе? Никакой заботы?
1: Нет, почему же? Конечно, мы должны заботиться о своих ближних. Наша задача – молиться о них. Это право и поручение дано нам самим Господом.
0: Но одной ведь молитвы недостаточно. Надо и делать что-нибудь.
1: Конечно. Правильно. Надо. Но то, что мы делаем, надо делать под водительством Божьим. Тогда Он может использовать нас, как вот эту борозду, вот эту вот. Это углубление. На своем жизненном пути я заметил, как в себе, так и в других верующих. У нас часто есть энтузиазм, но отсутствует явное водительство Божие и духовные умения.
2: Рыжик на вас, привет!
1: Смотри же, откуда же ты, стрекоза, появилась?
2: Ой, тетя Ирина звонила, просила всех прийти.

0: остальные уже там.
1: А вот.
2: Вот хорошо. Я так люблю, когда вся наша большая семья собирается вместе.
0: Да.
2: Ну, пошли.
1: Пошли.
2: А мы здесь с Вадимом рассуждаем о проблемах евангелизации.
0: Ага.
2: Вадим говорит, что его гнетет мысль, куда все эти люди однажды попадут, когда вечность начнется.
1: Да.
0: А правда, я тоже довольно часто задумывалась об этом. Меня это тоже волнует, конечно. Кажется прямо невероятным, что вот такая масса народа просто не знает Христа. Ужасно, правда?
1: Да, а я думал, что я только один переживаю за
0: что
1: это.
0: Что ты?
1: Иногда я даже думал, что возможно ли, чтобы все другие люди ошибались. Я имею в виду, что неужели только мы, некоторые, нашли истину?
0: Да, иногда это кажется просто непонятным.
1: Да.
2: Вот-вот, мы люди такие и есть. Количество нас часто смущает. Когда чего-то очень много, мы думаем, что это нечто очень важное, потому что его много. Количество производит на нас впечатление.
0: Да.
2: Но если мы посмотрим на эту окружающую нас грязь, ее очень много вокруг, но это ведь не значит, что она так ценная. Всякой неправды и лжи действительно много на этом свете, потому что весь мир лежит во зле.
1: Да, это правда. Вот когда смотришь и служишь вокруг, то замечаешь, что если есть чего-то много, так это всякой несправедливости и лжи.
0: Да, и особенно обмана. Причем разного, всякого рода. И общественного, и личного.
2: О, если бы золота было столько, сколько грязи, то оно потеряло бы свою ценность.
0: Да, наверное.
2: То, что действительно драгоценное и благородное, оно всегда редкость. Библия не скрывает, что детей Божьих меньшинство. Помните в Библии, что сказано?
1: Ибо много званых, а мало избранных.
2: Именно так.
0: А значит ли это, что Господь действительно призывает многих и даже всех, а избирает только немногих?
2: И здесь, видишь, имеется в виду, что несмотря на призыв Господа, только некоторые в сердце своем отвечают на Его зов и избирают Царство Божие и Бога. Основной принцип Царствия Божия – это свобода выбора. Особенно, когда вопрос касается любви, связи между человеком и Богом.
0: Да, Господь никого не заставляет насильно любить себя.
2: Правильно. Бог привлекает, зовет. Он своей любви окружает человека даже скорбями, чтобы человек мог услышать и понять его призыв. Но он никогда не применяет насилие по отношению к воле человека.
1: Но в чем все-таки наша ответственность по отношению к другим?
2: А я уже сказал, будь послушен Богу и проси Его водительства в оказании любви ближним, окружающим. Любовь – та сила, которая привлекает к Богу. Если мы схватим прохожего за шиворот и будем стараться убедить его в существовании Бога, все будет бесполезно. Единственное, что помогает, это любовь.
0: Да, а любить-то не так уж легко и просто.
2: Поистину непросто. В самих нас этой любви нет. Мы получаем ее от самого Господа через Духа Святаго.
1: Все-таки сложно все это понять.
2: Самое первое, что нужно, Вадим, это быть послушным Богу и отдаться полностью Его распоряжению. А Бог сам потом даст как разумение, так и свое водительство.
1: Но я же все время отдаюсь и отдаюсь Богу. И все равно остаюсь таким же неразумным и беспомощным.
2: Ну что ты, Вадим, не говори так. Ты все время возрастаешь и становишься все более и более пригодным для Его труда.
0: Конечно.
2: Да? Ты только сам этого не замечаешь. Потому что Бог совершает это в тебе не по твоим планам, а по своим.
0: Он нас лучше знает, чем мы сами себя. И хорошо помнит, что он ведь создал нас.
2: Правильно. И слава Богу, что мы в его любящих руках.

0: Для многих сегодня неразрешимой загадкой является вопрос, может ли совершенный в своей справедливости Бог послать в ад тех, кто никогда не слышал о нем. Как мы слышали, Вадима также волновал этот вопрос.
1: А то, что, когда я смотрю на этих людей, невольно возникает вопрос, куда эти люди попадут однажды в вечности? Иногда я даже думал, что возможно ли, чтобы все другие люди ошибались. Я имею в виду, что неужели только мы, некоторые, нашли истину?
0: Да. Как обстоит дело относительно неверующих, прохожих толпами идущих по улице Мейн-стрит в Нью-Йорке, или проспекту Карла Маркса в Москве, или по шоссе Революции в Пекине? Это ясно, что тот, кто уже знает все, кто слышал уже весть Евангелия и сознательно отказался от истины, он сам ответит за свое решение. Но как справедливый Бог может осудить человека, который никогда не имел возможности слышать Евангелие? Библия так отвечает на этот вопрос. Первая книга Бытие, 18 глава, 25 стих. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бог — это личность и авторитет, которому каждый человек вынужден будет дать отчет за свою жизнь. Божье правосудие будет совершено также над теми людьми, которые не жили в том свете, который Бог дал людям. Евангелист Билли Грэйм, который посетил многие страны, говорит, «Я много раз слышал о случаях, когда человеку была дана возможность понять вечную силу и божественную натуру Бога без имения Библии или слышания евангельской проповеди. Однажды мы проводили собрание в Мадрасе, Индии», продолжает Билли Грэйм. «Один мужчина прошел пешком более 180 километров, чтобы побыть на наших собраниях. Мне рассказали, что этот мужчина, родом из деревни, который никогда никакой миссионер не посетил, и он никогда в жизни не слышал вести об Иисусе Христе. Несмотря на это, он жаждал всем сердцем познать истинного и живого Бога. Он узнал, что в эти дни будет выступать один гуру из Америки. Его жажда к Богу была настолько сильной, что он прошел эти длинные и трудные километры пешком и принял Христа как своего личного спасителя. Спустя 8 месяцев один пресвитер, посетивший деревню, в которой жил этот мужчина, обнаружил, что эта деревня полностью превратилась в церковь. Мужчина привел ко Христу каждого жителя своей местности. Билли Грэйм продолжает. «Я убежден, что когда человек искренне ищет Бога от всей души, Бог явится ему каким-то путем через какого-нибудь человека или через Библию, или какое-то переживание ему будет дано, чтобы он познал истину». Библия говорит о человеке в послании к римлянам, в 1 главе, такие слова. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Так что даже не имея заповеди и Библии, люди все же имеют книгу творения, и согласно этой книге грех и зло осуждаются. Но уже от создания мира Бог имел определенный план для человека. Об этом упоминали сегодня также Вадим с дедушкой».
2: «Конечно, и так могло бы случиться. Но знаешь, но я думаю, что все зависит от плана Божьего и Его родительства, а не от нашего искусственного трюка и способности».
1: «Ты имеешь в виду, что у Бога есть план для каждого человека, и что Он так или иначе призовет тех людей, которые примут Его?»
2: «Да, я так думаю».
0: Не только люди составляют и исполняют свои планы, но также и Бог. И можно сказать, прежде всего, Бог имеет свои планы. Если вы решите построить себе дом, то вам совершенно ясно, что до того, как начать постройку, вам нужно сделать план. Вам надо решить, сколько комнат вы хотите, куда поставить окна, двери и так далее. Вам нужен чертеж, согласно которому вы будете строить. И вы будете довольны конечным результатом, если он будет отвечать вашему плану. Задумывались ли вы когда-нибудь, для чего созданы Вселенная, небо, земля, звезды, моря, горы, долины и, конечно, человек? Многие задают себе этот вопрос. Ответ на него простой. Бог имеет план, замысел для всего и всех. Ничто не было создано и не создается без замысла. Из Библии мы узнаем, что от самого начала, уже до того, как Бог создал человека, его целью было поделиться с человеком, свинцом своего творения, всем, что он имеет и что он есть. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бог разделил с человеком свою сущность, свою натуру. После этого Бог дал человеку все то, что он сотворил. В Едемском саду Бог снизошел сам к человеку и ходил рядом с ним, с Адамом, общался с ним точно так же, как отец ходит и общается с сыном. Бог и человек разговаривали друг с другом. Между ними обладало полное взаимопонимание. Картина была прекрасной. Но одна непостижимая для человека черта в Божьей любви — та, что эта любовь не имела границ. Ее ничто не могло и не может уменьшить. Когда Адам избрал непослушание и пал в грех, это опечалило Бога, но его отношение к человечеству, к человеку, не изменилось. Бог опять снизошел и передал человеку благую весть — весть о том, что придет Спаситель. В книге Бытие Бог говорит змею, сатане: «Будет поражать тебя в голову». Здесь Бог говорил о своем Сыне, Иисусе Христе. Бог этим сказал, что хотя змей, сатана, поразил Адама, когда склонил его ко греху, Бог пошлет Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы окончательно поразить сатану. Божья любовь не знает границ. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В этом стихе заключена суть Божьего замысла для каждого верующего в отношении личной евангелизации. Божья любовь личная, отдающаяся, разделяющая себя всем людям, включая и тебя, и меня. Этот стих также объясняет, почему Христос пришел на землю. Каждый человек, кто не примет прощения своих грехов, погибнет. Человек грешит. Библия говорит: грех породил болезни, войны и смерть. Бог послал Иисуса Христа, главную личность, в своем замысле умереть за грех человека, чтобы спасти человека из этого положения. Но это спасение возможно только при условии, если человек примет решение верить в Него, в Иисуса. Человек, принимающий Христа, принимает Божий план спасения. Причина всякому страданию и страху в нашей жизни — это грех и неверие. Но, друг мой, есть ключ к проблемам человека. Прими Христа как властелина и спасителя в свою жизнь. Дай ему омыть прочь твои грехи, и ты обнаружишь, что основная сила, причинявшая так много печали, боли и муки в твоей жизни, уничтожена. И скоро, если ты будешь ходить согласно Божьему Слову, ты увидишь, что этот новый свет Христа озарит каждую область твоей жизни. Слово Божье сильно, Оно действует по мере того, насколько мы дадим ему возможность действовать в нас. Бог стоит за своим словом. Христос сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Теперь несколько слов тебе, мой дорогой верующий брат и сестра. Наша жизнь, если она отдана Христу, имеет определенную цель и место в Божьем замысле, плане, предназначенном для нашего поколения. Мы должны быть заняты осуществлением этого плана, замысла Божьего. Я думаю, что Бог сегодня многим верующим хотел бы задать вопрос: «Чем ты сегодня занят, мое дитя? Я призвал тебя для святого самоотверженного служения мне. Я простил тебе твои грехи, дал новую жизнь. Я доверил тебе нести эту самую великую весть освобождения и прощения людям. Но сегодня ты занят делами, которые никогда не были мною предназначены для тебя. Сегодня ты занят делами, которые печалят мое сердце. И Божье сердце плачет, смотря на тебя, который однажды принял Христа властелином жизни и любил его больше всего на свете. Сегодня твоего свидетельства о Христе никто уже не видит и не слышит. Вспомни образец свой, Иисуса. Вспомни, как Он свидетельствовал. Он беседовал с образованными, с простыми, с больными, прокаженными, здоровыми, имел время для детей, беседовал с солдатами. Вдовы находили помощь у Него. Иисус никогда не скрывал и не замаскировывал своей вести. Христос постоянно помнил причину, почему Он был послан. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. Христос был готов пожертвовать всем, чтобы исполнить план своего Отца. Он оставил небесную славу и святость, свой небесный трон, чтобы жить среди грешников, таких, как я и ты. Его самая большая жертва была та, что Он добровольно отдал свою жизнь на Голгофском кресте. Со Христа прозвучал возглас «Совершилось». Это был возглас удовлетворения. Спасение совершено. Труд окончен. Образец личной евангелизации от лица к лицу дан навсегда. Но Божий замысел евангелизации не кончился только на личном примере Христа. Христос передал задание Своим ученикам. Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Задание это дано не какой-то специальной группе людей, проповедников, благовестников. Задание это дано всем, кто называют себя последователями Христа. Апостол Павел также превосходный пример для любого христианина. Прочитай его жизненную историю в Деяниях апостолов. Обрати внимание, что или кто был постоянной темой его разговоров. Он не хотел говорить ни о чем и ни о ком другом, как только о Христе, и притом распятом. Побеждать других для Христа, свидетельствовать о Христе, рассказывать о своем обращении ко Христу было вечно горящим желанием этого последователя Христа. Павел был готов пострадать ради того, чтобы распространить эту благую весть. Его бросали в темницу. Он был избитым, связанным, голодным, одиноким, забытым своими братьями. Но все это не могло остановить его свидетельство. Когда он не мог провозглашать эту весть устно, он писал ее или диктовал, и другие писали. Верный свидетель Христов делал это до того дня, пока он мог сказать: «Я готов умереть. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Бог ожидает такой отдачи от каждого своего чада. мир погибает во грехе. Боже, сокруши мое сердце. Открой мои глаза. Помоги мне видеть жажду этих людей, которые ищут истины и помощи. Только ты можешь удовлетворить эту жажду. Сделай меня сосудом угодным для твоего употребления. Помоги мне быть занятым твоим делом, осуществлением твоего замысла ради спасения тех, которые живут вокруг меня. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Великий источник» из книги Спёрджина «12 проповедей о сердце». Текст взят из книги притчи Соломоновых, 4 главы, 23 стиха. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Но прежде давайте вспомним, о чем шла речь в первой части проповеди. Спёрджин сравнивает сердце с водохранилищем. Вы наверняка видели огромные хранилища воды, из которых тысячи домов снабжаются водой. Сердце – это такое же хранилище человека, которое обеспечивает нас жизнью. Жизнь может течь по разным трубам – через уста, через голову, через глаза – но при этом все источники – голова, глаза, губы – получают жизнь из одного центрального резервуара – из сердца. И именно так, как нужно, ибо в противном случае трубы могут испортиться. Позже Святой Дух сейчас направит наши размышления. Моралисты – люди, для которых главная мораль, часто забывают о сердце. И, пытаясь исправить человека, задействуют какие-то другие механизмы. Некоторые из них говорят, чтобы изменить неправильную жизнь человека, нужно изменить принципы его поведения. И тогда он будет вести себя по другой схеме. Нужно изменить общество, чтобы у человека было больше возможностей проявлять добродетели и меньше искушений совершить злое деяние. Пока наш внутренний человек не обновится благодатью Божию через Святого Духа, наше сердце так и останется испорченным, грязным и отвратительным. А раз так, то, желая достичь успеха, мы должны начинать именно с него. Итак, возлюбленные Господом, позвольте мне показать вам хранилище вашего сердца. Я хочу убедить вас, что хранить сердце необходимо, если вы хотите, чтобы потоки вашей жизни доставляли радость вам самим и пользу другим. Во-первых, содержите сердце полным. Какими бы чистыми воды не были в резервуаре, невозможно всех обеспечить водой, если этот резервуар практически пустой. А если резервуар пуст, значит и трубы пусты. Человек с полным сердцем – это всегда сильный человек. Если он заблуждается, то силой отстаивает свое заблуждение. Если ему пришло что-то на ум, то будьте уверены, об этом узнают все, даже если это отъявленная глупость. А если у этого сердца появится правильная цель, то она либо достигнет ее, либо, потерпев поражение, умрет славной смертью и прославится в своем поражении. Сердце – это сила. Во-вторых, никакой пользы не будет, если резервуары водохранилища будут полны, а вода в них будет грязная. Вы все знаете, что иногда из крана течет грязная вода. Конечно же, это никому не нравится. Водохранилище должно быть чистым. Каким бы полным ни был резервуар, если вода в нем грязная, если в ней содержатся посторонние примеси, компания никогда не сможет удовлетворить своих клиентов, потребителей воды. Поэтому мы должны со своим сердцем делать то же, что компания делает с резервуаром воды. Мы должны хранить свое сердце чистым. Ибо если сердце нечисто, то и жизнь нечиста. «Христианин, храни свое сердце чистым!» Ты спросишь, «Как же я могу это сделать?» В древнем мире была вода, и путешественники, томимые жаждой, подошли к ней, чтобы напиться. Но когда они отведали ее, она показалась настолько отвратительной на вкус, что им показалось, будто их язык загорелся, а рот охватило пламя. Они не могли пить эту горькую воду. Помните ли вы, как Моисей повелел поступить в этой ситуации? Это же повеление он дает этим утром и вам. Он бросил дерево в воду, и она стала сладкою и чистою. Ваше сердце от природы, как вода Меры, горькое и нечистое. Но есть дерево, и вы знаете, как оно называется. Дерево, на котором висел Спаситель. Крест. Возьмите это дерево, опустите в свое сердце. И даже если оно будет еще грязнее, чем вы думаете, сладкий крест посредством Святого Духа в скорости вернет его в первоначальное состояние и сделает чистым. Христос Иисус в сердце — это сладкое очищение. Он производит в нас освящение. Елисей бросил соль в воду, а мы должны бросить в сердце кровь Иисуса. Как только вы познаете и полюбите Иисуса, как только Его крест станет предметом вашего поклонения и источником радости, в это же мгновение ваше сердце начнет очищаться и жизнь. Друзья, пусть каждый из нас научится держать крест в сердце. Христиане, возлюбите своего Спасителя еще больше. Воззовите к Святому Духу, чтобы ваши чувства к Господу еще сильнее воспылали. И тогда Его я имя за любовь Его принял. Что раньше приобрел, теперь все потерял. И со стыдом былую гордость вспоминая, свою я славу ко Христу Христову пригвождаю. Крест в душе очищает всю душу, разум. Христианин, храни свое сердце, ибо из него источники жизни. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: В-третьих, есть один вопрос, о котором компаниям, снабжающим нас водой, не стоит беспокоиться. Если их вода чиста, а резервуары полны, им не нужно заботиться о покое в природе, так как даже в шторм и бурю мы будем получать воду так же, как обычно. Но с сердцем дело обстоит иначе. Если в сердце не хранить мир, жизнь не будет счастливой. Если покой не будет царить над озером их души, из которого текут реки жизни, реки тоже будут неспокойны. По нашим действиям будет понятно, что в сердце у нас буря. Попробуйте применить это, во-первых, по отношению к себе. Все мы хотим, чтобы жизнь наша была радостной. Все люди хотят быть довольными жизнью. Но будем помнить, что сохранить мир и счастье в жизни можно только, если содержать сердце в покое. Это единственный способ. Пусть вы будете бедными, пусть вы будете богатыми, пусть вас будут уважать, пусть вас будут презирать, пусть у вас будет всего много, пусть будет всего мало. Если ваше сердце спокойно, вы будете счастливы в любой ситуации. Но как бы ярко солнце не светило в вашей жизни, если сердце одолевают проблемы, вся жизнь превращается в проблему. В одном из немецких мартирологов я прочел одну замечательную историю, которую хочу сейчас рассказать. В одной из тюрем долгое время содержался святой мученик, поражавший всех своей твердостью и терпением. Наконец, в день казни его вывели из тюрьмы, чтобы сжечь на костре. И вот он просит позволения еще раз обратиться к судье, который, согласно шведским традициям, должен был присутствовать при казни. Некоторое время судья отказывался, но потом все же вышел вперед. И тогда крестьянин сказал ему: «Сегодня вы казните меня. Да, я признаю, что я грешник. Но отвергаю, что я еретик, потому что от всего сердца верую в то, о чем написано в апостольском символе веры». И потом осужденный процитировал весь этот символ на память. «Господин судья», — продолжал он, — «у меня есть последняя просьба. Положите, пожалуйста, свою руку сначала на грудь мне, а потом себе. А после скажите всем честно и откровенно, чье сердце бьется чаще. Чье боится и беспокоится? Я готов покинуть этот мир с радостью. Я готов пойти ко Христу, в которого всегда верил. А что вы чувствуете в этот момент, вы сами хорошо знаете». Судья ничего не ответил, но приказал побыстрее разводить огонь. Было очевидно, что он боялся больше, чем мученик. Поэтому, дорогие друзья, храните свое сердце в праведности. Святой Дух говорит о Давиде так: «И вздрогнуло сердце Давида». Для благочестивого человека дрожь в сердце намного болезненнее удара кулаком. Дрожь в сердце — это удар в самую душу. Поэтому храните свое сердце. Не позволяйте ему бороться с вами. Старайтесь, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдал сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Ночью преклоняйте колени и, исповедуя все свои грехи, говорите о своей вере во Христа, и тогда вы будете бояться смерти так же, как боитесь кровати. Просыпаясь утром, отдавайте свое сердце Богу, впускайте туда милых ангелов совершенной любви и святой веры, и тогда идите в мир. Пусть вам там на каждом шагу будут встречаться львы и тигры, но вы не будете бояться их, как не боялся Даниил, когда его посадили в ров со львами. Храните свое сердце в мире, и ваша жизнь будет счастливой. Во-вторых, помните, что то же самое можно сказать и в отношении других людей. Я думаю, все мы хотим вести тихую жизнь и, насколько это возможно, быть в мире со всеми людьми. Сейчас появилась какая-то новая порода людей. Я не знаю, откуда они взялись, но они смешались с англичанами и повсюду распространились. Создается впечатление, что они родились с единственной целью — постоянно спорить и всегда быть недовольными. Они говорят, что все англичане такие, что они счастливы только тогда, когда есть на кого поворчать. Они утверждают, что худшего для англичанина наказания быть не может, чем лишить его объекта для ворчания, что тогда англичанин смертельно обижен, потому что его лишают возможности проявить себя. Я не знаю, верно ли это в отношении всех англичан, но точно верно в отношении некоторых. Вы не можете присутствовать с ними в одной комнате, потому что они говорят то, с чем вы полностью не согласны. Вы не можете пройти рядом с ними и полмили по улице. Они обязательно найдут во всех, кого видят, изъяны. Они разглагольствуют о служителях: у этого учение слишком возвышенное, а у того слишком приземленное. Один им кажется слишком слабовольным и педантичным, другой слишком грубым, его слушать вообще невозможно. Один, по их мнению, не посещает людей, а должен. Другой посещает так часто, что забывает про кафедру. Короче, нет ни одного хорошего человека. Все плохие. Почему так происходит? Откуда появляется это постоянное недовольство? Всему причина сердце. Их внутренний человек угрюм и мрачен, и своей речью такие люди выдают себя. Они не хотят чувствовать, что Бог объединил своей кровью все народы, живущие на земле. А если и чувствуют, то никогда не пускают это чувство проникнуть глубоко в сердце. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». У этих людей в сердце никогда не было записана 11-я заповедь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Хотя вполне возможно, что в нем были записаны остальные 10. Об этом они забывают. Христиане, старайтесь, чтобы ваши сердца были полны любви. И если у вас настолько маленькое сердце, что вы можете любить братьев и сестер только из своего братства, попытайтесь сделать свое сердце больше, чтобы трубы из него простирались ко всем людям Божьим, населяющим землю, чтобы, встретив такого человека, вы сразу же открывали кран, и из вашего любящего сердца вырвалась бы струя истинной, горячей, добровольной, живой любви. Храните свое сердце в мире, и ваша жизнь будет проходить в мире, ибо из вашего сердца проистекают источники жизни. Как же этого достичь? Опять повторю, мы должны просить Святого Духа поселить мир в нашем сердце. Только тот голос, который когда-то приказал водам Галилейского моря успокоиться, может успокоить бушующие волны в нашем сердце. Только Всемогущий своей силой может успокоить бурю вашей природы. Воззовите к Нему. Он все еще спит в лодке со своей церковью. Разбудите его, чтобы ваше благочестие не погибло в раздорах. Воззовите к Нему, попросите Его дать вашему сердцу мир и счастье. И тогда в вашей жизни появится мир, мир, который пребудет всегда и в радости, и в печали. Пойдем дальше. Снабжающие город водой компании, несмотря на то, что их резервуары полны, все равно всегда находятся в опасности не рассчитать свои силы и пообещать снабдить водой слишком большое количество потребителей. Представьте себе, что одна из таких компаний проложила две огромные трубы, пытаясь обеспечить сразу две части города. Поток воды разделился на два, и какой же мы видим результат? В итоге компания не смогла как следует обеспечить водой жителей ни одной из частей города. Все они остались недовольны. Сердце человеческое слишком мало. Из него не может вытекать живая вода стремительным потоком сразу в двух направлениях. Поэтому мой четвертый совет вам на сегодня таков. Не позволяйте сердцу разделяться. Представьте себе озеро, из которого вытекает 20 или 30 ручейков. Может быть, лучше было бы, если бы из него текла одна большая река, которая бы имела значение для всей страны. Эти ручейки пересыхают летом, хотя весной могут превращаться в достаточно стремительные потоки. Но каждый из них по отдельности не приносит никакой пользы, потому что озеро может служить источником только для одной большой реки. Так же и в человеческом сердце. Достаточно силы только для одной большой цели. Нельзя одну половину своего сердца отдавать Христу, а другую половину миру. Никто не может одновременно служить Богу и мамоне, потому что сердцу человеческому недостает силы служить сразу двум господам. Но, к сожалению, многие поступают именно так, как нельзя. Я как-то познакомился с человеком, который одну часть своего сердца оставлял в мире, а с другой шел в церковь. В результате получалось, что в церкви его все считали лицемером. «Если бы он принадлежал к нам, — говорили они, — разве бы он сделал вчера то, что сделал, а сегодня он пришел к нам и так много обещает?» Церковь смотрела на него с подозрением. Если он обманщик, то какой от него может быть толк, ведь его сердце целиком не принадлежит вере. А как дела обстояли в мире? Вера связывала его там. Таким образом, он не принадлежал ни к миру, ни к церкви. Он хотел быть и здесь, и там, но получилось, что ни те, ни другие не признавали его. Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался идти сразу по двум сторонам улицы, разве что пьяницы так делают. Это на самом деле очень неудобно. Однако я видел множество людей, которые в переносном смысле пытались идти сразу по обеим сторонам улицы. Мне кажется, они тоже в каком-то смысле пьяны, иначе бы они даже не начинали это глупое занятие. Поэтому, если вы считаете, что этот мир с его удовольствиями достоин того, чтобы завладеть вашим вниманием, идите в мир. И не делайте вид, что вы верующий человек. Но если Христос на самом деле для вас Христос, если Бог — Бог, тогда отдайте Ему все свое сердце целиком и не шатайтесь из стороны в сторону. Многие члены церкви таким образом пытаются идти сразу по обеим сторонам улицы. Их солнце уже на закате, оно не дает много света и тепла, оно уже почти зашло. Но, тем не менее, оно создает длинные тени, и эти люди как бы стоят на одной стороне улицы в мире, а их тень падает на противоположную сторону, на стену дома и на тротуар. Этот образ можно применить ко многим из вас. Вы приходите в церковь, участвуете в хлебопреломлении, принимаете крещение, присоединяетесь к церкви. И все это только ваша тень. А вы, настоящий, находитесь на другой стороне улицы. Что пользы от пустой человеческой оболочки? Но многие члены церкви именно таковы. Они как будто змеи, которые оставляют свою шкуру. Они отдают нам ее, отдают оболочку, в которой когда-то была жизнь, а потом шатаются из стороны в сторону, водимые своими распутными желаниями. Они отдают нам свою внешнюю часть, а внутреннюю оставляют в мире. Верующие, подумайте, как это глупо! Ваш Господин отдал всего себя за вас. Он заплатил всю стоимость, поэтому направляйте к Нему каждое движение своего сердца. Пусть у вас в жизни будет только одна цель. И чтобы добиться ее, молите Бога, чтобы Он хранил ваше сердце. Молите, чтобы Святой Дух вдохновлял вас больше и больше, чтобы Он охранял и защищал вашу душу, чтобы ваши жизненные силы текли только в одном направлении, чтобы ваша жизнь становилась глубже и чище, чтобы в ней было все больше мира. Единственное хранилище вашей жизни — это воля Божья, единственная труба — любовь Христа и желание угодить Ему. Много лет назад Спенсер писал: «Сердце человека по природе раздроблено. Разные его части преданы разным страстям. Сначала человек занят одним суетным делом, затем, уделив ему некоторое внимание, он тут же посвящает себя другому, ибо у него много привязанностей. Бог ввергает своих избранных, которых Он определил быть сосудами чести, посвященными для Его святого служения, в огонь Своего Слова, чтобы их сердце расплавилось и заново было отлито преображающим духом в святое целое, чтобы их сердце отвратилось от всех своих многочисленных привязанностей и снова стало принадлежать только Богу, чтобы человек взирал только на Бога и все в своей жизни делал только для Него. Если хочешь знать, искреннее ли у тебя сердце, посмотри, обновилось ли оно подобным образом. Возможно, мой последний пункт покажется вам несколько странным. Древние историки повествуют, что когда один из наших королей вернулся из плена, в его честь в Чипсайде были устроены фонтаны из вина. Король был таким щедрым, а народ таким довольным, что каждый мог набирать из фонтанов вино, которое текло вместо воды. Наша жизнь может быть такой богатой, такой полной, такой благословенной для других людей, что эту метафору можно будет применить и к нам. Окружающие могут заметить, что из нашего сердца течет вино, тогда как из сердец других людей течет обыкновенная вода. Я уверен, что вы знаете таких людей. Например, Джон Ховард. Его жизнь была совсем не похожа на наше скудное существование. Он был настолько великодушен, что готов был пожертвовать собой ради человечества. И воды его жизни текли подобно этому вину. Каждый из вас, наверное, встречал в жизни такого святого, живущего у самых ног Иисуса. Когда говорили вы, ваши слова казались вам обычной водой, но когда Он говорил с вами, в Его словах чувствовалось помазание, глубина и сила, которыми вы восхищались, ведь вы сами не могли сказать ничего подобного. Иногда вы восклицали: «Как бы я хотел, чтобы мои слова были такими же осмысленными, приятными, сладостными, чтобы на них было такое же помазание, как на словах этого брата. Как бы я желал, чтобы мои поступки были такими же возвышенными, прекрасными и чистыми, как его деяния. Все мои достижения — ничто на его фоне. Если бы я мог сделать больше, если бы я мог направить в каждый дом потоки золота вместо своих жалких отходов». Христианин, эти примеры должны научить тебя хранить свое сердце полным. Никогда, никогда не пренебрегай Словом Божьим, которое может наполнить твое сердце повелениями и наставлениями, и тогда изречения уст твоих будут так же, как и твое сердце, богатыми и сильными. Наполни свое сердце богатой, щедрой любовью, и тогда потоки, текущие из твоей руки, будут такими же богатыми и щедрыми, как и твое сердце. И прежде всего, пусть Иисус живет в твоем сердце, и тогда из твоего чрева потекут реки воды живой, более чистой и более освежающей, чем вода из колодца близ Сихаря, из которого пил Иаков. Христианин, иди к великим залежам богатств и проси Святого Духа сделать твое сердце богатым во спасение. И тогда твоя жизнь и твои слова будут благословением для твоих ближних. И когда они будут смотреть на тебя, они будут видеть, что твое лицо — как лицо ангела. Тогда пути твои будут обливаться молоком, и скала будет источать для тебя ручьи елея. Тогда сидящие у ворот будут вставать, увидев тебя, и люди будут оказывать тебе почтение. В заключение выскажу еще одну мысль. Сердце некоторых из вас не стоит того, чтобы его хранить. Чем раньше вы избавитесь от него, тем лучше. Это каменное сердце. Ощущаете ли вы, что у вас каменное сердце? Идите домой, а я буду молиться о том, чтобы Господь забрал это испорченное сердце. Обратитесь к Богу и попросите: «Забери мое каменное сердце и дай мне сердце из плоти». Ибо каменное сердце — это нечистое сердце, раздробленное сердце, не знающее мира сердце. Это сердце бедствует и нищетствует. Оно лишено всякой благости, и с таким сердцем вы не можете принести благословение ни себе, ни другим. Господи, не угодно ли Тебе обновить сегодня сердца многих? Разбей камень, замени его на плоть, и да будет тебе вечная слава.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Великий источник» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». Текст взят из книги «Притчи Соломоновых», 4 главы, 23 стиха. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о человеке, пострадавшем от клеветы и который чуть не погубил себя из-за своей ограниченности. Оказались ли превратности судьбы для парня лишь результатом нелепого стечения обстоятельств? Или же был в этом какой-то высший смысл? Герой нашей истории смог найти ответ на этот вопрос лишь

0: помогите!
1: Где врача?
2: Потерпи, потерпи, Майкл, я иду! Я иду, Майкл, потерпи!
0: Я не выдержу, помогите мне!
2: Я уже здесь, Майкл! Не шевелись, не шевелись, Майкл! Я сейчас вколю тебе обезболивающее!
0: Мне ранило! Доктор, я не могу идти!
2: Потерпи, потерпи, это поможет!
0: Я не хочу умирать во сне, доктор!
2: Майкл, успокойся, успокойся! Это морфин, просто обезболивающее, а не снотворное!
0: Я не хочу оставаться умирать здесь один! Доктор, не бросайте меня!
2: Я не брошу, я не брошу тебя! Эй, кто-нибудь! Эй, помогите, помогите! Помогите мне вытащить его отсюда!
0: Господи, я умираю! Я умираю! Я попаду в ад!
2: Держись! Держись рядом со мной, Майкл! Мы должны выбраться отсюда! Он синеет у меня на глазах! Срочно нужен вертолет! Его нужно как можно скорее доставить в госпиталь! Иначе парню конец! Эй, помогите! Ребята, помогите, пожалуйста! Его нужно вытащить отсюда! Иначе парню конец! Помогите!
3: Я попал на войну... Еще совсем желторотым птенцом. Я никогда в своей жизни не видел своего отца. Они с мамой развелись, прежде чем я родился. Мама целыми днями была занята на работе, а я оставался с бабушкой. Они очень меня любили, но все же мне не хватало отца. А когда мне исполнилось 18 лет, у мамы обнаружили рак. Это привело ее к Богу. Мы начали ходить с ней в церковь. Но я там ничего не понимал, и мне было просто неинтересно.
4: Мама, ну скажи, ну зачем мне ехать на эту службу? Я не хочу.
5: Хуже тебе от этого не станет. Не ной, пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Ума не приложу. Ну почему ты не хочешь ходить в церковь? Мне, например, там очень нравится.
4: Да я просто не понимаю всех разговоры эти о Боге.
5: Ну хочешь, верь, хочешь, нет. Но все это очень важно.
4: Можно подумать. Я вообще сомневаюсь, что Бог существует.
5: Когда-нибудь ты в этом убедишься.
4: Вот еще. Лучше бы я остался играть с ребятами в футбол.
5: Не спорь. Больше мы это обсуждать не будем. Когда зайдем в церковь, веди себя спокойно, Майк. И внимательно слушай священника.
4: Ой, сдохнуть можно от скуки. Ну да ладно. Мне все равно все это до лампочки.
3: Посещение церкви тогда мне ничего не дало. У меня были свои интересы. Ими я и занимался. Мне нужны были деньги. Я не брезговал тогда ничем ради пары долларов в кармане. Работать или воровать мне было без разницы. Нет, конечно, я не угонял машины, не грабил банки, но тянул по мелочи все, что плохо лежало. Чего я только не вытворял в те подростковые годы. Но совершенно неожиданно для меня моя вольная жизнь вдруг закончилась. Однажды мама достала из почтового ящика повестку в армию.
5: Ты же знал, что это рано или поздно должно было случиться, Майк. В чем, собственно, дело?
4: Просто я не хочу идти в армию.
5: Странно. А мне казалось, что ты с детства мечтал стать военным.
4: Мечтал. Ну пойми, это же совершенно разные вещи. Идти служить добровольно или по призыву, когда кто-то приказывает.
5: Ну что мы можем сделать?
4: Мама, меня же могут послать во Вьетнам.
5: Может, все обойдется?
4: Вся моя жизнь пойдет под откос. С утра до вечера маршировать и бесконечно подчиняться чьим-то дурацким приказам.
5: А где ты будешь проходить подготовку?
4: Не знаю. Еще не сказали. Мам, ты прилетишь ко мне?
5: О чем ты говоришь, Майк? Ни за что на свете. Ты же знаешь, как я до смерти боюсь самолетов.
3: Впервые в своей жизни я оказался в ситуации, когда мои интересы никого не интересуют.

0: интересовали. Уже была пройдена начальная военная подготовка, а я так толком еще и не понял, что со мной происходит. И вот, пожалуйста, я оказался крайним. Произошло именно то, чего я больше всего и боялся. Меня все-таки отправили воевать во Вьетнам. Я был зачислен в 4-ю пехотную дивизию, а пуля нашла меня на 3-й месяц службы. Она ударила меня в позвоночник, как раз под левой лопаткой. Боль была просто адская. Под бешеным огнем врач все-таки не бросал меня. На помощь пришли и другие ребята.
1: Командир, вертолет на подходе!
2: Билл, я приказываю быстрее подготовить раненых.
3: Он, кажется, потерял сознание. Нельзя терять ни минуты! Вроде бы морфин начинает действовать. Он пришел в себя. Майкл, ты меня слышишь? Майкл, ты меня слышишь? Майкл,
2: да.
3: Очнись!
2: Секунду могут начать атаку.
3: Да.
2: Любую секунду.
3: Сейчас тебя отправят на вертолете в госпиталь. Ты меня слышишь?
0: Да.
3: Отправят тебя на вертолете в госпиталь,
0: доктор.
3: Майкл.
0: Доктор, возьмите, пожалуйста, мои часы и бумажник. Отправьте их маме, ладно? Там, куда я попаду, мне это уже не понадобится. Я знал, что попаду в ад, и все мое существо содрогалось от ужаса. Поскольку я не принял Иисуса, когда был здоров, то не хотел лицемерить и призывать его в последнюю минуту. Теперь-то я понимаю, что мне мешало сделать это моя гордыня. Вертолет доставил меня в полевой госпиталь, а через 10 дней меня послали на лечение в Японию. Это продолжалось несколько недель. Я был на волосок от смерти.
4: Майк! Майк, ты слышишь меня? Твоя мама приехала.
5: Майк! Господи, сынок! Какой ужас! Ты весь в трубках! Схудал, кожа до кости.
0: Мама, как ты здесь оказалась?
5: Я очень переживала за тебя. Вот и приехала.
0: А где я?
5: В Японии, в больнице.
0: А как ты сюда добралась?
5: Я прилетела на самолете.
0: Меня подстрелили, мама.
5: Я знаю. Знаю, Майк. Не переживай, я буду рядом с тобой.
0: Мама, как я рад, что ты приехала. Я...
5: Доктор, он выживет.
4: Ваш сын то и дело теряет сознание. Успокойтесь. Видите ли, инфекция попала в спинномозговую жидкость и, как результат, бактериальный менингит.
5: Менингит? Это помимо того, что он ранен?
4: Мы делаем все, что в наших силах. Мы уже испробовали все средства, но справиться с заражением так и не удается.
5: Если бы я только могла приехать хоть немного раньше.
4: Его доставили из полевого госпиталя с очень высокой температурой. Врачи на месте так и не смогли поставить диагноз. Только дополнительное обследование здесь, в клинике, показали, что у вашего сына менингит.
5: Мой бедный мальчик. Какой он несчастный. Я его просто не узнаю.
4: Я хочу, чтобы вы знали всю правду. Он в критическом состоянии.
5: Откуда у него воспаление?
4: Ну, вероятнее всего, заражение произошло, когда его ранило.
5: Ну, я надеюсь, Майк выживет.
4: У нас есть еще один препарат. Попробуем его. Но если это лекарство не поможет, то, увы, сами понимаете.
5: Господи, прошу тебя, не дай моему мальчику умереть.
0: Через 3 месяца стало совершенно ясно, что я выкарабкался. В общей сложности я провел около 1.5 года в разных клиниках. Наконец, меня выписали. Но я вышел оттуда в мир полным инвалидом. Ноги у меня были полностью парализованы. Я страшно ослабел и телом, и душой. В больницах меня постоянно пичкали наркотиками, и, конечно, я к ним привык. И вот теперь они с выпивкой хоть как-то скрашивали мое существование. Почти все друзья от меня отвернулись. Однажды вечером я пригласил прийти поиграть в карты знакомых ребят.
1: Ты посмотри!
6: Да, вещь, что надо! Ну еще бы! А еще один я держу себе под матрасом.
7: Где ты достал, Май?
6: О, видишь?
7: Где ты достал?
6: Ну, с такими пушками ты хоть на медведя готов идти. Люблю оружие. С детства. Ты, парень, не промах. Ну, ладно. Что, как говорится, ближе к телу.
7: Ну.
6: В покер сыграем?
7: Еще как?
6: А как же?
7: Поехали, ребята. Почему? Да, поехали.
6: Если кто хочет пить, пожалуйста.
8: Я не против. Тебе налить, Майк?
6: Нет, мне не надо пока.
7: Кто не пьет?
6: Мозги мне нужны для игры.
8: Так, кто раздает?
6: Кто раздает-то?
7: Я. Ну, давай, раздавай. Давай, поехали.
8: Мне еще одну.
7: Так.
8: Еще. Так, хорошо.
7: Так. Я пас. Так. Убери руки.
8: Так, все. Мне еще одну.
7: Налей сюда, Винца.
6: Мне. Слушайте, этот парень махлюет.
7: Не понял?
8: Мне очень жаль, ребята, но кажется, я выиграл эту партию.
7: Погоди, как это ты выиграл?
6: Смотрите на его карты. Да,
7: погоди.
6: Да он же жульничает.
8: Ты назвал меня жуликом?
6: А кого ты думал?
8: Ах ты!
0: Когда он попытался схватить пистолет, лежавший под матрасом, то я успел первым выхватить из-под подушки другой пистолет, о котором он еще не знал, и выстрелил ему прямо в голову. Его приятели выбили у меня пистолет из рук и увезли парня в больницу. Меня обвинили в стрельбе из огнестрельного оружия в городе. Я был так туп, что даже не нанял адвоката, не просил никакой защиты в суде. После недолгого пребывания за решеткой я запил еще больше. Однажды вечером я начал развлекаться в баре. Окончилось все разбирательством у шерифа. Чтобы помочь мне выпутаться из этой ситуации, приехала мама.
5: Ради бога, что случилось, Майк?
6: Я ничего не помню, мама.
5: Шериф говорит, что ты проехал мимо него по дороге. Он сразу понял, что ты был в нетрезвом состоянии. Тогда он поехал за тобой, а потом ты попал в аварию.
6: Да? Ну, надо же.
5: Ты пьешь слишком много, Майк.
6: А как иначе? Как иначе, если жизнь для меня потеряла всякий смысл?
5: Но ты позволяешь себе такое, что просто волосы становятся дыбом. Особенно после того, как ты подстрелил того парня.
6: Он меня в покое не оставит. Этот подонок выслеживает меня.
5: Ты стал слишком невменяемым. Я с тобой как на вулкане. Каждую минуту в напряжении. Шериф, мне кажется, суд должен принять какое-то решение, как быть дальше, потому что я не могу ручаться за своего сына. Он опасен и для себя, и для окружающих.
6: Мама! Мама, так как ты можешь?
5: Это ради твоего блага, Майк. Если бы ты видел себя со стороны.
0: После этого случая меня отправили на 3 месяца в психушку. Но врачи никаких отклонений не обнаружили. И через неделю меня выписали. А вернувшись домой, я вдруг ясно осознал, что, по сути, я был никому не нужен. Нет, у меня были какие-то приятели, но настоящих друзей, на которых бы я мог положиться, у меня не было. И я понял, что мне оставалось надеяться лишь на собственные силы. Тогда я бросил пить и начал читать. Через некоторое время я решил поступить в университет, и меня приняли, несмотря на низкие оценки в аттестате. В первый же день учебы я увидел необыкновенно красивую девушку. Ее звали Сьюзан. Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы начали с ней встречаться.
1: Я тоже обратила на тебя внимание в первый же день, когда я пришла на занятия. Захожу в вестибюль, а вокруг столько народа, и вдруг вижу парня с такими очаровательными карими глазами, каких я еще ни у кого не видела.
0: Правда?
1: Да, ты мне сразу показался очень привлекательным.
0: А я в тебя влюбился с первого взгляда.
1: Я и несколько недель надеялась увидеть тебя снова. Но у меня не получалось. Я не знала, что ты учишься вечером.
0: А я тогда и не мечтал, что смогу тебе понравиться.
1: Вот глупый. А, я тебя заметила почти случайно. Ты разговаривал с моей подругой по комнате.
0: А, да-да-да, помню.
1: Угу. Ты тогда сказал мне, что не любишь светских разговоров.
0: Я люблю в тебе все, Сьюзан. Все без исключения. Твое лицо, походку, волосы. Я просто схожу с ума от любви к тебе.
1: Майк тогда даже не подозревал, что я ходила в церковь, которая заставила меня выбирать между ней и Майком. Я решила остаться с возлюбленным. Мы поженились. Но меня очень интересовали вопросы духовной жизни, а Майку до этого не было никакого дела. Однажды я зашла в магазин христианской литературы и, просматривая книги, наткнулась на комментарий к Откровению, которые, как мне показалось, могли бы быть интересными и Майку. Я их купила, почитала немного сама, а потом дала мужу.
0: Сьюзен!
1: А!
0: Сьюзен, пойди сюда на минутку, милая.
1: Что случилось?
0: Сьюзен, ты только послушай, что здесь написано. Вот. Угу. Откровение, глава 1, стих 18. «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сьюзен, это означает, что Иисус Христос – Бог.
1: Бог?
0: Конечно.
1: А я этого и не знала.
0: А здесь также сказано, вот послушай, здесь также сказано, что все мы грешники, но я это знал и раньше, я ведь всю жизнь только тем и занимался, что грешил.
1: Погоди, что ты читаешь? Книгу, которую я купила?
0: Да.
1: Я рада, что ты нашел в ней кое-что интересное для себя.
0: Вот послушай, что здесь еще написано.
1: Угу.
0: Все, что вам нужно сделать для спасения, это уверовать в то, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи.
1: И это достаточно?
0: Сьюзан, я только что обратился к Господу с молитвой и попросил Его стать моим спасителем.
1: О, Майк, я рада за тебя.
0: Почему бы тебе не сделать то же самое?
1: Да. Я тоже хочу помолиться с тобой. Господи, я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, был погребен и на третий день воскрес. Прошу тебя, освободи меня от грехов и стань моим спасителем. Аминь.
0: Аминь. Сьюзан, давай начнем изучать Писание и ходить в церковь. Тогда мы точно не ошибемся.
1: Я согласна.
0: Ты у меня просто замечательная жена. Я тебя так люблю. Как я рад, что мы вместе. Ну, не просто ли это? Ну, скажи, ну вот не просто ли то, что мы сделали с тобой?
1: И мне кажется, таким образом мог спастись каждый.
0: Ты знаешь, читая все это, я вспомнил о том, о чем уже не вспоминал целых 7 лет.
1: О чем?
0: Ну, тогда, во Вьетнаме, когда меня ранило, я был уверен, что попаду в ад. И хотя я тогда не верил в Бога, я все равно обратился к нему и сказал, что знал о грозившей мне гиене огненной.
1: Но, Майк, ты уже вне опасности.
0: Да, это так. Иисус спас меня. Сначала врачи спасли мне жизнь, а сейчас Иисус спас мою душу.
1: Наша жизнь невероятно переменилась. Майк бросил пить, курить и даже принимать обезболивающее. Мы стали прихожанами местной церкви, а со временем Майк был посвящен духовный сан и назначен деканом библейского института. Бог дал нам 3 детей. Майк вел активную миссионерскую работу, он свидетельствовал и проповедовал Евангелие на улицах. Но весной 1996 года у Майка вдруг начались проблемы с речью. Он не мог четко выговаривать слова. И мы обратились к врачам и были потрясены страшным диагнозом. Болезнь Лу Герига. Болезнь Лу Герига. Какой ужас, Майк!
0: Мне просто не верится.
1: Нет, нет, этого не может быть. Нервная дегенерация, притом неизлечимая.
0: Вот почему мне в последнее время так трудно говорить. Рано или поздно меня совершенно парализует.
1: О, Майк!
0: Мне очень жаль, Сьюзан, что тебе придется из-за меня еще столько претерпеть в жизни.
1: Ты об этом не волнуйся. Я знаю, Бог даст нам силы пережить все испытания.
0: Я согласен, если Господу угодно обречь меня на эти мучения, но я боюсь за тебя.
1: Все будет хорошо, Майк. Вот увидишь. Я люблю тебя. Пути Господни неисповедимы. Я верю, что есть и в этом какой-то смысл. Он должен быть.
0: Ну что ж, сегодня вечером мне придется обо всем рассказать в собрании.
1: Но на собрании Майк уже не мог говорить. Как люди плакали. Я никогда и не думала, что они так любили моего мужа. Он был так нужен каждому члену нашего собрания. Накануне Рождества Майку исполнилось 47 лет. Вся община праздновала его день рождения. А один из его ближайших друзей приготовил для Майка сюрприз.
9: Братья и сестры, вы все помните, конечно, свидетельство нашего Майка. Как он был тяжело ранен на войне во Вьетнаме, чуть было не погиб. Но у Бога, у нашего Бога были другие намерения. Если бы тот врач не вынес его с поля боя, из той ужасной мясорубки все для нашего Майка обернулось бы по-другому. Майк все эти годы пытался хоть что-то узнать о судьбе спасшего его 26 лет назад человека. И вот сегодня, в свой день рождения, Майк наконец сможет увидеть своего друга, Пол Маккомби.
1: Какой это был волнующий момент. Друзья долго не могли выпустить друг друга из объятий. По их щекам текли слезы. Мы с Майком были просто вне себя от радости.
9: Друзья мои, если бы вы знали, Как нелегко было мне организовать эту встречу. Я нанял детектива, который тоже воевал во Вьетнаме. Да-да-да, он отказался брать деньги за эту работу. Он долго искал, и, наконец, его усилия увенчались успехом. И представьте, Пол тоже все эти годы мечтал узнать, что случилось с Майком после того, как его забрали на вертолете. Представляете?
1: После встречи Пол вернулся к себе домой в Луизиану. Поскольку он не знал Христа, сотни прихожан начали молиться о том, чтобы Бог открыл его сердце. И через полтора месяца Майк получил звонок от своего боевого товарища. О, Пол, я так рада слышать тебя. Я слушаю.
10: Я хотел рассказать вам, что тоже принял Христа как своего спасителя.
1: Слава Богу!
10: Слава Богу!
1: У нас здесь все молились за тебя, Пол.
10: Ну вот, Сьюзан, ты видишь, теперь круг замкнулся. Господь в своем милосердии позаботился о двух заблудших существах, которыми мы были тогда в джунглях. Он использовал меня для спасения жизни Майка, а затем он воспользовался вами, чтобы спасти мою душу.
1: Мы так счастливы за тебя, Пол. Ты не можешь даже представить, как мы рады.
10: Спасибо вам. Хвала Господу!
1: Хвала Господу!
10: Впервые в своей жизни я чувствую себя, наконец, спокойно.
1: Майк рассказывает о своей жизни для того, чтобы донести до страждущих чудесную благую весть. Она состоит в том, что Иисус умер ради искупления наших грехов и ради новой жизни для нас. Дорогие друзья, не поддавайтесь страху. Не бойтесь неудач. Позвольте Господу изменить вашу жизнь прямо сейчас.
11: Мы надеемся, что свидетельство Майка помогло вам увидеть, что у Бога есть замысел для вашей жизни. В каком бы сложном положении вы ни оказались, Господь сможет дать вам мир и надежду на будущее. Его любовь способна творить чудеса. Не ждите. Доверьтесь Иисусу прямо сейчас. Пригласите Его войти в свое сердце, и Всевышний наполнит вашу жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В Писании мы читаем, что спасение – это итог и цель веры. То же самое верно и в отношении Евангелия. Павел считает, что величайший дар, который Евангелие может дать человеку, это спасение его души. Бог послал Сына Своего в мир для того, чтобы мир мог быть спасен через Него. На протяжении веков спасение было главной мыслью Церкви и темой ее величайших гимнов. Святые люди в древности рассматривали спасение не просто как одно из благ Евангелия, а как одно великое благо, которое настолько захватывает жизнь человека, что он не желает уже ничего другого. Спасение от греха, избавление от суда и гнева, примирение с Богом и знание Христа было достаточно. Печально, но в последние десятилетия кажется, что спасение утеряло свою ценность. Многие считают, что обещание спасения уже недостаточно, чтобы приводить грешников к покаянию или святых к истинному посвящению. А чтобы делать евангельский призыв привлекательным, нужны еще какие-то обещания. Здоровье и богатство, успех и сила, а также стремление получить максимум от этой жизни стали популярными лозунгами современного христианства. На самом деле, те вещи, которые обещают с кафедры и которые люди хотят слышать, это часто те самые вещи, о которых Иисус предупреждал, что их следует отбросить, становясь на путь истинного ученичества. Человек может потерять весь мир, чтобы спастись, и все же, по его мнению, получить спасение за такую малую цену – это выгодная сделка. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Марка 8, 36, 37.

Тема прошлой передачи «Евангелие претендует на знание истины». «Ибо я не стыжусь благовествования Христова» Римлянам 1:16. Сейчас, когда у нас есть общее понимание Евангелия апостола Павла, мы должны разобраться, почему оно вызвало такое пренебрежение и даже враждебность у тех, кто его слышал. Почему Евангелие, являя силу Божью для спасения всякого верующего, тем не менее было и остается возмутительным и невероятным посланием для падшего мира? Мы живем в век плюрализма. Мировоззрение, которое отказывается от истины, утверждая, что все является одинаково истинным, особенно то, что касается религии. Современному христианину, может быть, это трудно понять, но христиан, живущие в первые века, на самом деле клеймили и преследовали как атеистов. Окружающая их культура была пропитана верой в существование богов. Изображения божеств заполняли мир, и религия была процветающим бизнесом. Мы живем в век гуманизма. В течение нескольких последних десятилетий человек боролся за то, чтобы вытеснить Бога из своей совести и культуры. Он разрушил все видимые алтари единому и истинному Богу и с рвением религиозного фанатика возвел памятники себе самому. Он умудрился сделать себя центром, мерой и целью всех вещей. Он восхваляет свою врожденную ценность, требует к себе уважения и почитает самоудовлетворение и самореализацию за высшее благо. Угрызение совести он объясняет остатками отжившей свое религии вины. Истинное Евангелие радикально. Иисус не является одним из путей. Он единственный путь. Других путей просто нет. Если христианство сделает только один маленький шаг к более терпимому экуменизму и заменит тот самый, единственный, на один из многих, Евангелие перестанет быть возмутительным, и мир с христианством могут стать друзьями. Однако, если подобное происходит, христианство перестает быть христианством. Христос отвержен, и мир остается без Спасителя. В некотором смысле Евангелие настолько неправдоподобно, что его распространение в Римской империи указывает на его сверхъестественную природу. Что могло заставить язычника, абсолютно незнакомого с ветхозаветными писаниями и укорененного в греческой философии или языческих предрассудках, поверить в эту весть о человеке по имени Иисус? Он был рожден при сомнительных обстоятельствах, в бедной семье, в одном из самых презренных регионов Римской империи. А Евангелие говорит, что он был вечным Сыном Божьим, зачатым Духом Святым в чреве еврейской девушки. Он был плотником по профессии, странствующим религиозным учителем, без всякого формального образования. А Евангелие утверждает, что он превзошел мудрость всех греческих философов и римских мудрецов. Он был беден, и ему негде было преклонить голову. А Евангелие говорит, что в течение 3 лет он кормил тысячи людей словом, исцелял болезни и воскрешал мертвых. Он был распят за пределами Иерусалима как богохульник и враг государства. А Евангелие утверждает, что его смерть была центральным событием всей истории человечества, единственным средством спасения от греха и единственной возможностью примирения с Богом. Он был положен в чужую гробницу, а Евангелие говорит, что на 3-й день он воскрес из мертвых и явился многим из своих последователей. Спустя 40 дней он вознесся на небеса и воссел одесную Бога. Итак, Евангелие утверждает,
что этот бедный еврейский плотник, отвергнутый как безумец и богохульник своим собственным народом и преданный на распятие римским правителям, на самом деле он – спаситель мира, царь царей и Господь господствующих. Пред именем его преклонится всякое колено, включая кесаря. Кто бы поверил в такую весть, если бы не действие силы Божьей? Евангелие никогда бы не вышло за пределы Иерусалима, а тем более за пределы Римской империи, и не распространилось бы по всем странам мира, если бы сам Бог не содействовал успеху благовестия. Весть умерла бы при своем рождении, если бы она зависела от организаторских способностей, красноречия и апологетических методов проповедников. Безотлагательно, с надеждой и полным посвящением мы должны использовать единственное библейское средство проповеди Евангелия, смелое и ясное провозглашение Писания, которого мы не стыдимся, потому что в нем сила Божия ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16.

Сегодня тема нашей передачи – сила Божья в Евангелии. Абсолютная неспособность человека спасти самого себя от своих грехов и осуждения – это тема, которая проходит через все Писание. Иов говорит: «Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Иов 9:30-31. Псалмопевец сокрушается, что грех его всегда пред ним. Псалом 55 стих. А апостол Павел восклицает в отчаянии: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:24. Абсолютная беспомощность и неспособность человека спасти себя – одна из самых неприятных истин в Писании. Однако она служит высокой цели – смирить человека и превознести спасающую силу Евангелия. В своем послании к Римской церкви Павел утверждает, что именно из-за человеческого бессилия и неспособности людей спасти себя Христос умер за нечестивых. Предоставленный сам себе человек не может спастись. Однако Бог не оставил человека, но дал ему средства спасения через Евангелие своего Сына. То, что невозможно для людей, возможно для Бога. Он силен спасать. Кто это идет от Едома? В червленных ризах от Васора? Столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Исаия 63:1. Он может спасать в полной мере, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Писания изобилуют примерами Божьей силы. Бог творит мир своим словом. Он выводит небесное воинство счетом. Он все звезды называет по имени, и по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. От дуновения его расступаются моря. Горы тают пред ним, как воск от огня, и как воды, льющиеся с крутизны. Он забавляется с Левиафаном, как с птичкой. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и что нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Даниил 4:35. Такова сила Божия. Но ни одно из перечисленных проявлений божественной силы не может сравниться с силой, явленной в Евангелии Иисуса Христа. Павел говорит о Евангелии как о силе Божьей. Этим словом переведено греческое «динамис». Хотя оно не является необычным, но в контексте Писания приобретает особое значение. В данном случае Павел ссылается на бесчисленные упоминания Ветхого Завета о силе Божьей, явленной в спасении его народа. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Сила Божья в Евангелии» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Бог вывел Израиль из земли египетской силою великою и рукою крепкою. Он воздвигнул фараона для того, чтобы показать свою силу и чтобы возвещено было имя его по всей земле.
Он спас свой народ ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Он снова и снова напоминал Израилю, что спасение никак не зависит от их усилий, а только от силы Божьей. Здесь, в первой главе послания к римлянам, помимо 16 стиха, слово «дюнамис» встречается еще два раза. В начале главы он говорит о силе, которая воскресила Иисуса из мертвых и доказала Его божественное сыновство. Далее, в 20 стихе, оно относится к силе, как к качеству Бога, которое было явлено в творении и проявляется в управлении вселенной. Это величайшее проявление Божьего всемогущества в Писании. И Евангелие занимает равное с ними положение, потому что оно есть сила Божия для спасения людей. Спасение включает в себя не только избавление от осуждения за грех, но также духовное воскресение людей как новых творений, их последующее сохранение и освящение. Что касается силы Евангелия, здесь важно задать себе два вопроса. Во-первых, признаем ли мы, что для спасения грешного человека необходима великая сила? Спасение – непростое дело. Его может совершить только Бог. Людям оно не под силу из-за падшего состояния и нравственного разложения. Писание учит, что образ Бога в человеке был серьезно искажен, и пороки осквернили все его существо. Человек объявил Богу войну и делает все, чтобы не принимать его истину. Библия говорит, что человек не может прийти к Богу, потому что не хочет этого, так как в сердце его живет зло. Иисус учит этой истине в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 19-20 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Стены порочности вокруг человеческого сердца намного прочнее, чем стены вокруг Иерихона. Если люди не смогли своей силой разрушить стены того большого города, тем более они не могут одолеть порочность своих собственных сердец. Это должна быть сила Божья. Именно поэтому мы часто слышим, что сила Божья, проявленная в спасении одного человека, намного превосходит силу Божью, явленную в творении вселенной. Бог сотворил мир «экс нигилио», то есть из ничего. Однако, когда Бог спасает человека, Он совершает несравненно более трудное дело. Намного легче сотворить нечто доброе из ничего, чем заново воссоздать доброе из падшего и развращенного человечества. Рискуя повториться, я все же скажу, что мы не можем по-настоящему оценить силу Евангелия в спасении человека до тех пор, пока не постигнем истину о падшем состоянии и нравственной испорченности человека. Чем явственнее мы увидим бездну человеческой порочности, тем выше мы воспарим в нашем понимании и преклонении пред силой Евангелия. Мы также остро осознаем, что стратегии, методы и уловки, используемые большинством современных евангельских христиан, это бесполезная суета. Если люди будут спасены, то они спасутся сверхъестественной силой Божьей, явленной в проповеди Евангелия. Второй вопрос, который мы должны себе задать, сознаем ли мы, что сила для спасения находится исключительно в Евангелии. Евангелие Иисуса Христа –
сила Божия для спасения. Это не просто сердцевина или часть того, что нам нужно. Это все, что нам нужно. Для того, чтобы оно оказало могущественное воздействие на людей, его лишь необходимо провозглашать. Его не надо ни пересматривать, чтобы сделать актуальным, ни адаптировать, чтобы сделать понятным, ни защищать, чтобы подтвердить его достоверность. Если мы встанем и провозгласим его, оно само все совершит. Если один единственный проповедник, сбросив с себя все плотские доспехи, вооружится лишь провозглашением Евангелия, ходатайственной молитвой и жертвенной любовью, он сделает для мира больше, чем все программы великих стратегов и новаторов. Хотя Писание и история Церкви подтверждают эту истину, изучение современной Церкви показывает, что евангельские христиане больше не верят в эту смелую мысль. Она хорошо звучит в старых гимнах, но верить в нее сейчас и применять на практике представляется по меньшей мере наивным. Таким образом, многие из образцовых церквей нашего времени более похожи на парки развлечений под флагом Иисуса, чем на корабль Сиона. Они не просто предлагают сокращенное или измененное Евангелие, но используют множество других приманок, так что библейское Евангелие почти невозможно отыскать в их проповедях. Сегодня считается, что сила не в простом послании, а в смелом лидерстве, передовых стратегиях, восприимчивости к культуре и способности трансформироваться в соответствии с тем, что диктует общество. По мере того, как наш мир становится все менее религиозным и все более антихристианским, евангельское христианство все больше бесцельно суетится, ища выхода. Мы внимательно изучаем причуды и тенденции современной культуры, а затем делаем необходимые изменения в Евангелии для того, чтобы оно продолжало быть актуальным. Когда общество не желает принимать то, что у нас есть, мы предлагаем ему то, что оно хочет. Когда определенная модель служения привлекает толпы плотских людей, мы пишем книги, в которых излагаем стратегии, чтобы им следовали все остальные. Но Евангелие не становится от этого актуальным, а мы оказываемся неспособными это увидеть. Мы лишь угождаем миру для того, чтобы сохранить его в своих стенах. В конечном счете Евангелие не остается, Бог не прославляется, а общество идет в ад. Церковь нуждается в тех, кто встанет перед противящейся толпой, не имея ничего, чтобы помочь себе или защитить себя, кроме Евангелия и Бога, который обещал действовать через это Евангелие. Насколько обременительными были доспехи Саула для Давида, и насколько смешно он выглядел в них. Однако их вес ослаблял его ловкость и силу. Тем не менее, он принял важнейшее решение — снять их и предстать пред великаном с одним лишь именем Господа. Так же и мы должны отказаться от брони и доспехов Саула и идти на битву, не имея ничего, кроме гладких камней Евангелия. Мы также должны принять важнейшее решение — выбросить всю эту бутафорию, отказаться от всех концепций и умных методов современного евангелизма и предстать перед великанами неверия и скептицизма с открытой Библией, смело возвещая о Христе, распятом и воскресшем из мертвых. Тогда мы увидим силу Божью, явленную в истинном обращении даже самых великих грешников. Есть ли что трудное для Господа? Если мы осознаем порочность человека и понимаем, что спасенное невозможно никакими средствами, имеющими даже отдаленное отношение к доспехам плоти, мы можем понять и оценить,
Почему Павел так ликует, когда говорит о силе Евангелия? Именно поэтому он мог войти в Ареопаг и провозгласить распятого еврея как Бога Вселенной и Спасителя мира. Он не нуждался ни в каких убедительных аргументах и красноречии. Он знал, что люди обратятся, если он продолжит смело проповедовать это единственное послание. Евангелие есть сила Божья для спасения. Человек будет обращен, если Евангелие проповедуется. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского Евангельского общества.

Сегодня передача посвящена животным с высокоразвитым слухом. Многие животные слышат звуки в таком диапазоне, в котором человек не может слышать.

0: Ну и я, Васильевич, никак не стал бы принимать участие в такой дискуссии. Но ведь он велел мне прийти именно в эту комнату. Я собрал все свое мужество и тихо постучался в дверь. Но голоса за дверью звучали еще громче, и никто мне не открыл. Я постучал еще раз, на этот раз громче, в надежде, что меня услышат. Но спор продолжался, и дверь мне не открывали. Какое же облегчение я почувствовал, когда из соседней двери вышел Илья Васильевич и жестом подозвал меня к себе.
1: Здравствуй, Миша. Знаю, я сказал тебе прийти в эту комнату, но там сейчас двое сотрудников, кажется, очень заняты.
0: Илья Васильевич, а что, они всегда так ссорятся?
1: Ну, не всегда, но довольно часто. Причем оба блестящие ученые, но характерами не сходятся. Завтра наверняка каждый принесет заявление о невозможности сотрудничества с другим. А через неделю каждый сделает какое-то открытие на основании идей, рожденных в споре.
0: Разве для этого так нужно кричать?
1: Нет, конечно. Завтра я еще раз поговорю с ними, чтобы как-то сдерживали себя. А то их дискуссии производят большое количество децибел.
0: А что такое децибелы?
1: Децибел – это единица измерения интенсивности звука, то есть громкости. Звуки тихие, которых мы не можем уловить на слух, на шкале измерений в децибелах равны нулю. Сейчас громкость нашего разговора на уровне примерно 60 децибел. Я предполагаю, что уровень громкости, на которой ведут дискуссию мои коллеги-ученые, достигает 100 децибел. Вот мы и коснулись нашей темы. И сегодня, Миша, ты узнаешь о слухе еще больше.
0: О, хорошо. Это очень интересно. Я знаю, что некоторые животные слышат очень тихие звуки, которых не способен услышать человек.
1: Дело не только в громкости. Некоторые животные слышат звуки на таких частотах, на которых наше ухо ничего не слышит.
0: Мы в школе изучали радиосигналы. Я знаю, что частота радиосигнала определяется количеством волн, проходящих через определенную точку в секунду. Так ведь?
1: Верно. Звук тоже имеет волновую природу, но в отличие от вибрации или колебания электрического и магнитного полей, звук образуется от вибрации воздуха под давлением. Для распространения звука нужна среда. Такой средой является воздух или вода, тогда как радиоволны распространяются и в пустоте. Для измерения частоты звука пользуются единицей, которая называется герц. 1 герц соответствует 1 полному колебанию в секунду.
0: Я знаю, что чем выше частота, тем выше звук. Но как определять частоту в герцах, я не знаю.
1: Вот тебе простой пример, чтобы ты имел представление о шкале измерения звука в герцах. На правильно настроенном фортепиано нота до первой октавы соответствует 256 герцам. На камертоне 256 герц звучат именно нотой до. Самая высокая нота фортепиано соответствует примерно 4100 герцам. Самая низкая примерно 30 герцам. Человеческое ухо различает звуковые частоты в диапазоне примерно от 16 герц до 20 тысяч. Звуки частотой в 20 тысяч герц мы воспринимаем как свист. Ты, Миша, можешь различать своим слухом звуки на более высоких частотах, чем я, потому что с годами, как правило, люди теряют способность слышать звук очень высокой частоты. Но ни ты, ни я не в состоянии услышать звук столь высокой частоты, как вот этот участник соревнований.
0: Неужто это?

0: так? Я вообще не знал, что насекомые что-то слышат.
1: Конечно, слышат. Причем некоторые из них способны воспринимать звук в достаточно широком диапазоне частот. И знаешь, Миша, слуховые способности лучше всего развиты у саранчи, цикад, сверчков и кузнечиков. Это не так удивительно, если вспомнить, сколько они производят шума. Вот этот кузнечик, который перед тобой, воспринимает своими ушами звук гораздо более высокой частоты, чем мы с тобой. Где-то до 120 тысяч герц. А как ты думаешь, где у него расположены уши?
0: Ничего даже похожего на уши у этого кузнечика я не вижу.
1: А между тем, Миша, у него отличный слух. Я тебе открою секрет. Где находятся у кузнечика уши? На двух передних ногах. А звук кузнечики воспринимают благодаря мембране, которая приходит в движение, то есть вибрирует, когда на нее попадает звуковая волна. Словом, по тому же принципу, что и человеческое ухо.
0: А зачем кузнечику нужно слышать звуки такой высокой частоты?
1: Кузнечикам необходимо обладать таким слухом, который воспринимает звуки в широком диапазоне частот, чтобы слышать друг друга. Кузнечики-то, мой милый, находят друг друга по звуку. Звуки они издают, потирая острым краем одного крыла шероховатую поверхность другого. При этом оба крыла вибрируют наподобие деки для усиления звука. Нашему слуху доступна часть производимых ими звуков на низких частотах, а те звуки, которые они издают на высоких частотах, мы уже не слышим.
0: Ну, теперь я понимаю, откуда у них такая способность слышать звук на высоких частотах. Но зачем? Насекомому два уха. Неужели ему не хватило бы одного?
1: Вопрос по существу. Понимаешь, Миша, насекомым, очевидно, как и людям, нужны два отдельно расположенных уха, вероятно, для того, чтобы определять, откуда исходит звук. Незначительная разница между моментами, когда звук достигает одного уха, а потом другого, дает мозгу кузнечика, так же, как человеческому, информацию о том, с какой стороны находится источник звука. Без такой информации кузнечики никогда бы не смогли найти друг друга.
0: Ага, значит, благодаря тому, что есть два уха, то даже такое простое насекомое, как кузнечик, может определить, откуда исходит звук, когда самого источника звука не видно.
1: Совершенно верно. А теперь я покажу тебе птицу, которая еще лучше определяет местонахождение источника звука. Только тихо, пожалуйста, потому что днем она спит.
0: Илья Васильевич подвел меня к клетке, в которой спала большая сова. Я впервые увидел сову так близко и подумал, как же странно все-таки эта сова выглядит. Лапы и коготки похожи на орлиные, а туловище и голова выглядят как обрубок дерева. Я догадался, что это очевидно для того, чтобы быть незаметной, сидя на дереве. А у этой совы особенно странный вид из-за того, что у нее торчком стоят длинные, прямо как у зайца, уши. Конечно, с такими огромными ушами нетрудно стать чемпионом по слуху.
1: Да, на первый взгляд кажется, что у совы уши длинные, как у зайца. В народе ее даже называют длинноухой совой. Но не поддавайся этому впечатлению, ибо то, что ты видишь, вовсе не уши. То, что имеет вид ушей, на самом деле просто пучки длинных перьев, торчащих у совы на самой макушке. А настоящие уши находятся по обеим сторонам головы, Только нам они не видны, потому что их прикрывают перья. Но ты был прав в том, что уши у этой совы действительно большие. Если приподнять перья, то ее уши выглядят вот так, как на этой фотографии.
0: Ага, вижу. Значит, все-таки уши у нее и вправду большие. А перья, которые их покрывают, не приглушают ли они звук?
1: Представь себе, Миша, что даже наоборот. Перья, расположенные вокруг ушного отверстия, у совы особые, тонкие, как бумага, и помогают концентрировать звук. Само устройство среднего уха тоже способствует тонкому слуху. Вибрирующая мембрана среднего уха совы довольно большая, и клетки, воспринимающие звук, связаны между собой сложной нервной системой.
0: Это про эту сову вы сказали, что она отличается способностью определять местонахождение источника звука?
1: Да, именно про нее. Эта способность в значительной степени зависит от расположения ушей у совы. Сравни вот эти две фотографии ушных отверстий и скажи, что ты видишь? На одной фотографии правое ушное отверстие, а на второй левое.
0: Ну, у них форма не одинаковая. И, по-моему, вот это отверстие расположено чуть выше другого.
1: Совершенно верно. В отличие от человека, уши на голове у совы расположены несимметрично, что каким-то образом помогает ей определять местонахождение звука, не поворачивая головы. Причем делает она это с большой точностью.
0: А зачем сове нужна такая точность для определения места, откуда исходит звук?
1: Дело в том, Миша, что сова охотится ночью и добычу находит по звуку. У этой совы прекрасно развито зрение, чтобы видеть в темноте, но в основном она охотится, полагаясь на свои уши. Сова моментально реагирует на едва уловимый шорох в траве от пробегающей мыши и стремглав падает и ловит свою жертву. В нашей лаборатории совы находили и ловили мышей в абсолютной темноте. Представляешь, с какой точностью она находит источник звука?
0: Хищная птица охотится по звуку. Просто удивительно.
1: Все туловище совы приспособлено к тому, чтобы охотиться по слуху, ориентируясь на звук. Например, особого типа перья на крыльях делает ее полет абсолютно бесшумным. Благодаря этим перьям крылья при движении не производят никакого звука и тем самым не заглушают даже легкого шелеста, производимого грызунами в листьях или траве. Сова выслеживает добычу исключительно по звуку. Но есть и млекопитающее, которое тоже летает и находит добычу по звуку.
0: Летающие млекопитающие? Да, это, наверное, летучая мышь, верно?
1: Верно. Надеюсь, мой друг, ты не боишься летучих мышей?
0: Абсолютно. Я знаю, что многие люди считают летучих мышей уродливыми и страшными. А мне они всегда казались очень интересными.
1: Замечательно. Тогда, Миша, сейчас я тебе покажу нашу летучую мышь.
0: Эта летучая мышь выглядела почти так, как я и ожидал, за исключением ушей. Я не преувеличиваю, но уши у нее такой же величины, как все туловище. Илья Васильевич сказал, что эта летучая мышь так и называется – длинноухой. Рассматривая ее, я понял, что делает мордочку летучей мыши неприятной. Угрожающий оскал, острые зубы, приплюснутый нос и чудовищно несоразмеримой длины уши. Это, пожалуй, то, что отличает ее мордочку от мордочки обыкновенной белки. Если не обращать внимания на эти детали, то летучая мышь может показаться даже красивой. Но на эти уши, конечно, трудно не обратить внимания.
1: Мой друг, перед тобой удивительнейшее существо. Для того, чтобы поймать добычу, летучая мышь использует прием эхолокации. Это значит, что она издает звук определенной частоты, который, коснувшись жертвы, отдается эхом. Это едва слышное отражение звука летучая мышь улавливает своими длинными ушами. Звук, издаваемый летучей мышью и ее уши, действуют совместно, как своеобразная сложная радарная система, приспособленная для воздушной навигации и охоты.
0: Так вот, оказывается, что происходит, когда летучая мышь пищит своим тоненьким голосом.
1: Я вижу, ты правильно понял, Миша, но нужно учесть, что из всех звуков, которые издает летучая мышь, мы слышим только звуки самых низких частот. Большая же часть звуков, которые издает летучая мышь в своей радарной системе, в таких частотах, которые находятся далеко за пределами человеческого восприятия. Например, эта летучая мышь пользуется частотами, достигающими 200 тысяч герц, что в 10 раз превышает возможности восприятия человеческого уха.
0: А зачем для эхолокации летучей мыши нужны такие высокие частоты?
1: Молодец, Миша, это важный вопрос. Понимаешь, мой друг, летучая мышь охотится за мелкими насекомыми, такими как мошки и комары, как мы уже знаем, с помощью эхолокатора. Эхолокационная система работает по следующему принципу. Длина волны звукового сигнала, то есть расстояние между двумя пиками этой звуковой волны, должна быть намного меньше, чем размер цели, на которую она направлена. Высокие частоты, на которых летучая мышь издает звук, дают ту длину волны, которая необходима для обнаружения мелких насекомых. Летучая мышь издает интенсивный поток высокочастотных звуковых сигналов, и ее уши перехватывают эхо, то есть их тончайшее отражение от насекомых. Поэтому и нос у летучей мыши такой странный. Он помогает группировать высокочастотный звук в узкий поток, устремленный вперед непосредственно перед ее мордочкой.
0: Ну, нос еще не такой смешной и странный, а вот уши-то и вправду странные.
1: Согласен с тобой, Миша. Уши у нее, конечно, выглядят необычно, но они выполняют очень важную роль. Они же специально приспособлены к восприятию высокочастотного эха. Соответственно, устроено и среднее ухо, чтобы воспринимать звук на высоких частотах. Уши передают информацию мозгу, и в результате летучая мышь узнает не только о наличии добычи, но и о ее местонахождении, скорости передвижения и направлении. Более того, исследования показывают, что летучая мышь может даже определить, является ли предмет для нее съедобным.
0: А есть ли в природе еще другие животные, которые пользуются эхолокацией?
1: Конечно, есть. Некоторые киты и дельфины владеют эхолокацией ничуть не хуже этой летучей мыши. Способностью эхолокации обладают некоторые птицы, живущие в пещерах, а также некоторые грызуны, Например, мышь-землеройка. Но ни одно животное не обладает такими способностями, как летучая мышь и дельфин. Кстати сказать, ты, наверное, удивишься? Человек тоже обладает способностью эхолокации. Многие слепые с поразительной точностью определяют препятствия на своем пути с помощью звукового отражения от предметов, то есть эхо.
0: Правда? Никогда бы не подумал, что человек обладает выдающимися способностями в области слуха. По крайней мере, да ладно, это не имеет значения.
1: Нет-нет, Миша, ты уж говори, что хотел сказать. Что же ты молчишь, дружок? Что тебя смущает?
0: Да нет, конечно, человек, в общем-то, обладает прекрасным слухом. Просто у меня такое впечатление, что взрослые очень часто меня не слышат. Они всегда так заняты своими делами, что не обращают на меня никакого внимания. А ведь это очень неприятно, когда тебя не замечают.
1: Ну, Миша, а меня? Ты тоже относишь к числу таких взрослых?
0: О нет, Илья Васильевич, вы не такой, как другие. Как бы вы ни были заняты, вы всегда выслушаете меня. Знаете, иногда я думаю, что Бог, о котором вы всегда говорите, наверное, тоже очень занят. И с какой стати Бог должен интересоваться тем, что я хотел бы сказать? Наверняка, если он существует, у него постоянно масса всяких дел и забот. Когда уж ему выслушивать мои вопросы и сомнения?
1: Ну нет, Миша, Бог не человек. Хоть он и занят, но Бог всегда слышит. Уверяю тебя, что Бог все слышит. Даже то, что, может быть, ты и не хочешь, чтобы он слышал. В подтверждение приведу пример. Один из библейских псалмопевцев вопрошает: «Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли?» Ведь именно Бог создал ухо, которое обладает удивительными слуховыми способностями, о которых мы с тобой сегодня говорили. Разве не логично предположить, что Бог, Творец, всегда слышит то, что ты говоришь?
0: Пожалуй, вы правы, но все равно мне трудно себе представить, что Бог станет обращать на меня внимание, если я захочу что-то сказать или спросить. Мне кажется, что Бог чем-то похож на тех двух ученых, которые громко спорили и были настолько поглощены своим спором, что даже не соизволили открыть мне дверь. И я не знаю, откроет ли мне дверь Иисус, если я в нее постучу.
1: Говоря о двери, Миша, ты имеешь в виду, услышит ли тебя Иисус?
0: Ну, да.
1: Тогда ты не совсем правильно представляешь себе ситуацию. Кто именно стучится в дверь, а кто открывает? Как я понял, тебе кажется, что ты должен изо всех сил добиваться, чтобы Бог тебя услышал. На самом же деле все наоборот. Это Иисус старается привлечь твое внимание, чтобы ты его услышал. И если говорить по существу, то вопрос состоит в том, отворишь ли ты ему дверь. Вот послушай слова Иисуса из Библии. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду с ним вечерять, и он со мною».

Дорогие друзья, если вы готовы открыть дверь вашего сердца Иисусу, Он войдет и будет всегда с вами. Это удивительный факт.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Катастрофа. В разных странах свежие газеты описали неудачный взлет. Загорелся рано на рассвете в небе пассажирский самолет. Представляю, как все это было. Пассажиры весело острят. Стюардесса, улыбаясь мило, предлагает вкусный лимонад. А пилот, уже с тревогой явной, все уменье передав рукам, чувствовал, как непослушный лайнер покидал седые облака. И никто в беспечности не думал, что живущих непрочна броня, что в салон без пороха и шума заползают языки огня. Самолет, пылающий, как факел, зарыдал и лопнул, как струна, а внизу горели ярко маки, и звенела буйная весна. Эхом покатился жуткий грохот, не звучит ли и в твоих ушах? Только шаг к спасенью на Голгофе, но и к смерти, грешник, тоже шаг. Для души страшнее катастрофа, если жизнь, как книгу пролистав, ты презришь страдальца на Голгофе и умрешь далеким от Христа.

прозрение. Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У каждого дом и дети, ему ли предложат ужин, лохмотья его заменив? Но плоть диктовала строго: проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К обочине шел, и с болью колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом: Мессия проходит мимо. Но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно, момент уходящий видя. Он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило, мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе: «Достоин ты славы, достоин!» Во мраке греховном ты тоже не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий: вставай, есть возможность прозренья.

Подумай о душе. Торжественно гирлянды свеч зажег на небосводе вечер, и, кажется, струится вечность в рубиновый облегший свет. Галактики над головой летят, окутанной тайной, и в мироздании бескрайнем мы только путники с тобой. Вдали остался детство мысь, и радужность сменилась прозой. Ты многие решил вопросы, но выяснил ли жизни смысл? Откуда мы? Куда идем? Слепой ли случай был началом? Или премудрость созидала просторный мирозданья дом? Кто краски неба подобрал? Кто жизнь вдохнул в хаос молекул? Кто бросил в душу человека святые семена добра? Господь творил и жизнь, и твердь. Христа любовь тебя ль не тронет? Ведь мы живем в опасной зоне, где прячется, как хищник, смерть. Не слушай адвокатов лжи, подписан приговор им грозный. Подумай о душе серьезно, покайся и Христу служи.

победившим узы. За спиной долина тени смертной, тяжелые шаги, нелегкий вздох, а сердца друзей стучат усердней, встретив вас после крутых дорог. Даже птицы возвращенью рады в торжестве нагрянувших минут, воспарив в лазоревой прохладе, гимн свободе слаженно поют. С нежностью протянутые руки от посланцев городов и сел, это знак любви, как столбик ртути, говорит о теплоте без слов. В небе не взлетают фейерверки, хотя радость выше берегов. Сквозь огонь презренья твердо верьте, молнией настанет миг его. Запылают скамьи подсудимых при лучах Господнего утра, и возьмет от скорби он гонимых, лишь рубцы останутся от ран, и уйдет навеки мир подлунный. В небе, не жалея ни о чем, будет счастьем произнесть Равуни и склониться на его плечо.

Подснежники. Как подснежники в дни весенние на согретых лесных проталинах, озаренные светом спасения, к христианской жизни восстали мы. От безнравственности и растления, от бессилия греху противиться, вы воскресли, и по-весеннему бьются ваши сердца счастливее. Но еще за плечами вашими будет мир бушевать разгневанно, будет планы о вас вынашивать, чтобы песнь о Христе была прервана. Миражи отдаленных радостей, низкопробные удовольствия и улыбок доступных радуга и безбедная жизнь с удобствами. Это все будет вам предложено не из добрых, конечно, склонностей, но чтоб грустью, тоскою ложною затуманить глаза спасенного, заманить, увести как пленника снова в прошлое к непокорности, обескрылить веру сомнением, напоить грехами и гордостью и навек разлучить с учителем, с тем, кто жизнь дает и прозрение, обесценить подвиг Спасителя и его святое учение. Голиафом неверье высится, порождая собой растление. Сохраните же независимость от дурного влияния времени. Сквозь века слезами залитыми проходите чистыми, свежими, чтоб душа в небесной обители расцвела неземным подснежником.

за крестом вечность. Смерть для многих людей неожиданна, преждевременна и страшна. Часто замыслы, планы крушит она. Не пойдешь против смерти рожна. Но Господь Иисус знал заранее все, что ждало его впереди. Тем не менее, в Гефсиманию добровольно решил он идти. В час страдания Сын Человеческий видел ясно вдали за крестом панораму сияющей вечности и искупленных радостный сон. И чудесным своим воскресением он раздвинул и наш горизонт, дальше скорбных путей, дальше тления, до небесных зовущих высот.

И теперь, кто виноват, ты сам реши, в погибели твоей души, как грома громкие раскаты, ты слышишь чуть не каждый день призывы Божьего стаката, но и теперь, как и когда-то, ты прячешься в неверия тень. Так кто же будет виноват, что ты предпочитаешь полночь, и, признавая вечный ад, в него бредешь в сознанье полном.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Полей благовестия. Упало зерно на почву. Две недели мы сеяли Божье Слово на твердой украинской земле. И это не только потому, что две недели не было дождя, но и потому, что огрубели сердца для восприятия Слова Божьего. Когда мы ставили евангелизационную палатку в селе Доменевка, то сразу почувствовали, что и сатана выслал своих делателей, которые сеяли плевелы. Приехали пожарники, милиция и сказали, чтобы на завтра палатки тут не было, хотя разрешение от властей у нас имелось. Проходившие мимо парни рассказали нам, что раньше деревня называлась Димоновка от слова «демон». Здесь почти в каждой хате гадают и играют в карты. Приглашая на собрание, мы слышали в ответ. Нам батюшка сказал, если пойдем в палатку, то исключит из церкви. Одна женщина ответила, церковь не спасает и палатка не спасает. Дети были намного доверчивее взрослых. Они каждый день приходили на детские служения, приводили друзей. Никто из нас не знает, когда взойдет семя, посеянное в сердцах этих детей. Бог знает. В украинских селах нет работы, нет денег, но люди очень много алкоголя пьют, и этим сатана губит их души и тела. Я однажды читал на собрании стихотворение «Красный флажок», в котором рассказывалось, как маленькая девочка спасла своего отца-пьяницу. И тут один пьяный человек стал рыдать и просить прощения у Бога. В одной местности мы попросили директора школы отпустить детей на собрание, но она отказалась, сказав, что ее за это могут уволить с работы. Братья стали молиться об этой нужде. И когда мы уже начали служение, то увидели бегущих на собрание школьников. Следом пришла и директор школы. Это было чудом от Бога. Только он мог так изменить намерение сердца директора школы. Мы ходили по домам и приглашали людей на собрание. Однажды одна пожилая женщина схватила меня за куртку и оттолкнула со словами: «Убирайтесь вон отсюда, у нас своя русская вера». И я пошел дальше. А вечером на собрание вдруг увидел эту женщину. Она махала мне рукой, чтобы я подошел к ней. Когда подошел, то она стала рассказывать мне о том, как во время войны они из-за гитлеровцев много родных потеряли, пережили разруху, голод, холод. Выслушал ее внимательно и рассказал ей о том, что и мои родители тоже родились в Украине, что они пережили тот же голодомор, переехали на Кавказ, откуда в войну были выселены в Казахстан. Когда я ей это рассказывал, у нее текли слезы. Страшное это было время, страдали и украинцы, и русские, и немцы. А потом произошло чудо. Эта женщина обратилась в покаянии к Господу. В одной деревне мы встретились с группой молодых людей, которые рассказали, что очень нужен дождь, а его все нет и нет. Мы им посоветовали молить Господа о дожде. А они ответили, что не знают, как это делать. Бог сказал Израилю, «Если будете соблюдать мои заповеди, то пошлю вам дождь ранний и поздний». Много беды на Украине. Люди не знают и не хотят знать Писания, не умеют молиться, ропщут на правительство, не зная, что беда не столько в правителях, сколько в них, людях, ушедших от своего отца
и не знающих дороги к нему. Эмиль Монталь.

Неизвестное об известных. Цена вольнодумства. Александр Пушкин. Годы жизни. 1799 по 1837. Александр Сергеевич Пушкин родился в праздник Вознесения Господня. Мать Надежда Осиповна, прекрасная креолка, как звали ее в свете, к Александру была не слишком расположена. Ее любимцем был младший сын Лев. Саша Пушкин рос неуклюжим, толстым и малоподвижным ребенком. Отец Сергей Львович был вольнодумцем и масоном. Многие считали его порочным, бессердечным эгоистом. Но при этом Сашу он любил. Александр Пушкин с раннего детства много читал. К сожалению, французскую литературу атеистического и эротического содержания. Наследственность Пушкина была отягощенной. Отец матери Пушкина, Осип Абрамович, был двоеженцем. Как ни странно, но Пушкин стыдился показывать свою тягу к вере. Вино, репутация бунтовщика ему льстили. Легкое перо часто выводило непристойные стихи. И публично исповедовать свою веру совесть не позволяла. Однако Пушкин опасался восставать против Бога. Сам он писал: «Возмущение против Бога только ожесточает людей». В свои зрелые годы Пушкин постоянно духовно рос. Французский посол Барант говорил о нем: «Я не подозревал, что у него такой религиозный ум, что он так много размышляет над Евангелием». По отзыву Вяземского, Евангелие Пушкин все последние годы читал постоянно, разучивал тексты Писания наизусть. Жуковский однажды заметил, как Пушкин созрел и как развелось в нем религиозное чувство. Он несравненно более верующий, чем я. Все это было в нем и прежде от природы, но он долго этого стыдился, скрывал. И действительно, его бы подняли на смех, лишили возможности вести себя естественно, а для поэта это трагично. Пушкин к защите своей веры тогда был не готов. Защищая право быть свободным, он написал сотни развратных стихов, но с каждым годом все отчетливее понимал, что свободу искал не там. Отсюда такая любовь к Евангелию, самой свободолюбивой книге в истории человечества. Есть мнение, что Пушкин времен Гаврилиады и отцов-пустынников – это два разных человека. Человек один и цель одна – попытка освобождения от пут, стягивающий человеческий дух. На авторе Гаврилиады сказалось влияние легкомысленного вольтерства. Тогда поэту казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть – насилие, а каждый монарх – угнетатель. «Но всему своя пора и свой срок», – пишет он. «Все ребяческое слетело прочь, сердце заговорило с умом словами небесного откровения. Я понял, что казавшееся до ныне правдой было ложью. Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, о которой краснобайствуют молокососы, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна для личности». И все же он дорого заплатил за эту святотатственную поэму. Дуэль с Дантесом приблизила трагическую развязку и заставила Пушкина переосмыслить все ценности. От смертного одра поэт послал княгиню Долгорукову к Дантесу сказать, что прощает его. Христианский лик в этих проблесках умирающего светился ярко. Поскольку дуэль в то время была тяжелым преступлением, придворный доктор Арендт привез умирающему Пушкину собственноручную карандашную записку Николая I, где были слова: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет – умереть христианином». Поэт сразу же послал за священником. Отец Петр из ближайшей церкви Спаса, что в Конюшенной, обычный приходской батюшка, исповедал Пушкина перед смертью. Тайна исповеди не оставила отцу Петру возможности сообщить ни современникам, ни потомкам о том, что говорил умирающий. Но, глядя на земной путь поэта, мы видим, что не только грешил он на каждом шагу бессмертно и упоенно, но даже гнал Бога,
злословил о самом факте непорочного зачатия Иисуса Христа, издевался над Девой Марией, богохульствовал. В кощунственной Гаврилиаде уже в первой строфе есть такие строчки. «Царю небес и Господу Христу пою стихи на лире богомольной». А пропел он стихи, которые не то что Господу оскорбительны, но и всякому христианскому уху и сердцу омерзительны. Такое двусмысленное вступление только усилило все дальнейшие скабрезности в адрес Богородицы. Сравнив Деву Марию с женой генерала, увлеченной адъютантом Архангелом Гавриилом, Пушкин уподобляет Марию Еве и цинично жонглирует до бесовской круговерти святыми образами, подменяя их сатанинскими. Более того, поэт, назвав себя другом демона, повесой и предателем, молит Бога вполне насмешливо благословить его и даровать беспечность и смирение в семействе, мир и к ближнему любовь. На смертном одре Пушкин искренне покаялся в этом нравственном падении своего гения. Следует заметить, что и до смертельного ранения он старался откреститься от Гаврилиады. Похоже, он отказывался от этого пакостного сочинения не только потому, что его, как говорится, бес попутал, не только из желания избавиться от наказания, но искренне стыдясь богохульных строк. Но это было нелегко, поскольку на чье авторство не сошлись, а никому не под силу мишурный политический блеск подобного кощунства в стихах. Пушкин наморал те виртуозные стихи сам, а потом устно и письменно перед друзьями и властями, перед самим собой каялся. Близкий приятель писателя Соболевский писал: «Я помню, как Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости. Да и как тут не сердиться, если богохульство это грозило карой серьезной перед Богом и людьми? Если в наши дни Салман Ружди за свои сатанинские стихи, поносящие порока Магомеда, день и ночь трясет за свою жизнь, то можно представить себе, каково было Пушкину. Даже перед другом Вяземским он отпирался и валил вину на покойного человека. До правительства дошла наконец Гаврилиада. Приписывают ее мне, донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы. Если князь Дмитрий Горчаков не явится с того света отставить права на свою собственность. И это после того, как лет 6 назад лично отправил ему прелестную пакость, рекомендовав как поэму в мистическом роде. У приятеля Алексеева сохранился рукописный оригинал Гаврилиады, ему посвященный. Но в показаниях официальных категорически утверждал, что писана эта поэмка не мною, хотя еще в лицее видел и даже переписал ее, да не помню, куда дел, и экземпляра не имею. А еще некоторое время, может быть, и под влиянием стиха, Пушкин письменно признался царю в греховном авторстве, и тот приказал закрыть неприятное дело. Пушкин погиб, с одной стороны, встав на защиту чистоты своего семейного очага, так как в то время для дворянина было естественно дом свой защищать с оружием в руках. С другой стороны, Бог остановил его распутную и разгульную жизнь, сопровождавшуюся бесчинным вольнодумством. Господь не попустил ему убить неприятеля, и если бы такое вдруг случилось, то вряд ли удовлетворило бы поэта. Железом и пролитием чужой крови зла не истребить. Поэтому он запретил месть. Пушкин умер через 45 часов после выстрела. Эти часы были отпущены ему для покаяния. Простив своего убийцу, он с миром отошел к Господу. И, думаю, был спасен, подобно Лоту, как головня из огня. Александр Савченко, Украина. Отцы-пустынники и жены непорочные, чтобы сердца взлетать во области заочны, чтобы укреплять его среди дальних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих,
дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднославие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да, брат мой, от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Александр Сергеевич Пушкин, 1836 год.

Божьи уроки. Как я выспался. Было мне тогда лет 35. Я был еще молодым служителем. На работу мне надо было ездить далеко, по 14 километров каждый день. Работал с утра, а после работы обычно было какое-нибудь служение, то собрание, то беседы, то труд с молодежью, и я очень уставал. Можно сказать, просто выматывался. Придешь домой, а там семья, дети, надо было еще и дома что-то делать. Спал на ходу. Едешь в автобусе на работу, за поручень держишься и досыпаешь так, пока доедешь. А если удастся где-то сесть, то тут уж сразу отключался. И однажды пришла мне в голову такая мысль, хоть бы в больницу попасть, чтобы хорошо выспаться, а то никак выспаться не получается. И я с этой мыслью как бы согласился, подумал, что это было бы неплохо. Вскоре после этого серьезно заболел. У меня потерлись третий и четвертый межпозвоночные диски. Заболела спина, сильно ударила по ногам, так что я совсем не мог ходить. Меня всего перекосило и перегнуло. Начал лечиться, положили в больницу. Пролежал я там месяц. Кололи меня сильными обезболивающими, и ничто не помогло. Докололи до того, что я уже вообще спать не мог. Только прилягу, глаза закрою, вдруг судороги так дернут, что все сухожилия трещат, и я сразу же просыпаюсь, и никакого сна больше нет. Дадут мне димедрол и еще что-то снотворное. Глаза вроде бы закрыты, а голова трещит, и спать по-настоящему не мог. Так я целый месяц пролежал в больнице, промучился почти без сна, и ничто не помогало. Тогда мне предложили сделать пункцию спинного мозга, а в то время это было очень опасно, так как врачи опыта достаточного еще не имели. Часто приходилось слышать, что у кого-то после пункции отказывали рука или нога, так как задевали какой-нибудь нерв, и люди оставались калеками. Я отказался, и пришлось мне выписываться домой. Еле-еле на троллейбусе до дома доехал. От малейшего толчка во время езды у меня такая боль начиналась, что я весь потом обливался. Хорошо, что недолго надо было ехать, так как мы жили недалеко от больницы. Дома я начал все обдумывать, искать причину своей болезни и вспомнил свое желание, что хорошо бы в больнице полежать, отдохнуть. И начал я просить: «Господи, лучше буду работать, лучше буду не досыпать, нежели так отдыхать в больнице». И после того мы нашли пиробутол для инъекций, который тогда еще трудно было достать. Участковый врач, терапевт, очень хорошая женщина пришла, посмотрела, сделала мне этот укол. И боль немножко отпустила меня. Она дала мне направление в отделение, которое специализировалось на лечении остеохондроза. Там профессор Бобров и один молодой кандидат медицинских наук, фамилию которого я забыл, взялись меня лечить. Одели меня, перекошенного, в гипсовый корсет, и я долго ходил в нем. А когда его сняли, я так и продолжал ходить перекошенный, и ничто мне не помогало. А у меня ведь семья, 10 детей, и надо было как-то жить. Оформили мне инвалидность, стали платить пенсию рублей 80. Ну как на эти деньги прожить? Отец мой говорит мне: «Пойдем работать по договорам на бахчи». И мы взяли сапу, тяпку, то есть, в руки и пошли. Все лето с сапой в руках, это и было все мое лечение.
Дети помогали, я впереди, а дети за мной. И так дал мне Бог в течение 4 лет подняться на ноги и начать потом нормально передвигаться и работать. Проблема эта немного осталась до сих пор. Если что-то тяжелое подниму, то в ноги отдает. Ну а тогда я выспался волю, даже каяться пришлось. Георгий Бабий, Украина.

Наш атомный век. Присутствуя на прощальных церемониях, когда провожает последний путь близкого или знакомого мне человека, я заметила, что даже те, кто жил без Бога, ждут слов утешения, ободрения, типа «ему, ей теперь хорошо, отмучилась или отмучился». Иногда говорят «отдохнет от трудов и болезни». Думаю, а как можно утешить? Плоть-то отдохнет от труда и болезни, а душа? Она же бессмертна. Будет ли ей хорошо в вечности, во времени без начала и конца, если она, эта душа, отвергала, никогда не искала Бога, будет ли ей хорошо? Конечно, мы не имеем права судить о том, куда ушла душа. Вечную погибель или вечное блаженство, где ночи не будет и где сияет солнце вечной правды. Это решает сам Бог. Но болит душа, когда нет слов утешения, ободрения, а лукавить совесть не позволяет. Казалось, что в Германии все должны были бы знать или хотя бы слышать о Боге. Вроде бы верующие, нормальные верующие. В проповеди один брат сказал, и это верное сравнение, «Наш мир напоминает камеру смертников, потому что все согрешили и лишены славы Божией, ведь возмездие за грех – смерть». Но вот открывается дверь, и некто предлагает всем желающим свободу. Выходи из смертной камеры и живи. Ты свободен, потому что Сын Божий оставил славу неба, престол царя, сошел на нашу грешную землю, чтобы взять грехи всего мира на себя. Он есть разрывающий оковы зла. Он выпускает узников греха на свободу. Живи, радуйся, ты свободен. Прими верою, что Сын Божий – освободитель. Но почему только некоторые принимают верою эту свободу? Почему так мало мудрых? В наше время множество эрудированных людей. Это время атомного века и так мало мудрых. Тут нужна мудрость свыше, не мудрость века сего. Некоторые считают, что к Богу нужно прийти, подготовившись, то есть оставить свои дурные и пагубные наклонности и привычки. Вот тогда уже и стыдно не будет. Но человек, как бы он ни старался, никогда не в силах справиться с обременяющим грехом. Никогда. Нужно идти к Иисусу таким, какой ты есть сразу. Как только услышишь зов «приди», ты свободен. Иисуса нужно искать, Его нужно найти. Вечную благодать нужно обрести верою. Путь к вере нелегок. Но Господь и не обещал легкого пути, но Он обещал всегда быть рядом. И знаете, с Ним хорошо и ноша не тяжела, потому что Он помогает нести. У каждого христианина есть проблемы, скорби, нужды и болезни. Ни один не может сказать «у меня все прекрасно». Но имея такого ходатая, врача врачей, заботливого небесного Отца, друга сирот и вдов, мы, забывая заднее, простираемся вперед. Дух Божий, который живет,

живет в нас, научает, наставляет, ободряет, если мы умеем слышать Его. Но, к сожалению, многие осуетились в это нелегкое время. Многие ищут, не зная что. Многие копают новые, но дырявые колодцы и уходят далеко от источника живой воды Иисуса Христа. А ведь написано: «Расспросите о путях древних». Но так многие ищут пути не древние, а современные, конец которых – погибель. В заключение хочется сказать словами из песни: «Вера – нелегкий путь». Узок он и тернист, главное не свернуть, главное прямо ввысь. Вера – нелегкий наш путь, но нет путей других, чтобы к Христу прильнуть в залах Его святых. Людмила Франц.

0: Давайте подумаем вместе.
1: Нужно ли лечиться? В журнале «Сестра» номер 1 за 2009 год Элла И. задала вопрос об иглоукалывании. Она говорит, цитата, «Ведь в Библии пишут, что ты должен идти к врачу, и что если нет, то ты сам себе хуже делаешь». Конец цитаты. Мне такие слова в Библии не встречались. Хотя я согласен, Бог не запрещает лечить больных. Бог не гнушается докторами. Даже две книги Библии, «Деяния апостолов» и одно Евангелие, Бог написал через врача Луку. Медицина не грех, только не так все просто. Можно было бы начать с самого начала, сказать о том, откуда появилась акупунктура. Однако это займет много времени, ибо нужно будет начинать с буддизма. К сожалению, сегодня модно говорить о тибетской медицине, не зная даже разницы, скажем, между буддизмом и индуизмом. Хотя это то же самое, что принимать крестьянство за христианство. Мне хочется ответить только на три аргумента, приводимых защитниками иглотерапии. Во всех трех случаях ссылаются на следующие в кавычках авторитеты. Во-первых, на древние культуры, во-вторых, на врачей и, в-третьих, на ученых вообще. Так лечились уже в древности, аргументируют некоторые. Если древние культуры ни в чем не ошибались, тогда следует все делать, как они. Вы хотите жить, как иракезы? Или хотите, чтобы вас оперировали средневековыми методами? С чего вы решили, что раньше все было лучше? Вы ответите, да, древние тоже ошибались, поэтому необходимо брать от них только правильно. Но скажите, кто будет решать, что правильно? И вы, и врачи, и ученые, люди, способные на ошибки. Некоторые даже идеализируют какую-нибудь культуру. Однако, если нашим идеалом окажется Китай, тогда придется ходить к шаманам, исповедовать китайскую религию и, может быть, сделать себе харакири. Так лечились древние. Иглоукалывание базируется на религии и философии. Поэтому невозможно отбросить в кавычках китайское мировоззрение, но оставить иглоукалывание в точке, находящейся на меридианах силы Ки. Кроме того, если иглотерапия лечит от всех болезней, то почему китайцы не самые здоровые люди? Иглотерапию советуют делать современные врачи, приводят многие второй аргумент. Во-первых, не надо путать медика со всякими целителями и травниками. Во-вторых, все ли делаемое врачами Богу угодно? Думаю, нет. Возьмите во внимание хотя бы бесчисленные аборты. Казалось бы, все только и говорят об ошибках медиков, мол, один забыл в пациенте пинцет, другой прописал неправильное лекарство. В то же время утверждает, раз врач сказал, значит правильно. Думаю, мы вынуждены согласиться с тем, что доктора ошибаются, и не все сказанное ими неоспоримая истина. В-третьих, даже среди медиков есть разные мнения. В больнице, где я работаю, есть врачи, не поддерживающие иглотерапию. В-четвертых, назначающие подобную терапию не могут объяснить ее механизма. Если врач прописал вам иглоукалывание, попросите его объяснить вам терапию с медицинской, научной точки зрения. Обратите ваше внимание на его лицо. Уверен ли он, рассказывает или мямлит нечто поверхностное. Тут, как правило, начинается туманность. Третий аргумент защитников иглотерапии – наукой доказано. Доказано? Однажды на уроке я попросил врача объяснить научно. Знаете ли, ответил он, дело в том, что иглоукалыванием мы отвлекаем мозг от главной боли. Если вам отрубить палец, вы забудете о насморке. Однако, извольте объяснить, как по логике сильная боль отвлекает от меньшей боли. Безболезненно иглоукалывание отвлекает от ужасных болей. Тут логику вывернули наизнанку. Я не противник науки, только именно науки, а не околонаучных явлений, которые якобы давным-давно доказаны, хотя на самом деле не имеют под собой даже относительно приемлемой теории. Еще одно заблуждение заключается в представлении, будто иглы вкалывают в нервы, которые, как известно, связаны друг с другом, и поэтому вполне естественно вкалывать иглы в ухо, чтобы вылечить, к примеру, кишечник. По-моему, это необразованность. Хотя я не врач, а просто, выражаясь русскими понятиями, ученик медицинского училища, осмелюсь заметить следующее. Если кого-нибудь уколоть в нерв, то он подскочит до потолка и стремглав убежит. Иглы вкалывают не в нервы, а в так называемые биологически активные точки, находящиеся на меридианах силы Ки. Местонахождение биологических точек на меридианах силы Ки не имеет ничего общего с нервами. Достаньте карты нервов и биологических точек, сравните сами. Но ведь помогает, возразят многие. Как помогает? В медицине, например, известен так называемый эффект плацебо. То есть, если человек сильно верит в позитивный итог лечения, то иногда ему помогает даже простая водичка. Мне доводилось видеть своими глазами, как человеку помогла капельница с обыкновенной водой. Однако об этом нужно говорить отдельно. Следует просто не забывать подобные феномены. Были проведены опыты, когда иглы вкалывали не в биологические точки, то сделали все неправильно. И тем не менее, многие говорили об улучшении. Кроме того, иглотерапия помогает далеко не всем и не всегда. Итак, иглоукалывание базируется на китайской религии, философии, и наукой пока не доказано. Хотя сносить боли тяжело, лучше все-таки не торопиться. Есть менее сомнительные методы лечения. Помимо того, если завтра и будут по всему миру трезвонить, что все доказано, не забывайте. Медицина часто меняет свое мнение. Сегодня говорят одно, а завтра противоположное. Да, ходить к врачам можно, однако держите ухо востро, чтобы с вами не случилось, как с одной женщиной, цитата, «много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Конец цитаты. Евангелие от Марка, глава 5, стих 26. Медицина не грех, если она от Господа. Советую не спешить с подобными методами лечения.
2: Олег Меркель. Читал сам автор.

Врач рассказал о Боге. «Я выросла в скромной семье. Отец – тракторист. Мама работала последние 10 лет до пенсии санитаркой в больнице. Сколько помню, мама всегда была верующей, а отец поздно пришел к Богу. Мама часто говорила о Боге, об Иисусе Христе, звала на собрание. Я и бывала в церкви, но очень редко, по праздникам, и то не всегда. Но что я делала, как писала маме духовные песни в тетрадь? Раньше ведь не было сборников песен, всегда переписывали друг у друга, и это было моим заданием. Но маме я всегда говорила, я ведь не грешная, не обманываю, не ворую, не занимаюсь плохими делами и делаю много добра людям. Я работала медсестрой, ко мне часто обращались люди проделать курс лечения в уколах. Однажды в мою смену в ночь с 30 на 31 декабря умер мужчина. Я ехала в автобусе домой и думала, каково должно быть родным, когда умирают под Новый год. Конечно, всегда тяжело, когда умирают близкие. Но почему под Новый год, когда все радуются? Я пишу это, потому что спустя 5 лет, 28 декабря, умер мой муж в автомобильной катастрофе. Ему было всего 38 лет, и я осталась одна с 3 детьми. Хотя я работала в медицине, но не могла себе представить, что человек так тяжело может болеть душевно. Но время и Бог лечат раны. Кто из России, тот знает, что по православному обычаю поминает умерших через 9 и 40 дней. Сегодня, как верующий человек, я знаю, что это не нужно Богу. Но тогда мне хотелось все исполнить, как положено по обычаю, чтобы угодить родственникам мужа. И вот, когда на поминках на 40 дней все люди почти разошлись, ко мне подошла мой врач и говорит, «Вам никто не может помочь, кроме одного Бога. Она сама относит себя к православной вере». Прошли дни, а может и месяцы, и я однажды вспомнила именно эти слова. Тогда я разыскала верующих, куда ходила моя мама. Мои родные в то время уже почти все находились в Германии. Я уехала в Германию спустя 2 года после смерти мужа и уже верующим человеком. Часто задавала себе вопрос, неужели нужно было умереть моему мужу, чтобы я стала верующей? Л. Герман.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Вы слушаете газету «Забытый алтарь» за июнь 2010 года. А я играл в войну. Меня зовут Хижняк Юрий Алексеевич. Родился я в 1961 году в селе Умкалка Херсонской области. Мама моя из бедной семьи православных верующих, где было 19 детей. Папа из интеллигентной по тем временам семьи учителя, где были и агрономы, и председатель колхоза. Семья была зажиточная, имела 8 детей. Рождение мое не предвещало ничего плохого, но года в полтора родители обратили внимание на то, что я не разговариваю. В 2-3 года тревога. Врачи, бабки по всей Украине и СССР. Что делать? Сын не мой, а слышит. До 8 лет родители использовали все способы и методы, но я молчал. Мама, будучи православной верующей, с детских лет рассказывала мне о Небесном Отце, Боге, что Он есть, что Он живой, что Он слышит и видит нас. Как-то раз она сказала мне: «Все во власти и воле Божьей, значит, так угодно Господу, чтобы ты был немым». Но по ночам я слышал, как мама молилась, прося Господа открыть мне уста. Мама молилась, просила. Мои ровесники пошли в школу, а я все не говорил. И вот 8 лет и 7 месяцев я сказал первое слово. Уста открылись. Началась другая жизнь. Школа, суета. Рос я без Бога. Взор был обращен в мир грязи, беззакония, лжи, зла, где человек человеку не друг, а волк, где принцип жизни выживает сильнейший. Много раз, приходя домой очень поздно, я подходил к маминой комнате и слышал, как она молилась о нас, детях, о близких и соседях, о мире, обо всем. Маму я слышал, но не слушал. Папа же мой был начальником, коммунистом. У него были деньги, власть. Он позволял мне все, что бы ни попросил, баловал и даже сделал мне в 1979 году бронь от армии. Я был горд, самолюбив и считал, что деньги и сила делают жизнь. Папа часто говорил: «Деньги – стимул жизни, это власть». Мама же говорила, что Бог есть любовь, мир, все от Отца Небесного и к Отцу, но я все не понимал. Рос по папиным стандартам. Деньги, развлечения, сила, власть. И через папу, чтобы я услышал, предупреждал меня Бог. За то, что я так себя веду с окружающими, никого не уважая, будет мне наказание в виде тяжелых работ. Лопата, лом, носилки. Чтобы через труд пришло покаяние, а если не покаюсь, то, как он сказал, буду в дерьме, по ноздри и сказать ничего не смогу. Эти папины слова оказались пророческими. Непослушание родителям, гнев, ссоры были началом грандиозного падения в моей жизни, полного моего уничтожения как личности. После очередной ссоры с родителями, чтобы их не допекать, я ушел в армию. Это было в 1979 году. Попал в Тулу, в десантную дивизию. Насмотревшись фильмов о войне, о военных героях, я играл войну, не понимая и не осознавая этого. После дивизионных учений приехала комиссия из Москвы отбирать войска ГБИ, государственной безопасности. Из дивизии взяли 10 человек, физически крепких, хорошо стреляющих. В Москве нас муштровали, вбивали в нас все азы войны, то есть смерти.
После ускоренного выпуска нас 7 человек из 10 отправили в Термез на границу с Афганистаном. Полковник, наш инструктор, плакал. А почему? Я понял позже. На задание в воздух подняли вертолеты десантно-штурмовой батареи. Нас, снайперов из спецподразделения, посадили по 1 человеку вертолет и выбросили в тыл банд формирований, обстреливающих колонны машин с грузом на горной дороге. Не зная о количестве и вооружении бандитов, мы попали под шквал огня. После 30 минут боя нас осталось всего 5 солдат, уползающих под огнем в ущелье. Мы видели, как бандиты сбили 2 вертолета, которые прилетали за нами. В ущелье, заняв оборону, мы отстреливались, пока были патроны. Но когда же их не стало, закидывали камнями сверху проход, который был очень узким, только для 1 человека. Не желая терять своих, бандиты применили паралитический газ. Очнулись мы, 5 оставшихся в живых, в мусорной яме, без еды и воды. День проходил за днем. Мне показалось, что это длилось очень долго. В яме была ужасная вонь разложения. Жуки, пауки, черви. Однажды нас, грязных, голодных, упавших духом, подняли из ямы. У них был какой-то праздник, на котором было много людей, и все были вооружены. Впереди сидели их старейшины, и нас поставили перед ними. Один бандит на ломаном русском спросил: «Кто у вас старший?» После некоторого молчания 2 показали на меня. Один из старейшин что-то сказал рослому бандиту. Он подошел к 1 из 5 сзади и кинжалом отрезал голову. Ужас! Бандиты ликовали, выкрикивая что-то. С остальными 3 было то же самое. Ко мне подошел очень почтенный на вид человек с длинной седой бородой. Я уже ничего не соображал и не слышал, и только как будто откуда-то издалека пришел его голос: «А ты будешь воевать за нас?» Потом, провоевав на их стороне 3 года, я уже знал, что это не Афганистан, а Пакистан, и что многие банды из Пакистана, Ирака, Ирана воюют на территории Афганистана, потому что дороги наркоторговли проходят через Афганистан. В 1983 году, сопровождая караван с оружием и наркотиками из Ирака через Афганистан и Пакистан в Индию, банда попала на русскую засаду, и был бой. Очнулся я в госпитале КГБ в Москве, где военные врачи меня собрали, пока был в коме. Осознавал всю тяжесть того, что я сделал, помня, как говорила мама о Боге, что Он живой, видит и слышит. Плоть была почти мертва, но мозг работал. Слышал, о чем говорят врачи. Кусок мяса, надежды нет. Боли не было. Только сильная внутренняя тяжесть от того, что так жил и поступал. И вдруг такая легкость, радость наступила, и ничего не видя, почувствовал, что пришел Бог. Всем сердцем я просил Его забрать меня с этой земли, потому что так устал от всего сделанного мной. Он заговорил нечеловеческой речью, но я его слышал и понимал, знал этот голос. Он сказал мне: «Смерть для тебя — это просто, да и куда ты попадешь? Такой, как ты есть, ты будешь жить с людьми». Только сейчас понимаю сказанное мне 25 лет назад. Это каждый день война с плотью и с духами злобы поднебесной.
За год в госпитале я окреп, научился ходить, говорить и держать ложку в руках. Потом был военный трибунал. Как изменника родины, меня приговорили к смертной казни, расстрелу. Было шоковое состояние. Как говорят в народе, как горе, так до Бога. Ведь никто, кроме Бога, и не может помочь. В таком состоянии, когда дьявол и люди сказали «смерть», я не думал ни про питье, ни про пищу, а просил и молил Бога: «Господи, как же так? Ты сказал, будешь жить, а люди говорят «смерть». Потянулись часы, дни, годы ожидания исполнения приговора. Постоянно искал Бога в молитве, просил, как у родителей своих бывало, просил то, что сильно хотел. В это время через ООН шли запросы о моей деятельности в банде. Через 2 года Господь явил милость. Вышку заменили 15 годами Сибири. Но я забыл милости Божьи, забыл, что Бог дал мне жизнь и спасал не раз от смерти. И жизнь моя пошла дальше. Этапы знакомства, мир суеты, грязи, зла, беззакония поглотили меня. Бог отошел на второй план. Лагерь, Сибирь, лесоповал, морозы до -50, голод, цинга, брюшной тиф. Иногда за ночь в отряде умирало до 10 человек. Люди исхудали до полной дистрофии, так что валенки не было сил передвигать. Однажды Бог позаботился обо мне через одного охранника, дав кусок хлеба. Я плакал. Этот кусок хлеба никогда не забуду. Вкуснее и слаще ничего в жизни не ел. Все эти годы Бог меня хранил и берег. Пришла свобода. Не хотелось ехать на Украину, и я остался жить в Сибири. Бог благословил всем. У меня было жилье, работа, здоровье, жена, ребенок. В благоденствии забыл, от кого эти благословения, словно 7 злейших вошли в меня. Бросив все, поехал на Украину. Меня просили не ехать, но я не слушал. Не пробыв и года на Украине, занимаясь грабежами, живя разгульной жизнью, опять попал в тюрьму на большой срок. Тогда я вновь вспомнил об Отце Небесном, просил о пощаде и обещал многое. 2006 год. Свобода. Но только не от греха. Все забыто. Забыто и обещание изменить жизнь. В последний раз дьявол загнал в угол. Предложил помочь мне покинуть этот мир, затянув веревку на шее. И тогда опять услышал тот знакомый голос Бога. Это последнее спасение. Меня наполнил непередаваемый человеческими словами страх. Через 2 дня незнакомый мужчина, впоследствии брат во Христе, подозвав меня, предложил оставить все и поехать с ним туда, где я получу самое драгоценное в этой жизни — покой душе, мир и любовь ко всему, что меня окружает. Я воспринял это предложение недоверчиво, с подозрением, не зная меня, как он знает, что мне нужно, но все же поехал, потому что устал жить во зле, беззаконии, грязи, насилии. В тот же вечер, в сокрушение сердца, я покаялся перед Богом и принял Иисуса Христа как своего Спасителя. В настоящее время я слуга и раб Господа нашего и понял, что есть мое назначение в жизни. Хочу нести Слово Божье всем, независимо от того,
как они ко мне относятся. В Писании сказано: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, что Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». 1 Тимофея, 1 глава, с 12 по 16 стихи. «Бесконечно благодарен Господу. Для себя ничего не прошу. Он дал мне жизнь, я Его раб. Он мой владыка и царь. Прошу за людей, чтобы Бог дал им любовь друг к другу, защитил детей, чтобы дети услышали голос Бога, Его предупреждение: не дружите с миром, чтобы не переживали голод, войну. Очень тяжело рассказывать о себе. Люди не видят и не слышат сердцем, воспринимают все лишь в пределах разума. А Бог предупреждает в Писании о том, что будет, что грядет. На душе покой, в сердце моем радость. Отец грядет. Каждый день пересматриваю свое хождение, чтобы предстать перед Отцом без пятна и порока. Бог наш живой, Он видит, слышит, знает помышления наши и сердца». Юрий Хижняк, Украина, прислала Хелене Завинок.

Летят дни, превращаясь в месяцы и годы. Давно уже и, кажется, совсем недавно сообщили мы о переходе в вечность нашей сестры Тани, Татьяны Жембровской из Барнаула. Но вроде и не было этого печального сообщения. Ее стихи, ее рассказы с нами, и будто нет этого расставания. Словно Таня тоже с нами, трудится и надеется на наши молитвы о ее сыне Мише, снохе, внуке. Есть время. Жалкое бремя. Незачем жить. Есть еще время все изменить. Страшное бремя, горький удел. Ты выбор сделал или не хотел? Есть еще время цепи порвать, Божие семя в сердце принять. О, друг, немедли, Бог пред тобой. Есть еще время расстаться со тьмой. Прощай. Не ваше дело знать времена или сроки. Деяния 1.7. Прощай, земная красота, наш путь ко светлым небесам. Последний стук, последний вздох, и у Христовых стоим ног. Не наше дело знать, когда, быть может, скоро, может, нет, но этой жизни череда все ж встретит вечности рассвет с Богом. Коль первой мне уйти домой, надеюсь встретиться с тобой. Возрадуйся, душа, но мы будем благословлять Господа. Аллилуйя! Псалом 113:26. Когда нам плохо, больно, одиноко, в голубизну небесную наш взор, звучат тогда живого слова строки, и утешение приходит с гор. Спаситель вечной жизни удостоил и посадил с собой на небесах. Лишь Он один хвалы вовек достоин, лишь Его имя крепость силу даст. Возрадуйся, душа, о, аллилуйя! Благодарите Господа, друзья! Нас ожидает Родина святая, но вот когда, не знаем часа, дня. О, братья, сестры, будем непрестанно мы славить Бога вечером и днем. Пусть Дух вкушает свыше Божьей маны. Хранимы будьте под Христа крылом. Красота. Зеленые горы, блестящие скалы. Упорно взбирается путник усталый, все выше и выше, до самых небес, внизу оставляя земной край чудес. Под облаком белым лесные массивы, с вершины журчащий поток говорливый, приятный для уха, приятный для глаз, опасный, хотя вожделенный для нас. Бурлящий поток, под ним острые камни, клещей в травах, соснах высоких рассадник. Упруго скользят под ногой склоны скал, расселена пропасть, то шквалом обвал. Все прелести жизни проносятся мимо, изранены ноги в ручье шаловливом, клещей ядовитых зловредный укус, костей переломанных в трещинах хруст. Пути восхождения к горным вершинам, опасностей полны у христианина, но пусть вожделеет небесных высот душа сред земных истомившись красот. И я красоту всю нашла в Иисусе, я с Ним в неразрывном сливаюсь в союзе. Татьяна Жембровская.

К чему ведет непослушание? Мир вам! Есть у меня стихи от Адама и до потопа. Лежат они у меня в шкафу. Кроме меня и моей жены, никем не читанные и не слышанные. Если стихи подойдут для газеты, то можно поделиться ими с читателями, читая частями. Эдуард Брем. О, как же Ева была рада, когда Адам ее по саду водил и нежно говорил: «Смотри, кругом какое чудо! А знаешь, все это откуда? Все это Бог, Творец, создал, и нам с тобою все отдал, чтоб мы ни в чем нужды не знали, и чтобы мы не замерзали, и от жары не изнывали. Он чудный климат сотворил, чтоб род людской здоровым был. Смотри на травяной покров, а на деревьях сколь плодов! Деревьев здесь не перечесть, и с них плоды мы можем есть. Их всюду разные сорта, но все же жизнь была б не та, если б не было животных и птиц, и рыб, и всякого скота. Везде у Бога полнота, Он все доводит до конца, везде порядок у Творца. Но древо есть одно в саду, Бог мне сказал: имей в виду, с него плода ты не вкушай, о том ты и не помышляй, ибо ты смертью умрешь в тот час, в который плод сорвешь. Любой, кто съест запретный плод, в тот миг же смертью умрет. Ко древу ты не приближайся.

Средине сада, не отрывая оба взгляда от первозданной красоты, не зная горя и нужды, болезней, страха и коварства, обмана, зависти, лукавства, корысти, злобы, клеветы, гордыни, ссор, нечистоты. Предательства они не знали, не обижались и не враждовали, не мстили и не колдовали, не говорили ереси, не пустословили, не лгали. Они не знали разногласия, во всем у них всегда согласие. Не знали наглости, надменья, и было в них одно стремление — друг другу радость приносить, повсюду только вместе быть. Их души грела вновь и вновь Творцом зажженная любовь. Их создал совершенным Творец, а не творение — венец. А вот и середина рая. Адам, то древо уже зная, его показывает Эве и говорит: «Вот там, на древе, растут запретные плоды, которым и ни я, ни ты не будем даже прикасаться, и чтобы нам не соблазняться, мы ближе к древу не пойдем, а здесь немножко отдохнем. У нас длина была дорога, нам нужно отдохнуть немного». Трава была для них покров, Адам прилег, уснул на нем, а Ева только задремала, тут сразу голос услыхала. Ее Адам как будто звал. Она проснулась, но он спал. Она подумала, приснилась, и тут же снова погрузилась в дремоту сладкую опять. «Ну что же это?» Ее звать тот голос снова продолжал. Уснуть ей все же не давал. «Откуда все же этот глаз? Во всем саду, ведь кроме нас, нет ни одной души людской, лишь я и друг любимый мой. А может, мне это приснилось?» Но тут же сразу убедилась. Ее реально кто-то звал, и ее имя называл. Ей тут Адама б разбудить, его о всем осведомить. Она ж его не разбудила и потихоньку подходила туда, откуда голос был, ее который разбудил. «Так я же к дереву иду, запретному, во всем саду». Адам сказал: «Не приближаться ко древу, чтоб не соблазняться. И кто же все же меня звал, и кто уснуть мне не давал? Хочу об этом я узнать, Адаму это рассказать». Так Ева, размышляя, шла, и как ко древу подошла, то змея увидела сразу, до этого еще ни разу она не видела такого, и только захотела снова назад пойти. Змей начал с ней диалог вести, и нежно ласковый тот глаз вдруг соблазнил ее тотчас, и не хватило сил у Евы запретное покинуть древо. Змей это сразу же смекнул, вопросом Еву обманул. «А подлинно ль, — сказал нам Бог, — чтобы никто из вас не мог плодов кушать с деревьев в раю?» И тут жена, утратив бдительность свою, с врагом вступила в диалог. «Нет, этого не говорил нам Бог. С дерев мы можем есть плоды, но вот с того, что посреди, Бог рая посадил, в него вкушать плоды он запретил, чтоб смертью нам не умереть. Нет, не умрете, в свою сеть, заманивая Еву, сказал коварный змей. И, чувствуя победу, нашептывал он ей: «Но знает Бог, когда вы вкусите плоды, тогда Адам, а также ты, подобны станете богам. Тогда только обоим вам откроется добро и зло». «О, как нам повезло!» — подумала, прельстившись, Ева. В сей миг увидела, что древо на вид приятно, вожделенно. «Сорву я плод сей, несомненно, вкушу и буду много знать. Адаму принесу, чтоб он познать мог тоже тайны бытия, и будем мы, как боги, он и я». Так Ева подошла к Адаму, в руках с запретными плодами. Он еще спал. «Я их одна
не буду есть, подумал.

думала она. «Мы поедим, когда Адам проснется. Даже не думаю, во что все обернется». Но плод ее манил, соблазн ее отведать сильным был. Она вкусила раз, другой. «О, что же, что это со мной?» Все сразу в ней переменилось. В душе мгновенно изменилось. От Бога все в ней умерло. Взамен былого к ней пришло обычное мирское чувствование, и было видно змея злое ликование. Адам проснулся, ему дала есть Ева, он ел запретное, проникло в чрево, и дух его был смертью поражен. От Бога отделился он, а внешний плод ничем не отличался от тех, которыми Адам всегда питался. Все зло похоже очень на добро, как чищенный металл, который ржа пожрет, похож на серебро. И тут Адам и Ева услыхали, что их зовет Господь, и убежали. Они обои скрылись от Творца, между деревьев от Его лица. «Адам, где ты?» — Господь возвал. «И почему ты убежал? Не ел ли ты запретного плода, которого ты никогда не должен был вкушать?» Адам же начал Бога обвинять. «Жена, что ты мне дал, дала мне, и я ел. Адам, о, как же ты посмел за то, что ты жену послушал и мою заповедь нарушил? За это проклята земля и ожидает от тебя, и будешь в поте ты лица отныне и до самого конца со скорбью хлеб свой добывать. А в час, который умирать тебе придется, то плоть твоя опять вернется в землю, ты из которой взят, ибо ты прах, и возвратишься в прах назад. Теперь покинуть надо вам Эдем, тебе и Еве, насовсем. Господь одежды им обоим кожаные дал, смотрел с печалью он, как покидал Адам с женой чудесный сад, Творец, в котором был бы рад оставить их. Но первых тех людей двоих грех с Богом разделял, и род людской весь так же стал от Евы во грехах рождаться. И люди стали удаляться все дальше от Творца, так как лукавые сердца, исполненные грехом их стали, все дальше, дальше их от Бога уделяли. И лишь Христос в Эдемский сад нас может снова привести. А сколь еще мы во грехах, очисти, Боже, и прости. Эдуард Брем.

0: Вновь пробудил ты меня в это утро, вновь обновилась милость твоя. О мой Господь, как прекрасно и чудно все ты устроил вокруг для меня. Радуюсь я наступившему утру, радуюсь я предстоящему дню. Вновь в этот день прославлять тебя буду. О мой Господь, как тебя я люблю! Ты отыскал меня в мире безбожном и подарил мне земную любовь. Милость твоя высока, непреложна, хочется славить тебя вновь и вновь. О Иисус, я тебе благодарен за дорогих моих братьев, сестер, и за возможность быть вместе в собрании, за имя твое прославляющий хор. Благодарю я тебя за служение, за этот труд, что мы вместе несем, за мой баян, за стихи, песнопения, те, что во славу Твою мы поем. Как я Тебе благодарен за радость, что через край наполняет меня, и за любовь, за общение сладость, что обновляется день ото дня. Хоть путь земной и тяжелым бывает, крест свой нести нелегко мне порой. Слово Твое меня вновь подкрепляет и помогает идти за Тобой. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Пусть величается имя Твое! Лучше сказать ничего не смогу я. Прими благодарное сердце мое.
1: Прочитал автор Николай Бейкер.

0: Тихие беседы. Господь, пастырь мой. Читает сам автор Вальдемар Богер.
1: Около 2700 лет назад пророк Михей написал такие слова. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой, Израиля». У каждой вещи есть свое название, у каждого человека есть свое имя, и у этого вождя, у этого пастыря, который через 700 лет после предсказания пророка пришел на землю, есть тоже имя. Его зовут Иисус Христос. Господь Иисус Христос в первую очередь пришел для своего любимого, избранного, израильского народа. Но лишь немногие уверовали в Него. Большинство посчитали Его обманщиком, самозванцем, богохульником и распяли Его. Свой народ не принял своего пастыря, отказался от него. И пастырь ушел к другим народам, к нам, и мы получили доступ к Божьей милости и благодати. Нам нужно использовать время благодати, потому что по всем признакам оно очень скоро кончится. Бог сказал израильскому народу, что Он накажет их, но потом и простит. Наступает время, когда Господь пастырь сам пойдет к обреченному на гибель народу, и Святой Дух проявится там в такой силе, что весь народ осознает свой грех и раскается, и довериться своему пастырю. В книге пророка Захарии написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Иисус Христос сказал: «Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он умер ради спасения своих овец. Он умер, чтобы освободить верующих в Него от груза грехов. Он умер, но и воскрес, чтобы верующие в Него тоже воскресли. Для вечной жизни воскресли, а не для вечных мучений. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Кто вернется к доброму пастырю Иисусу, тот войдет в его небесное царство. В последней книге Библии Откровения написано так: «И они не будут больше голодать, и не будут больше жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, потому что Агнец, Иисус Христос, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Каждый человек на земле хочет быть счастливым, но без помощи Бога это невозможно. Нам всем нужно идти к Богу, но не только, чтобы хорошо жить на земле, но в первую очередь для того, чтобы после смерти не быть осужденными за все совершенные грехи на вечные мучения. Сегодня Господь Иисус зовет всех людей к Себе и предлагает через веру в Него прощение грехов и вечную жизнь. Я прочитаю из Библии 22-й Псалом, в котором царь Давид рассказывает о своих отношениях с Богом. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Слово «пастырь», «пастух» в разных языках означает «наблюдатель», «руководитель», «защитник». Он ищет пастбище с зеленой сочной травой и источники с чистой водой. Он защищает овец от хищников и укрывает от непогоды. Он разыскивает потерявшихся, отбившихся от стада овец и лечит больных. Он наводит порядок в стаде. Пастух заботится не о себе, а о подопечных овцах. Царь Давид говорит, что Господь Бог – его личный пастырь. Этот пастырь знает все нужды и все потребности Давида, как хороший пастух знает, что нужно его овцам. Давид перенес много лишений и опасностей в своей жизни. Он знал, что они будут сопровождать его до конца жизни. Но он полностью доверился Господу и получил удовлетворение всех своих физических и духовных запросов. Полное абсолютное счастье на этой земле, проклятой за грех человека, невозможно. Но вполне возможно получить у Господа покой души, и вполне возможно научиться быть довольным тем, что имеешь. В стихе 2 и 3 написано: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Израиль – это пустынная и засушливая местность, где пастбища с сочной травой и чистой водой – редкость. Там человек и животные должны бороться за свое существование. Вода в таких местах на вес золота. Вода – это жизнь. Овцы могут выжить и в местах с маленькой полусухой травой, если там есть источник воды. Когда овцу мучит жажда, она пьет воду из любой грязной лужи, в которой кишат возбудители болезней. Попив такой воды, овца подвергается опасности заболеть и умереть. Но добрый пастырь водит своих овец к тихим и чистым водам. Жажду тела можно утолить простой водой. Но чем утолить жажду души? Жажду души можно утолить только особой, живой водой, которую тоже дает Господь. Об этом написано в Псалме 35. «Людей и животных хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от запасов дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни». Судьба каждого животного и каждого человека в руке Господа, который дает просто жизнь и жизнь вечную. Господь направляет людей на путь правды и дает жизнь только ради имени Своего, а Его имя – любовь. И Он хочет прославить Свое имя через любовь к людям. Давид описал свои отношения с Господом как отношение между овечкой и пастырем. Господь-пастырь так заботится о Давиде, что он ни в чем не нуждается. У Давида есть все необходимое для полноценной жизни, и Давид доволен. Овцы не могут удовлетворить все свои потребности сами. Они не могут сами себя вылечить. Они не могут сами себя защитить от хищников. И поэтому горе тем овцам, которые остались без пастыря. Они все до одной погибнут. Ни одна овца не выживет. Это только вопрос времени, когда она погибнет. Им обязательно нужен добрый, заботливый, сильный, справедливый пастырь. И Господь Бог говорит, что Он именно такой пастырь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады вновь встретиться с вами в передаче «По страницам Библии». Желаем вам ободрения и духовной радости при слышании библейских истин. Открываем мы сегодняшнюю программу песней «Солнце простилось с землею».

0: Великий реформатор Мартин Лютер сказал о Библии следующее. «Среди всех даров, дар Божьего Слова является самым славным. Кто его устраняет, тот удаляет солнце из мира». Это могут подтвердить многие люди, испытавшие действие Божьего Слова в своей жизни. «Как солнце в мире Библия сияет». Так начинается стихотворение, которое сейчас расскажет Лиза Витлев.
1: Как солнце в мире Библия сияет, и к вечной жизни грешников зовет. Она нас от греха освобождает, сердец людей снимает ад огнет. Библия — единственная книга, что выдержала критику эпох. Она преодолела мира сего иго, и это потому, что автор ее Бог. Библия — больного мира истинный целитель, советник, компас, наш ориентир, и человечество — испытанный водитель. Она одна способна дать нам мир. Все огненные смерчи, критики и брани лишь принесли ей мировой авторитет. Они не стерли истины бессмертной грани. Она была и есть, и будет мира свет. Библия — маяк в безбрежном океане. Библия — дорога в небеса. Ее учение не в мраке и в тумане. Она поныне совершает чудеса.

Уважаемые радиослушатели, каждую неделю в этот же день и час в нашей передаче «По страницам Библии» вы можете слушать последовательный разбор Евангелия от Луки. Сегодня брат Ваня Петерс продолжит разбор этого Евангелия.

Дорогие радиослушатели, я рад приветствовать вас в этой радиопередаче. Сегодня, в продолжении разбора Евангелия от Луки, мы рассмотрим стихи с 4 по 15 из 8 главы. Начинается этот текст словами: «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, то есть к Иисусу, Он начал говорить притчею». В Евангелиях мы часто читаем о том, что Иисус говорил к народу на улице. И в продолжении времени все больше народу собиралось слушать Его. Чтобы яснее и нагляднее объяснить людям то, что Он желал им сказать, Иисус все чаще употреблял в своих речах картины, сравнения или так называемые параболы. В нашем русском переводе мы читаем, что Христос говорил к народу притчею. Как всякий учитель, так и Иисус желает объяснить им свое учение как можно яснее. Еврейские учителя и раввины уже в Ветхом Завете часто употребляли притчи или сравнения для того, чтобы яснее объяснить народу духовные истины. Хороший пример этому мы читаем в 9 главе книги Судей. Народ избрал себе царя не по воле Божией, и тот убил 70 человек, чтобы утвердить свой трон. Один Иоафам остался жив. И, услышав об этом страшном происшествии, мы читаем с 7 стиха: «Он пришел и стал на вершине горы Горизима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: „Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог“. Пошли некоторые дерева помазать над собою царя и сказали маслине: „Царствуй над нами“. Маслина сказала им: „Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?“ И сказали дерева смоковнице: „Иди ты, царствуй над нами“. Смоковница сказала им: „Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду скитаться по деревам?“ И сказали дерева виноградной лозе: „Иди ты, царствуй над нами“. Виноградная лоза сказала им: „Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?“ Наконец сказали все дерева терновнику: „Иди ты, царствуй над нами“. Терновник сказал деревам: „Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иеровоалом и домом его? И сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею, и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне, и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его“. Такое сравнение наглядно объясняет слушателям то, что говорящий желает сказать. И эту же цель Иисус преследовал в нашем сегодняшнем тексте. Его известность в народе постоянно возрастала. Духовенство его все больше отклоняло, и теперь он объясняет народу свою миссию. Он хочет сказать народу, для чего он пришел. Его цель была проповедовать людям Царствие Божие. И эту свою деятельность Иисус сравнивает с деятельностью крестьянина на поле. В то время, конечно, не было техники для работы на полях. Но смысл и значение притчи мы можем и сегодня объяснить тем же способом. При посеве зерна далеко не все семена попадают в хорошую почву. Тем более раньше, когда сеятель разбрасывал зерно на поле руками. Итак, мы читаем притчу Христа, начиная с 5 стиха 8 главы. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод сторичный. Сказав сие, Иисус возгласил: „Кто имеет уши слышать, да слышит“».
Здесь Иисус рисует перед слушателями картину. Может быть, недалеко от места были поля, засеянные зерном, и эта картина была знакома всем его слушателям. Что же Иисус желал этой притчей сказать? Во-первых, я хочу подчеркнуть общий аспект. Он говорит нам о цели пришествия Иисуса Христа на землю. Он пришел проповедовать людям Царствие Божие, то есть близость того момента или времени благодати. И эту свою миссию Иисус сравнивает с деятельностью сеятеля. Он трудился и распространял свою весть среди людей, подобно крестьянину. Жизнь земледельца зависит всецело от его труда на поле. Иисус сам однажды сказал: «Поле есть мир». И в этот мир Он сам пришел сеять. Много параллелей, конечно, можно извлечь из жизни и труда крестьянина к служению Иисуса Христа на земле. Но главное, на мой взгляд, это упорный и тяжелый труд. Особенно тяжелое время для крестьянина — весна. Земля начинает пробуждаться к жизни. Время коротко. Нужно приготовить поля к посеву. И никакой отговоркой не избежать этой работы. И также в служении Иисуса Христа. По Божьему плану настала весна времени благодати. Бог посылает Сына Своего на поле приготовить почву и засеять зерно. Иисус жил и трудился по принципу земледельца. Так и в 6 стихе 11 главы книги Екклезиаста мы читаем слова: «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что не знаешь, то или другое будет удачнее, или то или другое равно хорошо будет». Вот правило работы крестьянина. И также серьезно Иисус относился к своему труду. Он имел только 3,5 года времени. И за это время Он совершил спасение человечества. Он посеял на земле жизнь, которую теперь каждый человек может пожинать. И этот труд был тяжел. Без места жительства, постоянно в путешествиях из одной местности в другую, из одного города в другой, Иисус ходил со Своими учениками и сеял живое семя Божие среди населения того времени. Апостол Петр говорит позже об этом семени в конце 22 и в 23 стихе 1 главы своего первого послания: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». В этих словах мы видим цель посева – возрождение к новой вечной жизни.

При посеве, как мы уже раньше сказали, не все зерна приносят желаемый плод. Некоторые вообще не всходят. Но, несмотря на это, никакому крестьянину и в голову не придет из-за этого не обрабатывать своего поля. Дорогие, так же дело обстоит с духовным семенем. Бог призывает всех верующих в Него сеять Слово Божие среди окружающих нас людей. И пример самого Иисуса Христа в этом труде может быть для нас большим ободрением. Он сам не видел даже при своей жизни истинного плода своей деятельности. За свой усердный труд он совершенно одиноко, в страшных мучениях, умер на Голгофском кресте. Но посеянное им семя дало корни, и много было доброй почвы, в которой эти семена могли расти. После его воскресения и сошествия на землю Святого Духа тысячи и до наших дней миллиарды людей пробудились через это семя к новой жизни. Вот, дорогие радиослушатели, ободрение для уставших от тяжелого труда тружеников на Ниве Божьей. Семя Слова Божия, посеянное в сердцах людей, обязательно взойдет и принесет плод. Хоть некоторые семена упадут на твердую дорогу, где птицы их поклюют. Другие упадут на камни, покрытые только тонким слоем земли, и не смогут пустить корни. Еще другие будут заглушены сорняками. Но, несмотря на все эти обстоятельства, придет время жатвы. Никакой крестьянин не ожидает, что каждое посеянное им семя принесет и плод. Он прекрасно знает, что некоторые семена унесет ветер, и некоторые упадут в неплодородную почву. Но это знание не мешает ему сеять и надеяться на хороший урожай. Это хорошее ободрение для всех, сеющих семена Слова Божия. Жизнь на земле полна примеров того, что люди не всегда сразу видят плоды своего труда. И некоторые их на этой земле вообще не увидят. Недавно я прочитал рассказ одного христианина. В собрании верующих, которое он посещал, был один старый человек. У него не было родных, и все его бывшие друзья уже умерли. Так что почти никто его не знал. Но он до конца своей жизни усердно посещал собрания. И когда он умер, то брат, описавший этот рассказ, решил тоже пойти на похороны, потому что знал, что только очень мало людей будут на их присутствовать. Так оно и было. Но когда они подошли к воротам кладбища, то там стоял в длинном плаще человек, который подошел к могиле и отдал честь, как при торжественном параде. При этом ветер раскрыл его плащ, и стоящие у могилы увидели форму генерала. На вопрос, почему он туда пришел, генерал ответил: «Этот брат был моим учителем в воскресной школе. Я был очень диким мальчишкой и причинял ему много неприятного. Но учитель этот даже не знал, какое важное значение он занимал в моей жизни. Всем, чем я являюсь и чего я достиг, я обязан только ему. Поэтому я пришел сюда на кладбище оказать ему последнюю честь на земле». Никакой проповедник или учитель не знает, какой результат принесут его слова. Но нам, дорогие, дана привилегия сеять доброе семя. Оно дано нам Богом, и рост этого семени тоже всецело зависит от Него. Что касается нас, то Бог желает, чтобы мы были верны в труде. Как апостол Павел писал юному проповеднику Тимофею: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Сеющий семена не должен ожидать быстрого и скорого успеха. Как природа берет себе время для роста, так и работники на полях Божьих должны иметь терпение. Очень много времени проходит, пока, например, из маленького желудя вырастет могучий дуб. Также очень много времени может пройти, пока посеянное нами семя взойдет в сердце человека. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю беседу о притче Иисуса Христа.
Мы рассмотрели сегодня главную, на мой взгляд, мысль, что Иисус является сеятелем новой Божьей жизни. И нам Он же поручил сеять это семя среди людей, несмотря на обстоятельства и трудности. Даже Его слова люди далеко не всегда принимали к сердцу, но Он никогда не переставал сеять. И этим Он дал нам пример для подражания. На следующей неделе мы продолжим беседу о этой же притче Иисуса Христа и рассмотрим еще и другие значения и истины из этого же текста. Но еще одно ободрение для всех нас я хочу прочитать в заключении из Слова Божия. Это 11 стих из 55 главы книги пророка Исаии. Здесь сам Бог нам говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его».

Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам Библии». Мы будем благодарны вам, дорогие радиослушатели, если вы напишете нам ваши отзывы и предложения о этих передачах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то мы по мере возможности постараемся на них ответить. Письма нам вы можете писать по следующему адресу. Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201. Я повторяю адрес. ФРГ, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Питерс. Вы можете слушать нас снова во вторник в это же время и на этой же волне. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Джон Буньян. Духовная война.
1: Когда враг убедился в том, что слова его никого не убедили, он пришел в ярость и решил еще раз напасть на город со всем своим войском сомневающихся. Он потребовал к себе барабанщика и велел ему собрать воинов. И тотчас шум барабанного боя потряс воздух. Когда все были в сборе, дьявол ознакомил их с боевой задачей. Полководцев неистовства и муку он поставил перед воротами ощущения и велел им в случае угрозы поражения позвать на помощь полководца беспокойства. Перед воротами обоняния он поставил полководцев серу и могилу. У ворот зрения расположился зубоскал без надежды со страшным знаменем дьяволоса. Ненасытный был назначен руководителем по ограблению города. Ворота уста были особенно сильно укреплены. Через них жители посылали свои прошения Эммануилу. Над этими воротами установлены были пращи, откуда вниз на головы воинов дьяволоса летели камни. Дьяволос приказал полностью замуровать их. Пока дьяволос усиленно готовился к штурму, жители готовились к обороне. Князь Свободная Воля тоже не дремал. Всюду вылавливал он шпионов дьяволоса и предавал их казни. Надо признаться, что с тех пор, как он покаялся на рыночной площади в том, что принял в услужение двух дьявольцев, он старался как мог загладить свою вину. Свободная Воля собственноручно расправился с Шутником и Весельчаком, сыновьями своего прежнего слуги Невинное Веселье. Казнь этих приверженцев дьяволоса заставила заскрежетать зубами без надежды, осаждавшего ворота зрения. Дьяволоса и всех его полководцев этот акт сильно смутил, ибо был доказательством того, что горожане не поддаются порочным наущениям врага. А на жителей города такое действие князя Свободная Воля подействовало благотворно. Например, у Мнения жил прежде слуга Мудрое Накопление, у которого остались два сына от жены «Держись за зло», внебрачной дочери господина Мнения. Юношей звали «Хватай» и «Загребай». Когда они узнали об участи Шутника и Весельчака, то испугались и решили скрыться. Но Мнение, будучи проницательным, запер их на ключ в своем доме, а на следующее утро казнил перед воротами зрения. Тогда жители начали с еще большим рвением искать дьявольцев, которые из страха боялись выходить из своих укрытий даже ночью. Дьяволос и его воинство пришли в неописуемую ярость. Они почувствовали самоотверженную отвагу и решимость горожан ни в коем случае не дать себя победить. Наконец, дьяволос приказал своему барабанщику бить в барабан. Вожди города, в свою очередь, повелели трубачам трубить в серебряные трубы. Чудесные звуки полились над городом.

войско Дьяволоса ринулось на штурм города, а со стен градом посыпались камни, пущенные из пращей. Воздух наполнился оглушительными криками, которые свидетельствовали о бешеной ярости воинства Дьяволоса. Горожане же пели псалмы и произносили молитвы. Штурм души длился несколько дней. Затишья между боями были недолгими.

капали листья целебного дерева, раны быстро затягивались. Немало было ранено знатных горожан. Разумение получил ранение в голову, мнение – в живот, и даже добрый проповедник совесть был ранен в грудь. К счастью, ни одна из этих ран не оказалась смертельной. Среди простых горожан убитых было много. В лагере Дьяволоса многие получили тяжелые увечья. Немало было и убитых. Полководцы «Ярость и неистовство» были тяжело ранены. Полководцу «Проклятие» пришлось отступить. Знамя Дьяволоса было повержено, потому что знаменосца царя тьмы наповал сразил попавший в голову камень. Велико было горе и велик позор Дьяволоса. Многие из сомневающихся пали в битве, хотя их оставалось еще достаточно, чтобы представлять опасность для города. Победа в этот день была на стороне души, что изрядно вдохновило ее. В стане же князя тьмы царила печаль и горе. На другой день в воздухе разлился радостный колокольный звон, а под звуки серебряных труб жители поздравляли друг друга. Свободная воля ни минуты не сидел сложа руки. Он продолжал искать в городе дьявольцев и их укрывателей. Ему удалось арестовать некоего дьявольца по имени «Все равно», совратившего с истинного пути трех воинов Эммануила, убедив их перейти на сторону дьяволоса. Еще поймал он некоего беспутного, вражеского лазутчика. Оба были заключены в темницу, где должны были ждать дня казни. Городской глава разумения, несмотря на рану, продолжал призывать горожан неукоснительно исполнять свои обязанности. Проповедник совесть заботился о том, чтобы все его слова предписания проникали в самое сердце мужественных защитников города. Глава 13. Ночная вылазка. Вскоре вожди и старшины города задумали ночную вылазку в стан врага. Это было безумием, потому что именно ночная пора – самое благоприятное время для врага. Для души же – наоборот. Но они решились на это, вдохновленные недавно одержанной победой. В назначенную ночь царские воеводы кинули жребий, чтобы выбрать предводителей ночной вылазки. Жребий пал на веру, опытность и надежду. Ночью они напали на главный стан врага. Но Дьяволос и его воины не были застигнуты врасплох. Завязалась яростная борьба. Бил барабан, трубили серебряные трубы. Один из полководцев Дьяволоса по имени Ненасытный уже предвкушал богатые трофеи. Воеводы души сражались столь храбро, что принудили врага отступить. Правда, все трое были ранены. Веру с такой силой сбились с ног, что полководец был не в силах без посторонней помощи подняться на ноги. К нему на помощь поспешил опытность. Раненый стонал от боли, что привело в смятение силы души. Дьяволос, смекнув, что во вражеском стане творится что-то неладное, остановил отступавших солдат и приказал им вновь пойти в наступление. В результате войско души и его раненые полководцы вынуждены были спешно ретироваться под укрытие городских стен. Дьяволос возгордился своей победой настолько, что на другой день, подойдя к стенам души, стал требовать сдачи города. Городской глава ответил князю тьмы, что пока царевич Эммануил жив, они останутся верны ему, хотя он, к сожалению, теперь и отсутствует. Никакой другой власти над собой они не признают. –

С длинной речью выступил князь Свободная Воля. «Дьяволос, враг добра! Мы, бедные жители города, жестоко проучены за нашу покорность тебе в былое время и знаем, какой конец ожидает нас под твоим правлением. Когда-то неопытные мы приняли твое предложение. Нас можно сравнить с птицей, которая, не заметив сетей, попала в руки птицелова. Но с тех пор, как мы из мрака вернулись к свету, мы отошли от тебя, чтобы приблизиться к Богу. И хотя своим коварством ты нанес нам много вреда и вызвал в душе сомнения, готовности сдаться и признать тебя властелином от нас не жди. Скорее, мы все ляжем костями на поле брани. Кроме того, в нас живет надежда, что придет время, когда пробьет час нашего избавления по милости царя нашего. И потому мы готовы обороняться до последнего».

0: Ответы свободной воли и разумения весьма смутили дьяволоса. Но ярость его от этого лишь удвоилась. Вера же, услышав слова князя «свободная воля», тотчас почувствовал себя лучше. Свободная воля тем временем расправился со многими дьявольцами. Он казнил нахальство, докучливость, ропот и других. Всякий, кто, ободренный штурмом дьяволоса, попробовал поднять голову, чтобы помочь ему, был безжалостно уничтожен. Так свободная воля доказал дьяволосу, что город не желает ему покориться. Между тем, князь тьмы решил опять штурмовать город и велел на этот раз сосредоточить удар на воротах ощущения. Пароль, данный им своим приверженцам, гласил «Адский огонь». Он приказал солдатам, как только они откроют ворота и ворвутся в город, неустанно кричать на всех улицах «Адский огонь! Адский огонь!». Под барабанный бой и развивающимися на ветру знаменами воины должны были сражаться до последней капли крови. Лишь только настала ночь, началась осада города. После нескольких сильных ударов ворота отворились, потому что были непрочны и легко поддались силе. Дьяволос через полководцев по имени Мука и Беспокойство потребовал сдачи города. Но горожане не собирались сдаваться и боролись храбро. В конце концов, осажденным пришлось отступить и запереться в замке. Бедная душа! Замок мог вместить лишь начальников Эммануила и городских старшин. Горожане же оказались во власти победителя. Всюду мелькали сомневающиеся в красных, как кровь, одеяниях. Жители изгонялись из своих жилищ, ранены были совесть и познание. Свободная воля, слава Богу, успел вместе с своими начальниками укрыться в замке, в противном случае его разрубили бы на куски, как одного из непримиримых врагов дьяволоса. Однако победители чувствовали себя неуверенно. Жители города не желали иметь с ними ничего общего и не скрывали своего презрения. Между тем, закрывшись в замке, военачальники Эммануила тревожили неприятеля меткими попаданиями из пращей и пищалей. Дьяволос дорого бы дал, чтобы разгромить замок, но все его усилия были тщетны. Комендант Страх Божий так искусно держал оборону, что замок оставался цел и невредим. В таком жалком состоянии город провел 2,5 года. Теперь уже не дьявольцы, а наоборот, сами жители города скрывались в пещерах. От былой славы души, кажется, ничего не осталось. Исчезли спокойствие и радость. Все впали в уныние и страха, что дьяволос утвердится в городе настолько, что его уже невозможно будет изгнать. Горько оплакивали горожане свое легкомыслие, что беспечно внимали коварным наущениям самоуверенности. Глава 14. Ответ Эммануила. После долгого периода скорби, во время которого Эммануил не ответил ни на одно из посланий души, снова собрались старейшины и решили ему написать еще одно письмо. Но тут Страх Божий заявил, что ему стало известно, что Эммануил не отвечает на призывы души, потому что ее послания написаны не верховным наставником. Там даже не было его подписи. Разумно было бы обратиться к нему. Все искренне поблагодарили Страх Божий за добрый совет. Когда они пришли к верховному наставнику и объяснили ему свою просьбу, он спросил: «Какое прошение я должен за вас написать?» «Учитель, «Ты сам знаешь, что лучше для нас», — ответили они. «Тебе известно наше жалкое положение, наша немощь, наши неудачи в борьбе с врагом. Итак, по природной твоей мудрости напиши за нас прошение, какое посчитаешь нужным».
1: «Хорошо, я напишу прошение и подпишусь под ним».
0: «Когда прикажешь нам прийти за ним?»
1: «Вы должны присутствовать при написании его и даже приложить к нему все желание ваших сердец. Конечно, почерк и подпись мои, но чернила и бумага должны быть ваши, иначе как могу я сказать, что прошение от вас?»
0: «Мне лично просить не о чем, ибо я не оскорблял ни царевича, ни царя Шадая. Никакое прошение от моего имени не дойдет до царевича, а через него и к отцу его, если те, о которых я прошу, не приложат к нему всего сердца и всей души своей. А без этого прошение недействительно». Все с радостью согласились на эти условия, и прошение было составлено. Но кто должен подать его? Верховный наставник посоветовал поручить это Вере. Все обратились к нему, прося отправиться с прошением, на что он ответил: «Я охотно возьмусь исполнить ваше поручение, и, хотя еще хромаю, постараюсь выполнить это как можно быстрее». Вот содержание прошения. «О Господь наш, всесильный Эммануил, долготерпеливый Владыка, Тебя просим и от Тебя ожидаем милости и прощения, ибо виновны пред Тобой. Мы недостойны более называться Твоими созданиями и не должны ожидать от Тебя благодарности.

ты можешь отвергнуть нас от себя. Но будь милостив к нам ради имени Твоего и яви нам милосердие Твое. Мы притесняемы врагами со всех сторон с тех пор, как отпали от Тебя, и адские силы окружили нас и внушают трепет и уныние. Одна Твоя благодать может быть нашим спасением, и нам некому идти, кроме как к Тебе. Мы сознаем, о милостивый Вождь наш, что растратили дарованные нам Тобою благо, веру, разум, волю, совесть. Все мы в немощи, многие ранены, а вражьи силы ликуют. Бесчисленные сомнения терзают нас, убивая все чистое и святое, оставшееся со времен Твоего пребывания с нами. И мы не ведаем, как нам изгнать их. С тех пор, как Ты покинул нас, остались мы без сил и премудрости. И ничего в нас нет, кроме греха, позора и томления духа. Обрати на нас милостивый взор Твой, помилуй нас. О Господь наш, спаси из вражьих рук погибающее Твое создание.

вождь Вера с прошением направился через ворота уста к царевичу. Неизвестно, каким образом, но весть о том, что Вера послан с новым прошением к царевичу, дошла до ушей дьяволоса и его сподвижников, и они сильно разъярились. Царь тьмы велел бить в барабан, что всегда приводило город в трепет, и обратился к собравшимся сподвижникам. «Выслушайте меня, храбрецы! Я узнал, что душа снова послала прошение к Эммануилу, и потому приказываю вам усилить притеснение горожан. Расправляйтесь с непокорными, казните непослушных!» Однако это повеление дьяволоса натолкнулось на непредвиденное препятствие. Князь тьмы подошел к воротам замка и потребовал немедленно его впустить. На это страх Божий ответил категорическим отказом и пригрозил, что дьяволоса выгонят из души силы свыше. Тогда дьяволос предложил ему немедленно выдать составители послания, пообещав, что его войско покинут город. Тут вмешался в разговор некий подручный дьяволоса по имени Глупец. «Наш князь предлагает вам выгодные для вас условия. Соглашайтесь, если не желаете разрушения города». На это страх Божий ответил: «Может ли жить душа после предательства? Это все равно, что погибнуть». Глупцу нечего было ответить на это. Тогда разумение обратился к дьяволосу. «О, всепожирающий кровопийца, знай, что мы не станем внимать твоим словам и будем бороться до последнего камня, которым можно зарядить пращу». Голос дьяволоса становился все нетерпеливее и настойчивее. «Вы все еще рассчитываете на помощь Эммануила и надеетесь на спасение. Вы обращаетесь к царевичу. Но грехи не позволяют вашим молитвам достичь его ушей. Неужели вы думаете, что добьетесь своего? Нет! Обманчивы ваши надежды и неисполнимы желания. Не только я, но и сам Эммануил против вас, ведь это он допустил вашего пленения. На что же вы надеетесь? И как собираетесь спастись?» «Да, мы согрешили», — согласился разумение. «Но сам Эммануил сказал: приходящего ко мне не сгоню вон. Еще слышали мы от него, что всякий грех и всякое хуление будет отпущено сынам человеческим, если они покаются. И мы не отчаиваемся, но будем молить его, надеясь на избавление». В это время вождь Вера вернулся от Эммануила, держа в руке сверток. Городской глава, как только узнал об этом, вышел ему навстречу. При виде Веры глаза его наполнились слезами. Но тот поспешил воскликнуть: «Ободрись, друг! Со временем все будет хорошо!» И с этими словами он показал сверток от Эммануила. Чувствуя, что наступило благодатное время, все вожди и старейшины собрались вместе, и Вера развернул сверток и раздал несколько писем.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 3. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им». И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Съедаю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня мы еще немного поговорим о так называемой мирной жертве, о которой идет речь в третьей главе. На первый взгляд, эта жертва похожа на жертву всесожжения, так как она предписывала использовать в качестве жертвы тех же животных. Однако смысл ее был совсем другой. Если жертва всесожжения полностью сжигалась на огне, то вокруг мирной жертвы устанавливалось общение тех, кто принимал в ней участие. И это символизировало тесную дружескую связь между Богом и человеком. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение третьей главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы говорили о принесении мирной жертвы и отметили, что из всех видов жертвоприношения Агнец, пожалуй, наиболее полно представляет Христа. По возвращении в славе Иисус Христос опять предстает перед нами как Агнец, о чем мы читаем в 16 и 17 стихах 6 главы книги Откровения. «И говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» О том, как именно совершалось принесение мирной жертвы, мы читаем в стихах с 8 по 10 из 3 главы книги Левит. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинией собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это». Все действия похожи на обряд принесения жертвы из крупного скота. Тук принадлежал Богу, так как считался лучшей частью животного. Можно привести много цитат, которые подтверждают, что тук считался лучшей частью. Вот 10 стих 8 главы книги пророка Неемии. «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое». Вот 6 стих 25 главы книги пророка Исаии. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин». А вот 23 стих 15 главы Евангелия от Луки. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Сегодня жирная пища не особенно популярна, особенно среди тех, кто хочет похудеть. Но совершенно очевидно, что в те времена жирные части считались отборными. Бог ясно заявил, что весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, принадлежат Ему. Бог потребовал себе лучшую часть. Здесь мы начинаем различать глубокий смысл мирной жертвы. Общение с Богом основано на крови Христа. Это верно. Но у этого общения есть и другой аспект. Чтобы сделать его совершенным и окончательным, жизнь верующего должна быть полностью посвящена Христу. Оба эти аспекта включены Иисусом Христом в Его чудесное приглашение, которое мы находим в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иисус Христос дает покой, символом которого является Его пролитая кровь. Это покой искупления. И далее в 29 и 30 стихах Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». это покой, который мы находим у ног Христа. Он представлен в мирной жертве туком. Мы должны прийти к Нему и принести себя Ему в жертву. Вот в чем заключается полнота посвящения. Теперь прочтем 11 стих. «Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу». Некоторые пытались связать этот стих с языческими жертвоприношениями. Из ассирийской надписи Есархадона нам известно, что после принесения в жертву животных участники обряда пировали с богами. В случае с мирной жертвой, однако, верно обратное. Бог угощает приносящих жертву. Бог прямо говорит об этом в 6 и 7 стихах 12 главы книги Второзакония. «И туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Тук

представляет людям трапезу. Это проливает свет на многие стихи Библии. Например, на 5 стих из 22 псалма. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». 9 стих 35 псалма. «Насыщаются от тука дома твоего». 51 и 57 стихи 6 главы Евангелия от Иоанна. «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек, так и едущий меня жить будет мною». 26 стих 26 главы Евангелия от Матфея. «Примите, едите, сие есть тело мое». Господь приготовляет трапезу спасения и общения, о чем ясно свидетельствует мирная жертва. Она же помогает нам глубже понять притчу о блудном сыне. Именно отец убивает откормленного теленка, когда сын вернулся в дом. А в притче о большом пире именно Господь зовет многих: «Идите, ибо уже все готово», о чем мы читаем в 17 стихе 14 главы Евангелия от Луки. Это трапеза спасения, приготовленная Богом. Перечитайте еще и еще раз первую главу первого послания Иоанна. Общение с Богом покоится на нашем искуплении кровью Христа и на нашем познании Христа и исповеди наших грехов. Сначала мы принимаем спасение Бога через принятие Иисуса Христа как нашего Спасителя, а затем приходим к трапезе общения. Современный человек считает, что может сам своими делами приготовить трапезу спасения и пригласить Бога на эту трапезу. Друзья мои, это сугубо языческая трактовка. Только Бог приготовляет трапезу спасения, и только Бог приготовляет трапезу общения. Далее в книге Левит мы читаем о жертве из коз, начиная с 12 стиха 3 главы. «А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа». Это третий и последний тип мирной жертвы. Все три типа существенны для изображения различных аспектов Христа в мирной жертве. Жертва из коз представляет Христа, который способен полностью взять на себя грех человека. Он был принесен в жертву за наш грех. И это не просто красивые слова, это факт. Он – умилостивление за наши грехи. И это значит, что он полностью заплатил за них. Желая избежать незаслуженного наказания, мы говорим: «Не хочу быть козлом отпущения». Так вот, друзья мои, Христос хотел стать нашим козлом отпущения. Он понес полное наказание и за ваш грех, и за мой грех. Его жертва ярко и полно охарактеризована в стихах с 6 по 14 из 10 главы послания к евреям. Обряд жертвоприношения коз сходен с обрядами принесения в жертву крупного и мелкого скота. Прочтем стихи с 13 по 17. «И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее перед скинией собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение, в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте». Мы должны остановиться на двух фразах: «весь тук Господу» и «никакого тука и никакой крови не ешьте». Эти два запрета поразительны. В 7 главе в законе о мирной жертве они провозглашаются с еще большей силой –

Причина запрета использовать в пищу кровь обозначена в стихах с 10 по 14 и с 17 главы книги Левит. Мы еще рассмотрим ее. А вот причина запрета есть тук приводится прямо здесь. Весь тук Господу. Человеку напоминают, что он искуплен кровью. Таково основание, благодаря которому Бог принимает нас. Так мы попадаем на трапезу единения и общения с Богом. Но весь тук мы отдаем Господу, который требует лучшее. Если мы хотим полностью наслаждаться нашим общением с Ним, мы обязаны отдавать Ему лучшее, что у нас есть. Мы должны полностью посвятить себя Ему. Вслед за принятием нашего искупления мы по своей любви должны посвятить свою жизнь Богу с тем, чтобы войти в Божий покой и общение. В этом смысл 12 главы послания к римлянам, 14 стиха 15 главы Евангелия от Иоанна и стихов с 10 по 14, 3 главы послания к филиппийцам. Мы получаем спасение через кровь Христа, а освящаемся и служим через предоставление Богу тука. Закон о мирной жертве приводится в стихах с 11 по 38 из 7 главы книги Левит. Там мы находим последние и самые подробные указания по всем пяти жертвоприношениям. Чтобы насладиться миром Божьим, мы должны осознать ценность и значение всех жертв. К мирной жертве мы вернемся и рассмотрим ее более подробно, читая 7 главу книги Левит. Здесь же будет достаточно сказать, что Аарон и его сыновья, священники, получали в качестве своей части мирной жертвы грудь и лопатку. Грудь символизирует любовь Христа, а лопатка символизирует власть и силу Христа, способного дать нам полноту спасения. Вот часть, которую человек может получить от жертвы Христа. Обрели ли вы эту часть мирной жертвы Христа, дорогие друзья? И теперь мы с вами переходим к изучению 4 главы книги Левит. В ней говорится о жертве за грех, и грех рассматривается как свойство человеческой природы. Жертва за грех – это первая из неблагоуханных жертв. Три благоуханные жертвы символизируют всю славу личности Христа, а две неблагоуханные жертвы символизируют то, что сделал Христос на кресте. Жертва за грех раскрывает грех как природу человека. Жертва повинности раскрывает грех как действие человека, ведь, во-первых, человек грешник по природе, и, во-вторых, он грешник из-за своих поступков. А поступки его грешны, потому что он грешен от природы. Несколько поразительных особенностей жертвы за грех отличают ее от остальных жертв и подчеркивают ее важность. Описание ее самое длинное из всех пяти жертв. Оно в два раза длиннее, чем любое, касающееся остальных четырех. Описание жертвы всесожжения занимает 17 стихов, хлебная жертва 16 стихов, мирная жертва 17 стихов, жертвы повинности 19 стихов, жертвы за грех 35 стихов. Ясно, что Дух Божий считал эту жертву самой важной. Далее, жертва за грех была совершенно новой жертвой. В Библии нет никаких свидетельств того, что эту жертву приносили ранее. Ни один языческий народ не делал ничего, хотя бы отдаленно напоминающего жертву за грех. С того времени, когда был дан закон, эта жертва стала самой важной и значительной. Дело в том, что и до закона человек был грешен, но только закон открыл ему, что он грешник. Жертву за грех приносили на всех праздниках – Пасхи, Пятидесятницы, Труп и Кущей. Эту жертву приносили и на Великий день очищения, когда первосвященник входил во святое святых.
Жертва за грех резко отличается от жертвы всесожжения, хотя и приносились одни в одном месте. В 25 стихе 6 главы книги Левит говорится: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Там, где заканчивается жертва всесожжения, начинается жертва за грех. Жертва всесожжения свидетельствует о том, кто такой Христос. А жертва за грех свидетельствует о том, что Христос сделал. В жертве всесожжения Христос выполняет высокое и священное требование Бога. А в жертве за грех Христос утоляет глубокую и отчаянную нужду человека. В жертве всесожжения перед нами предстает драгоценная природа Христа. А в жертве за грех мы видим отвратительную природу греха. Жертва всесожжения была добровольной. Жертва за грех была обязательной. Жертва всесожжения возносилась, жертву за грех выливали. При жертвоприношении первая жертва взмывала вверх, вторая опускалась вниз. Давайте рассмотрим структуру 4 главы, в которой говорится о жертве за грех и о грехе как естественной части падшего человека. Первый и второй стихи рассказывают о грехах, совершенных по ошибке. Стихи с 3 по 12 рассказывают о грехах священника. Стихи с 13 по 21 рассказывают о грехах общества. Стихи с 22 по 26 рассказывают о грехах начальников. Стихи с 27 по 35 рассказывают о грехах обычных людей. Итак, давайте прочитаем первый и второй стихи этой главы, которые рассказывают о грехах, совершенных по ошибке. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать...» Как видим, речь идет о грехах, совершаемых по незнанию. Тех, кто согрешил сознательно, намеренно и умышленно, эта жертва не касалась. В 28 стихе 10 главы послания к евреям говорится: «Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью». Стих этот свидетельствует, что для тех, кто намеренно отвергает Иисуса Христа, спасения нет. А чуть раньше, в 26 и 27 стихах той же главы, говорится: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Тот факт, что грехи иногда совершаются по ошибке, еще раз подтверждает истину о том, что человек грешен от природы. Друзья мои, я обязан вам заявить, что вы все грешники. Известно вам это или нет, вы грешники от природы, так же, как и я. Поэтому мы и грешим. Что бы ни утверждали традиции или обычаи того или иного исторического периода, но человек грешен. Отношение Бога ко греху не меняется. Мы делаем то, что противно Богу, потому что естественный человек просто не в состоянии сделать ничего, что было бы приятно Богу. Человеку это не под силу, так как он грешен от природы. И о грехах своих он должен знать, ибо они всегда остаются грехами, кто бы их ни совершал. Жертва за грех подвергла грех полному и окончательному осуждению. Этот приговор находит очень яркое и детальное отражение в мировой литературе. И, конечно же, необходимо рассмотреть и определить этот тяжелый комплекс человеческой вины, прежде чем искать от него лекарства.
Давайте прочтем несколько стихов из псалмов. Вот 23 и 24 стих 138 псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». А вот 6 стих 50 псалма. «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Как вы сами видите, обращаться за помощью нужно не к психиатру, а к Господу Иисусу Христу. К сожалению, сегодня очень многие больные, страдающие комплексом вины, да и другими нервными расстройствами, сразу бегут к психоаналитикам. Создается впечатление, что психиатры и психоаналитики знают нечто, чего нет в Слове Божьем. Я уверен, что впечатление это ошибочно. В Слове Божьем есть все лекарства для души сегодняшнего человека. И если вас мучает комплекс вины или еще какая-то личная проблема, придите к Господу и воскликните: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое! Испытай меня, узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути!» Друзья мои, беда наша и источник всех наших сердечных и нервных болезней не в том, что наша мать недостаточно сильно любила нас в детстве. Нет. Беда наша в том, что мы грешны от природы. Так давайте же придем на прием в кабинет Бога и поведаем Ему, как всемогущему врачу, о том, какие болезни и мучения терзают нашу душу. В следующей передаче мы продолжим изучение 6 главы книги «Исход».

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Дорогие наши радиослушатели, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о надежде, хотя на нашем времени лежит печать безнадежности, застилая мрачным покровом уныния глаза человечества.
1: Кто-то дал миру следующее определение. Мир – это плач, горе, страдание и смерть.

0: Как много людей удручены горем, долгами, непрощенными грехами, порочными связями.
1: Многие не могут искренне смеяться и радоваться, потому что им не достает смысла жизни.
0: Кажется, что все вокруг нас рушится. Так как сегодняшние газеты полны сообщений о землетрясениях, ураганах, извержении вулканов и наводнений.
1: Растет преступность, возникают инфекционные болезни, которые, казалось, давно побеждены современной медициной. Повсюду несчастливые браки, аборты стали в порядке вещей.

0: помощью различных развлечений и аттракционов человек пытается внести свет в свою мрачную жизнь.
1: Вначале вроде бы появляется проблеск надежды, но потом выяснялось, что это опять был обманчивый свет.

Как-то были двое неразлучных друзей. Оба были полны самонадеянности, уверенности и жизнерадости. Их беседы, как обычно, сводились к спорту, к деньгам и женщинам. Внезапно один из них заболел неизлечимой болезнью. Его друг посещал его и всегда старался развеселить его каким-нибудь анекдотом. Однако смерть неумолимо приближалась. Страх и отчаяние все больше охватывали умирающего. Друг, наблюдающий это, пытался отвлечь его, рассказывая о погоде, о результатах лотерейного выигрыша. Однако человека, стоящего одной ногой в могиле, это больше не интересовало. Тогда друг, пытаясь утешить его, сказал: «Держись, дружище!» Тут умирающий открыл глаза, протянул свои сохшие руки к небу и в отчаянии спросил: «За что же мне держаться?»

0: Задавались ли вы уже вопросом, за что же мне держаться перед лицом предстоящей вечности? Друзья, мы с радостью хотим сказать, что есть опора и надежда в этом мире. Они заключены в одном имени – Иисусе Христе.
1: Библия говорит в первом послании Тимофею, в первой главе, первым стихом: «Иисус Христос – надежда наша». А в первом послании Иоанна, в пятой главе, 20 стихом, мы читаем: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная».
0: Слышите, Бог стал человеком в Иисусе Христе, пришел на землю, чтобы спасти нас и дать нам смысл жизни.

0: За кого же нам еще держаться, как не за живого Бога, победившего смерть, сатану и грех?
1: Кто даст нам большую безопасность?
0: Ухватитесь же за эту единственную, действительно существующую надежду –

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Африканские крумены осознали грозившую им опасность и стали изо всех сил грести в обратном направлении, к кораблю. Преследователи значительно превосходили их по численности, и если бы настигли, то не пощадили бы. К счастью для Бейки и Мэя, крумены продемонстрировали большое мастерство. Произошло то, что впоследствии стало известно как «Великая погоня в Далте». В тот момент, когда лодки местных жителей почти настигли путешественников, люди Бейки, приложив огромные усилия, вырвались вперед. Наконец, они достигли своего судна. Взобрались с лодки на борт корабля, и воины из Далти, удовлетворенные тем, что прогнали незваных гостей, вернулись в свое селение. Были и другие случаи, когда местные жители с подозрением относились к прибытию экспедиции. Для нее могло стать опасным пребывание в Гандико, когда Ама, местный вождь, грозил напасть на путешественников. Самуил Краудер сошел на берег, рискуя жизнью, чтобы поговорить с вождем. Ему удалось убедить Ама принять их мирно и дружелюбно. И все же потери были. Дошли слухи об исчезновении Барты и Вогеля. Пропавших не удалось найти. В других сферах деятельности были достигнуты большие успехи. Благодаря стараниям Краудера возросли торговые возможности и должны были открыться новые миссии. Кроме того, были добыты ранее никому неизвестные сведения о землях вдоль реки и о людях, населявших их. Одним из больших достижений по сравнению с предыдущим путешествием, совершенным Краудером, было то, что на этот раз Бейки предпринял мудрые медицинские предосторожности, в результате чего значительно меньше людей заболело малярией и желтой лихорадкой. Единственным ударом для экспедиции стала смерть Джона Бикрофта. Когда экспедиция благополучно вернулась на побережье, завершив свое путешествие, все собрались на палубе, и Самуил Краудер провел благодарственное служение. Уильям Бейки отметил огромное значение присутствия в этой экспедиции африканского священника, такого как Краудер. Он поблагодарил его за все, что тот сделал, сказав, что большая часть их успеха была достигнута благодаря труду Краудера и его способностям. Ожидалось, что Уильям Бейки поведет еще одну экспедицию по реке Нигер. На этот раз он надеялся достичь Кано, Сокото и Раба и собирался попросить Самуила Краудера присоединиться к его экспедиции. Шел 1857 год. Экспедиция отправлялась в путь из Фернандо-По 29 июня. На этот раз Самуил не мог взять с собой свою семью. Зато для него открывалась возможность основать христианские миссии в Анидже. В состав этой экспедиции был включен еще один некогда освобожденный африканский раб, преподобный Тейлор. «Я надеюсь, что скоро вернусь», сказал Самуил Сюзан, находившийся с их детьми в Лагосе. «Но мы, конечно же, не можем точно знать, когда это будет». «Главное, чтобы ты вернулся целым и невредимым», ответила Сюзан. «Это будет такое длительное путешествие, что я не рассчитываю скоро увидеть тебя снова». Она знала, что ее муж не мог не последовать зову распространять христианство всюду, где ему представлялась возможность побывать, и его не останавливали ни опасности, ни затраченное время. Путешествие могло продлиться год вместо предполагаемых нескольких месяцев, и Сюзан в конце концов согласилась с этим, но она не знала, что до возвращения Самуила пройдут 2,5 года. Экспедиция должна была отправиться на судне «Дейспринг». Ее целью, так же, как и в прошлый раз, было основание торговых и миссионерских центров. Кроме Краудера и Тейлора, в состав экспедиции вошли Симон Джонас и другие. Миссионерское общество дало им поручение основать нигерскую миссию. В прибрежном городе Онитша Тейлор и Джонас сошли на берег и остались там создавать новый миссионерский центр. Самуил Краудер тоже сошел, чтобы изучить, что нужно сделать. Его особенно беспокоило бедственное положение местных жителей, почти ничего не предпринимавших для улучшения своей жизни. Краудер предложил, как только будет построена миссия, на близлежащих землях начать выращивать такие культуры, как маниока, индийская пшеница и фруктовые деревья. Следовало заинтересовать местных жителей выращивать урожаи. Затем случилось несколько опасных происшествий, когда любого члена экспедиции могли убить. Краудер успешно начал строительство христианских миссий в Гбебе и в Локоа. То же самое он планировал сделать и в Джеба, городе возрастающей значимости –

0: Несколько дней спустя у них закончилась еда. Пришлось искать дикий мед и пшеницу. Путешественников везде поджидали опасности. В мокрой траве под деревьями всегда могли находиться змеи. Когда расположились лагерем, им стали докучать насекомые, разыскивающие себе пищу. Однако доктор Бейки посоветовал, как следить за своим здоровьем, и благодаря ему они продержались до октября 1858 года, пока на помощь не пришел другой речной пароход «Санбим». «Мне бы хотелось остаться на берегу Ванитши на какое-то время», сказал Самуил Краутер доктору Бейки, когда они возвращались назад. «Я должен посмотреть, что удалось сделать Тейлору и Джонасу с созданием новой миссии». «Благодарю вас за всю вашу помощь», – отозвался Бейки. «Мы желаем вам благополучного пути, и я надеюсь снова встретиться с вами в Лагосе или Абикуте». Краудер посетил миссию в Ванитши и убедился, что там открылась школа и ее посещало много людей. Миссионерский центр также был построен и действовал успешно. Хотя в будущем этому центру пришлось вытерпеть нападение, в конце концов он стал одним из самых успешных миссионерских центров в том краю. Покинув Ванитши, Краудер сначала отправился на лодке в Иду, а затем в Рабу. Оттуда в город Илорин, где его радушно принял местный вождь. Насладившись гостеприимством этого города, Краудер по суше двинулся в Абикуту. Время было неподходящее для подобного путешествия, поскольку существовала постоянная угроза военных действий между различными городами. Абикута и Илорин были союзниками с другими городами против Ибадана и Ойо. Несмотря на опасности, Краудер благополучно добрался до Абикуты. Доктор Бейки уже был там. Пробыв немного в Абикуте, Краудер отправился в Лагос к своей семье, с которой не виделся 2,5 года. За это время Самуил построил столько христианских миссий, сколько было возможно. Семья Краудер свыклась с тем, что Самуил всегда готовился в какую-нибудь дорогу, то ли по суше, то ли по реке, чтобы распространять идеи христианства. Его переводы Библии на йоруба и его словарь языка йоруба были ценным вкладом в распространение христианства и образования. В марте 1860 года на земле йоруба началась война, и из-за этого передвижения для миссионеров, таких как Краудер, стали невозможными. В течение нескольких лет миссии, созданные Краудером в местностях, удаленных от морского побережья, были представлены сами себе. Никто не мог быть уверен, что они не были разрушены в происшедших сражениях, поскольку лодки с побережья не отваживались подниматься по реке, опасаясь нападений. Путешествие по суше было гораздо опаснее, и Самуил Краудер все это время вынужден был оставаться со своей семьей и трудиться в местной миссии. Он, конечно же, готов был при первой возможности пуститься в путь, но следующая длительная поездка, которую он совершил, была в Лондон. Глава 9. Первый епископ Западной Африки. Когда для Самуила Краудера приходило письмо, его жена обычно думала, что в нем содержалась просьба отправиться в путешествие к какому-то отдаленному миссионерскому центру. Однако письмо, доставленное однажды утром 1864 года, было особенным. «Нет, я не поеду заниматься исследовательской работой», сказал Самуил с улыбкой, прочитав письмо. «На этот раз меня приглашают в Лондон. Это письмо от Генри Венна. Он хочет, чтобы я посетил особое заседание Комитета миссионерского общества».
1: «Когда они хотят, чтобы ты приехал?»
0: «Очень скоро. Они хотят, чтобы я успел прибыть в Англию к этому заседанию».
1: Генри Венн был секретарем миссионерского общества и всегда считал, что для распространения христианских идей в Африке необходимы африканские.

0: римские христиане. В этом он придерживался совета Шона о том, что африканцы больше подходят для экспедиции по освоению новых африканских земель, чем европейцы, не привыкшие к тому климату и к тем условиям. По этой же причине Вен считал, лучше назначить епископом Западной Африки африканца, чем европейца. Человеком, который был у него на примете, оказался Краудер. Не догадываясь об истинной причине своего визита и не имея времени на подготовку, Краудер не переоделся и отплыл в Англию в своем простом старом пальто с рядом медных пуговиц. Атлантический океан постоянно подвергался штормам. Но теперь Самуил уже привык путешествовать, несмотря на штормы и другие капризы природы. В Лондоне Генри Вен встретил его и сразу отвез на заседание. Здесь ему задавали вопросы о работе, и он рассказал о трудностях организации христианских миссий в таких городах, как Аничча и Абикута. Когда Краудер стал говорить, раздался смех. Самуил не подал и вида, что недоволен. Он понял, что люди сочли смешным, и указал на свое старое пальто. «Видите ли, чтобы не опоздать на эту встречу, мне пришлось уехать из Африки в спешке», — сказал он. «Я всегда надеваю это старое пальто, когда отправляюсь проведать свои христианские миссии. Я как раз совершал такой обход, когда мне пришлось покинуть Африку и поехать в Лондон. Вам это пальто может показаться смешным, а я нахожу его практичным для своей работы. И потом боюсь, что это единственное пальто, которое у меня есть в данное время». Далее Краудер продолжил рассказ о нуждах своих миссий. Он говорил о миссионерах и предупредил об опасностях, с которыми им придется столкнуться, если они приедут в Западную Африку. Генри Вен поблагодарил Краудера за интересное описание ситуации. «Нам очень нужен в Западной Африке человек, который смог бы возглавить там христианскую церковь», – сказал Генри Вен. «По нашему мнению, этот человек должен стать епископом. И учитывая ваши способности, опыт и достижения, мы предлагаем вам стать епископом Западной Африки». При этих словах Самуила Краудера переполнили чувства. Он сразу же ответил, что недостоин занимать такой высокий пост в церкви. Ему нужно время, чтобы согласиться принять такую неожиданную ответственность. Его старый друг Джеймс Шон находился в Лондоне, и Краудер отправился навестить его и рассказать о сделанном ему предложении. Шон не сомневался в том, что Самуилу следовало принять предложение и стать первым африканским епископом в том регионе. Итак, Краудер вернулся к Генри Вену и согласился принять высокое звание епископа. 29 июня 1864 года в возрасте 54 лет Краудер присутствовал на особой церемонии в Кентерберийском соборе, в ходе которой был посвящен в сан епископа Западной Африки. Среди множества людей, присутствовавших в соборе, был и адмирал Гарри Лик. Благодаря этому человеку такая церемония стала возможной. На ней также присутствовала старая учительница Самуила, миссис Уикс. Весть о новом назначении Краудера достигла Западной Африки, и когда он в августе прибыл во Фритаун, толпы людей ожидали его там, чтобы приветствовать своего первого африканского епископа. Для него это был необычайно трогательный момент. Ему сразу же следовало отправиться в Форебей-колледж, где он прежде был и студентом, и преподавателем. Во время его учебы этот колледж был местом, где готовили учителей для различных африканских селений. В 1845 году за собранные деньги построили новое пятиэтажное здание, и с тех пор здесь стали учиться будущие миссионеры. Епископ Краудер, теперь почетный гость колледжа, с интересом отметил, что новому поколению студентов преподавали греческий, древнееврейский и арабский языки. Уже ходили разговоры о том, чтобы преобразовать этот колледж в университет, но в течение многих лет этого не произошло. Вскоре после возвращения в Западную Африку епископ приступил к работе по организации новых миссий. Очень часто он лично участвовал в этой деятельности, особенно если она имела отношение к детям. В Гбебе, пока он находился в местном миссионерском центре, каждую неделю проводил занятия с детьми в воскресной школе и всегда испытывал от этого наслаждение. Порт города Бонни в прошлом длительное время был центром работорговли, откуда тысячи невольников увозились на кораблях через Атлантический океан в различных направлениях. В этом районе множество британских военных судов патрулировало воды, и работорговле был положен конец. Тогда жители Бонни стали заниматься торговлей пальмовым маслом. Но в 1860-х годах в этом городе еще не было христианского миссионерского центра. Это был вызов епископу Краудеру. Когда он прибыл в Бонни, чтобы основать там первую в дельте Нигера миссию, то столкнулся с двумя основными сложностями. Во-первых, был сезон дождей, и вся местность оказалась затопленной. Епископ усердно искал, но не мог найти подходящего места для строительства миссионерского центра. Он подыскивал надежную площадку для сооружения постоянного здания, которое не затапливалось бы каждый год. Недалеко от Бонни он обнаружил на возвышенности песчаный участок земли, который обеспечил бы зданию прочный фундамент. Вторая большая проблема была другого порядка. Жители Бонни поклонялись варанам, огромным ящерицам. Их считали священными животными, и никто не причинял им вреда. В результате этого вараны в Бонни были повсюду. Ползали по улицам, в домах, и, несомненно, их будет масса в новом здании миссии, когда оно будет построено. В 1867 году, когда епископ Краудер был в Бонни, он посетил вождя этого города. Краудер пытался убедить его, что вараны стали бедствием, и им больше не следует поклоняться как священным существам. Вождь согласился с ним, и с апреля того года поклонение варанам прекратилось. Несчастных рептилий теперь считали существами, на которых следует охотиться и убивать. Вскоре в тех местах редко можно было встретить варана. Тем временем был построен миссионерский центр, призванный пробудить у местных жителей интерес к христианству. С середины XIX века в Западной Африке отмечался постоянный рост христианских миссий, многие из которых были вдохновлены епископом Краудером. На протяжении многих лет он писал книги, чтобы помочь людям понять Библию на их родном языке и помочь тем, кто хотел изучать африканские языки. Кроме словаря языка Йоруба, он изложил его грамматику и составил словарь языка Нупе, изданный в 1864 году. Было отрадно видеть реальный успех процветания христианского учения в миссионерских центрах, но всегда существовала опасность, что все эти усилия будут сведены к нулю. В том году, когда епископ Краудер отправился в Бонни, поступили известия о начале войны против города Гбебе, в котором был небольшой миссионерский центр. Племена басов и акиаев напали на Гбебе, и произошло сражение, завершившееся взятием города. Британский консул Уильям Фелл проявил огромную смелость при руководстве спасением людей. Много христиан было доставлено на лодках в Лакойю, чтобы воспользоваться гостеприимством местного миссионерского центра. Город Гбебе был сожжен вместе с христианской миссией, и множество людей погибло в сражении. Вскоре после этого чуть не погиб епископ Краутер. Его сын Дандессон стал теперь молодым человеком, иногда сопровождающим своего отца в миссионерских объездах. В сентябре 1867 года они отправились на лодке в такое путешествие. В их отряде был также мистер Мур, занимавшийся строительством миссий. Они собирались посетить миссионерские центры, в том числе и в городе Идах. Передвижение по стране пешком проходило так медленно, с таким трудом и сопряжено было с такими опасностями, что епископ Краутер старался использовать реки, где только это было возможно. Но каков бы ни был способ передвижения, то было неподходящее время и для торговцев, и для миссионеров. Между жителями Абикута и Лагоса и жителями других городов нарастал конфликт. И к путешественникам, прибывавшим в любой город или селение, относились недружелюбно. Епископ Краудер и его сын Дандессон пришли как друзья, знавшие большинство вождей селений и городов, расположенных у берегов реки. Однако на этот раз им не оказали радушного приема, на который они рассчитывали. Они добрались до селения, называвшегося Око-Акиен, и поскольку Краудер знал местного вождя Абока, сошел на берег, чтобы приветствовать его. Дойдя до хижины вождя, он ожидал, что Абока выйдет, но этого не произошло. Когда епископ вошел в хижину, то почувствовал, что Абока злобно настроен. Вождь кричал о торговцах, никогда не дававших ему подарков, когда они приезжали на своих лодках через его селение. Затем он стал требовать подарки у епископа, но увидев, что тот ничего не дает ему, Абока важно вышел из хижины. Епископ Краудер, возвращаясь к лодке, увидел, что люди вождя напали на Дантессона, мистера Мура и его команду. Абока скомандовал им забрать все запасы с лодки и принести в селение. Поскольку людей у епископа было совсем мало, он приказал им не сопротивляться, слишком хорошо зная, что всех их могли убить. Итак, все запасы и снаряжение унесли в хижину вождя Абока, и у путешественников ничего не осталось. Краудер пришел к Абока и застал его сидящим возле своей хижины, явно довольным украденными вещами, которые провозили через его земли. «Почему ты украл мои запасы, необходимые для нашего путешествия? Я же никогда не обижал тебя», – спросил епископ. «Ты ничего мне не сделал плохого, но торговцы, проезжающие через мое селение, ничего не дают мне. Почему ты не заставишь их давать мне подарки, на которые я имею право?»
1: «Потому что я путешествую на кораблях торговцев, но это не значит, что эти корабли принадлежат мне», – ответил епископ. «Я забочусь только о христианских миссионерских центрах». Абока был в плохом настроении. Не приняв объяснения епископа, он стал выдвигать новые требования.
2: «Вы все мои пленники», – сказал он. «Вы сможете быть свободны только тогда, когда торговцы пришлют мне 3 лодки подарков».
1: «Я не могу просить их об этом», – ответил епископ. «Когда я еду на их кораблях, я всего лишь пассажир. Корабли принадлежат торговцам, а не мне». Некоторое время епископ пытался растолковать Абока все причины, но вождь не желал его слушать. В конце концов епископа и весь его отряд насильно поместили в старую грязную лачугу. Там негде было спать, кроме как на голом и влажном полу. Возле лачуги выставили караул, чтобы никто из пленников не сбежал. Так они провели несколько ночей, и гребцы из отряда епископа устали и разозлились. Они хотели напасть на охрану и попытаться сбежать. Они так и сделали бы, если бы епископ не остановил их. Затем один из охранников стал дразнить одного гребца и кричать на него. Когда же гребец ответил ему, охранник ударил его. На помощь сразу же пришли 4 других гребца и вытолкали охранника вон. Этим дело не закончилось. охранник снова появился в сопровождении множества других людей, чтобы расправиться с четырьмя гребцами и надеть на них цепи. Епископ Краудер выразил решительный протест, но охранники не обратили на него внимания. В селении вождя Абока среди многочисленных рабов был один человек, ненавидевший вождя. Он старался по возможности сделать что-то доброе для епископа, например, принести ему что-нибудь из еды и одежды, чтобы согреться. 23 сентября, накануне дня рождения Дандессона, епископ Краудер написал письмо, в котором просил о помощи. Он дал это послание рабу и попросил его постараться вручить его в Идахе королю Атта. Раб пообещал сделать все возможное. Дандессон провел свой день рождения в лачуге, ставшей тюрьмой. Ему исполнилось 24 года. Пленники знали, что жизнь каждого из них зависела от прихоти вождя Абока. В любое время его терпение могло исчерпаться, и он мог приказать умертвить их.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Священном Писании, в послании к римлянам, в 10 главе, 9 стихе сказано:
1: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим верить, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
0: Да, каждому из нас необходимо своими устами исповедовать Иисуса Христа Господом. Делаем ли мы это? Каждому из нас необходима сердечная вера. Но правильно ли мы верим в воскресение нашего Господа? Уповаем ли мы на Него, как на единственную надежду на блаженство? Если мы в состоянии утверждать, что мы исповедуем Христа и уверовали в Него, тогда мы спасены. Как верующие и как исповедующие, мы можем опереться на это обетование.

0: Мы, христиане, имеем Слово Божие. Наш великий Господь дал нам повеление нести благую весть всему миру. У нас есть хлеб для голодного человечества, и мы должны предлагать его душам людей.
1: Иисус Христос сказал, что многие наши семена найдут благоприятную почву, вырастут и принесут плод. Огонь в нашем сердце и на наших устах зажжет священное пламя в некоторых холодных сердцах и приведет их ко Христу. Кто-нибудь голодный насытится хлебом жизни, и чьи-нибудь жаждущие души утолят свою жажду живой водой.
0: Самое радостное переживание, которое доступно человеку, это привести других ко Христу.

0: и среди грозовой непогоды из сердечных лучей солнце зреет. Помним мы, как военные годы, люди были намного добрее.
1: Как в голодное время, в разруху, скорбь других, как свою разделяли. Чем могли, помогали друг другу, часто имени даже не зная.
0: Не для видимости, не по долгу, всей душой в Божью церковь стремились, потому что, доверившись Богу, о себе и о близких молились.
1: Только все это в прошлом сегодня. Стало вдоволь насущного хлеба, забывается милость Господня под спокойным безоблачным небом.

0: меж людьми тоже стало иначе. Лишь не Насте расселись тучи, все зажили намного богаче, но не стало от этого лучше.
1: Озабочены только собою и пекутся о личном богатстве. Для таких стала фраза пустою о большом человеческом братстве.

Мир земной — это только затишье перед более пагубной бурей. Нарастающий гул ее слышен, и он ширится в чистой лазури.

0: Известный проповедник Спирджин рассказывает, как однажды после пробудительного собрания к нему подошла девушка и сказала:
1: «Укажите мне путь ко Христу».
0: Видно было, что этот вопрос очень волновал ее. Спирджин, подумав, ответил:
2: «Нет, путь ко Христу я не могу вам указать».
1: «Извините, я думала, что именно вы знаете путь ко Христу».
2: «Дело в том, что ко Христу нет пути, потому что Он сам есть путь. Он находится здесь, вблизи вас, и вы можете в одно мгновение иметь Его, как своего Искупителя».
0: Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Предоставив Богу руководить вашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает. Но власть неотделима от ответственности, поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Возложив попечение о наших делах и ответственность за них на Господа, надо помнить, что Он может вовлечь в работу других людей и действовать через них. Если мы переутомились и обессилели, нужно довериться Богу, и Он найдет людей, которые восполнят упущенное нами, исправят ошибки и продолжат наше дело.

мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто переутомлен». Стремясь на протяжении многих лет к некому идеалу и добиваясь одобрения со стороны церкви, я в какой-то степени понимал, что и зачем делаю. Я осознавал, что идеал мой недостижим, и я слишком много требую от себя самого и окружающих. Как же я оправдывал свое поведение? Да как любой человек, стремящийся к совершенству и постоянно ищущий одобрения других. В неудачах винил всех, кроме себя, и не желал критически отнестись к самому себе. А припев у меня был старый, как мир. Таким уж Бог меня создал. В результате я двигался по нисходящей, пытаясь работать все больше и больше, стать еще и еще лучше, заслужить одобрение раз, другой, третий, пока, наконец, не зашел в тупик. Я не знаю, что заставило меня работать так много. О таких обстоятельствах обычно говорят, человек разрывается на части. Вот я и разрывался. А кто меня разрывал? Да прежде всего я сам. Мой печальный опыт и долгий процесс восстановления побудили меня крепко усвоить несколько правил. Правило первое. Невозможно снять умственное и нервное переутомление, пока не справишься с физической усталостью. Первый шаг к исцелению почти всегда требует длительного отдыха и полноценного питания. Правило второе. Физическое переутомление влияет на умственную деятельность и психику. Если вы постоянно ощущаете усталость, спросите себя, о чем я больше всего думаю? Что меня больше всего расстраивает? Что меня чаще всего тревожит? Опасны не переутомление и стресс как таковые, а та проблема, которая поглощает все наше внимание и душевные силы. Попробуйте решить эту проблему, и, возможно, радость и бодрость духа вернутся к вам. Правило третье. Если вы переутомлены, вернитесь к основам вашей жизни во Христе. Возможно, вам пора заняться переоценкой ценностей и сказать: «Я должен вернуться к главному». Каковы же основы жизни для нас, христиан? Слово Божие. Читайте его ежедневно. Молитва. Каждый день уделяйте время общению с Господом. Откройте Ему, что вы чувствуете. Поблагодарите Его за то хорошее, что есть в вашей жизни. Воздайте Ему хвалу за все прекрасное, что было прежде. Единство с другими верующими. Участвуйте в церковной жизни вместе с другими христианами. Храните духовное единство, регулярно посещайте богослужения, предложите внести в церкви работу, в которой раскроются ваши таланты и способности. Постарайтесь обрести друзей среди практических христиан.

Сегодня наша тема «Позвольте Богу руководить вами». Чарльз Стэнли предлагает несколько правил от переутомления. Три из них мы с вами уже рассмотрели в прошлой передаче. Правило четвертое. Примите решение делать только то, чего требует Господь. Возможно, вы искренне скажете: «У меня нет никаких душевных волнений, я физически крепок, я поддерживаю постоянное тесное общение с Богом и, тем не менее, страшно переутомился». Если это так, будьте уверены, вы просто слишком много взяли на себя и делаете больше, чем ждет от вас Господь. Бог никогда не призовет вас к делу, не предусмотрев, сколько вам придется затратить на него энергии и какими средствами вы будете осуществлять его замысел. Возможно, вам предстоит много и упорно потрудиться, но Бог никогда не потребует таких усилий, которые приведут к нервному, душевному или физическому срыву. Вся земная жизнь Иисуса прошла в трудах и служении, но даже Он должен был временами удаляться от людей и оставаться наедине с Отцом Небесным. Он знал, как отдыхать и где черпать физические, душевные и духовные силы. Пусть Он будет вам примером и в этом. Бог не обязан помогать нам во всем, к чему бы мы ни стремились в жизни. Он готов прийти нам на помощь только в том, что Он замыслил для нас. Бог дает нам свою мудрость, свою энергию, свое ведение не для пустяков, а для исполнения Его воли. Иногда Господь попускает нам дойти до нервного истощения и упадка сил, чтобы мы извлекли определенные уроки. Мы делаем больше, чем Он требует от нас в данное время. Мы должны пересмотреть свою систему ценностей. Мы не отводим Богу главное место в своей жизни. Мы пытаемся сделать слишком много добрых дел сразу. Вернувшись к служению после отдыха и лечения, я немедленно отказался от телепередач и ограничился пасторской работой. Однажды, свалившись с ног от усталости, я теперь не позволял себе гоняться за всеми зайцами сразу. Церковь и семья — этого довольно. Мне пришлось полностью изменить распорядок дня. Теперь я не брался за дела, которые съедали бы у меня 7 дней в неделю, зато отвел несколько дней для молитвы и чтения. Если у вас нервное истощение, прислушайтесь к моим советам. Первый совет. Отложите все дела и переоцените свою жизнь. Может быть, для этого придется ненадолго уехать. На день, на выходные, дней на 5 или даже недельки на 2. Уделите хотя бы часть этого времени молитве и посту. Молитва поможет вам сосредоточиться на том, чего Господь ждет от вас. Пост поможет отрешиться от мирской суеты. Лучше увидеть происходящее и отделить главное от второстепенного. Второй совет. Составьте список всего, что вы делаете. Отметьте, сколько времени у вас отнимает каждый вид деятельности. Проанализируйте, на что у вас уходит время. Большинство людей с удивлением обнаружат, что тратят массу времени впустую и очень много на домашнюю работу и развлечения. Третий совет. Оцените, сколько усилий требует каждый вид деятельности. Иногда работа не отнимает много времени, но требует немало душевных и физических сил. Четвертый совет. Внимательно оцените виды и направления вашей деятельности, которые вошли в список. Спросите себя, сохраняется ли в моей жизни равновесие между умственным и физическим трудом? Включил ли я духовную работу в свой перечень? Сколько времени я отвожу на отдых и спорт? Почему я делаю то, а не это? Многие

И люди вынуждены будут признать, что какие-то вещи делают, потому что это от них ждут другие. Это хорошо и плохо. Ведь наша деятельность должна определяться не только тем, чего окружающие просят, хотят или требуют от нас. На это могут возразить: если я этого не сделаю, то не сумею много достичь, и люди сочтут меня неудачником. Какая разница, что подумают люди? Важно одно, что подумает Господь, а Он никогда не потребует ничего сверх ваших физических, душевных и умственных способностей. Всем не угодишь. Что бы вы ни делали и сколько бы ни старались, кто-то всегда будет недоволен. Не считайте себя обязанными оправдывать чьи-то ожидания, исполнять все желания и просьбы. Ступив на этот путь, вы никогда не обретете душевного мира. Вы слушаете передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Позвольте Богу руководить вами» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Совет пятый. Оценив свою деятельность, нехватку времени и сил, попросите Господа открыть вам, что же для Него важнее всего, и подсказать, какой работе нужно посвятить больше времени, какой меньше, а какую вообще оставить. Спросите у Господа о каждом из своих занятий. «Господи, чем, по-твоему, я должен заниматься, и что мне нужно сделать прямо сейчас? Ты действительно хочешь, чтобы я отдал этой работе столько времени или еще больше?» Не ограничивайтесь своим списком. Спросите у Господа: «Может быть, я должен заниматься чем-то другим? Может быть, я не делаю чего-то, что угодно тебе?» Спросите себя, что меня ждет, если я возьмусь за новую работу? А что будет, если откажусь? Что повлечет за собой шаг, который я собираюсь сделать? Готовы ли вы к последствиям своих действий? Готовы ли терпеть притеснение от тех, кто, возможно, не понимает смысла того, что вы делаете, и не считается с волей Божией? Или вы хотите поступить так, как поступает большинство людей? Заметьте, я не сказал «большинство христиан», а имел в виду большинство людей вообще. Толпа почти всегда заблуждается, во всяком случае, часто. Толпа не желает жить по закону Божию, следовать Его воле или признавать библейские истины. Так что если все ринутся в одном направлении, выйдите из толпы и взгляните на происходящее со стороны. Будьте взыскательны к расхожим мнениям и общепринятым служениям. У общества свои истины, никак не соотносящиеся со Словом Божьим. Один прихожанин признался мне, что раньше у него было весьма определенное представление об успехе и счастье. Чтобы достичь полного счастья, нужно жениться на красавице, иметь большой дом в престижном районе и разъезжать на дорогой машине. «Теперь у меня все это есть», — сказал он, — «но я глубоко несчастен». Его идеал был ничем иным, как мнением толпы, и никакого отношения не имел к Слову Божию. Правило пятое. Позвольте Богу руководить вами и возложите всю ответственность на Него. Самым отрадным в моем выздоровлении было то, что я перестал чувствовать себя ответственным за все, что делается в приходе, вплоть до мелочей. Человек, который пытается руководить всем сразу, на самом деле говорит в сердце своем: «Господи, я думаю, что ты с этим не справишься», и устремляется на помощь Господу или другим людям. Я не раз попадал в положение, когда Бог наверняка мог все уладить, а если уж Он не мог, то я тем более. Предоставив Богу руководить нашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает.
Но власть неотделима от ответственности, поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Помню разговор с руководителем одной крупной организации. Он пожаловался мне. «Каждое утро я встаю с мыслью о том, что должен где-то раздобыть 100 миллионов долларов». Я подумал: «Господи, избавь нас от такого. Если тебе угодно, чтобы наш приход рос, чтобы мы делали все больше и больше, ты дашь средства на это». И я твердо решил, что мы не станем брать в долг у людей, а будем просить Господа позаботиться об этом. Мы доверили Богу изыскать средства, чтобы планы, которые Он нам предложил, могли осуществиться. С тех пор мы стали расширять свою деятельность и внутри страны, и за рубежом. Расходы возрастали ежегодно на 15%, но денег мы ни разу ни у кого не просили. Моей заслуги тут нет. Это дело Божие, за которое отвечал только Он. Если я сочту что-то своим кровным делом, то и ответственность понесу сам. Но такая ноша мне не по плечу. Возложив попечение о наших делах и ответственность за них на Господа, надо помнить, что Он может вовлечь в работу других людей и действовать через них. Если мы переутомились и обессилели, нужно довериться Богу, и Он найдет людей, которые восполнят упущенное нами, исправят ошибки и продолжат наше дело. За долгие годы работы в церкви у нас сложилась хорошая традиция. Раза два в год мы с моими ближайшими сотрудниками уезжаем на пару дней куда-нибудь на природу. Вместе отдыхаем, молимся, вместе принимаем важные решения. А дальше мои сотрудники могут действовать сами, без моего постоянного участия. Каждый понедельник я устраиваю собрание, которое начинается с общей молитвы. В этом и состоит моя руководящая роль. Я доверяю людям, с которыми работаю, и они добросовестно выполняют свои обязанности, считая их частью своего служения Господу. Но такое доверие пришло не сразу. Для этого потребовалось несколько лет. Оправившись после нервного истощения, я понял, что мне нужно поручить часть своей работы другим. Пришлось приложить немало старания, чтобы этому научиться. Доверив другому человеку следить за ходом работы и руководить каким-то проектом, вы прежде всего должны быть готовым отдать ему лавры и почет за успешно проделанную работу. Дать ему возможность самому наладить отношения с людьми и не вмешиваться в них. Быть готовыми изменить стиль руководства. Спокойно относиться к чужим ошибкам, а не указывать, как их избежать, все равно без них не обойтись. А самое главное, нужно радоваться развитию способностей и духовному росту других людей и доверить Богу это благое дело. Сегодня я могу искренне признать, что моей первостепенной задачей в работе с людьми всегда было их возрастание в вере. Я принял решение, что буду повиноваться Господу, что бы ни случилось. Однако это не дает мне права указывать, мы должны делать только так, а не иначе. Напротив, я обычно говорю: вот о чем я думал и молился. Давайте обсудим. Как вы думаете, это правильно или нет? Именно так мы находим совместные решения.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Смысл и цель жизни». Вашему вниманию также предлагается послушать соло брата Александра Каракуца. Он исполняет гимн «Вдали я вижу крест», а также пение церковного хора «Кредо из Сакрамента», гимн Глинки «Взгляди на крест». Пусть Господь благословит каждого из нас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды».

Мир вам, уважаемые друзья, дорогие наши радиослушатели! Сегодня я хотел бы поделиться Словом Господним о смысле человеческой жизни, о том, что предначертал для человека Господь и как человек использует свое право распорядиться своей собственной жизнью. В книге «Послание апостола Павла Ефесянам» написано следующее в первой главе, я читаю с 4 стиха и ниже. Павел апостол говорит: «Он Господь, Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Он Господь избрал нас в Господе Сыне Своем. Прежде создания мира мы уже были предопределены, чтобы иметь наследие со священными, чтобы мы были святы и непорочны в хождении перед Богом в любви. Он предопределил усыновить нас себе, как сынов и дочерей, через Своего собственного Сына, Единородного Христа Иисуса. Иисус Христос, живя на земле, носил имя Сын Человеческий, но Он, кроме того, еще носил имя Сына Божия, за что и был распят. Книжники и фарисеи восстали на Него именно потому, что Он называл Себя Сыном Божьим. И как Сын Божий Он имел все обетования и все преимущества, касающиеся Его личности, как второй личности Божества. Мы знаем, что жизнь Его была чистой и святой. И Он не сделал ни одного греха, так Святое Писание свидетельствует о Нем. И Господь, послав Сына Своего Единородного для спасения человечества, избрал нас, простых людей, уже в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были так же, как Иисус, святы и непорочны перед Ним в любви. Его подвижники, Его апостолы, Его ученики также старались сохранить святую жизнь, беспорочность в хождении перед Богом. Их главной целью была проповедь Евангелия, чтобы как можно больше людей узнали о Спасителе Иисусе Христе, отдавшего жизнь свою за грех человечества. Это была великая цель, спасать людей. Сегодня много людей живут без определенной какой-то цели. Бесцельная жизнь – это самое тяжелое состояние, ведущее к горьким переживаниям. И только один Бог может дать блаженную цель нашей жизни. Познание Божьей любви делает нашу жизнь осмысленной и целеустремленной. Павел апостол когда-то сказал: «Стремлюсь к высшей цели, к цели познания Господа Иисуса Христа, к цели познания спасения, к цели, которая ведет в жизнь вечную. Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» — говорит апостол Павел. Но люди мира сего не понимают смысла спасения и смысла великой цели, предначертанной для нас, для каждого в отдельности человека, самим Господом Спасителем нашим. Неверующие люди, не принимающие Иисуса Христа как личного Спасителя, не видят этой цели. Цели главной, которая ведет в вечность. Вот что мы читаем в 72-м псалме. Псалмопевец Асав говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я? Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем надмеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? Далее мы читаем следующее. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство.
Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Этот человек, имя которому псалмопевец Асаф, уразумел конец нечестивых людей. Там Господь ему открыл полный смысл жизни, и он понял, что у него есть великая цель, великий смысл, как человека Божия. Но там же он понял и другое. У этих людей погибших не было цели, не было этого великого смысла жизни служить Господу Богу своему. И потому он рассуждает, ниже мы читаем в 21 и ниже стихах следующее. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, когда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Вот высшая цель. Вот предел досягаемости человеческого сознания. Служить Богу. Отдать себя в полное распоряжение Ему. Быть угодным Ему. Служить в деле спасения, чтобы призвать многих-многих, кто еще не слышал об этом, и рассказать о Боге нашем, о Спасителе, чтобы и те получили жизнь вечную и жребий с освященными. Как счастлив был человек, который носил имя псалмопевца Асафа. Он понимал истинный смысл жизни. Но еще более, намного более счастливы мы, как дети Божии, как члены тела Христова, потому что нам открыта великая тайна. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочные перед Ним в любви, мы прочитали. Бог предопределил усыновить нас себе самому через Сына Своего и Спасителя Иисуса Христа. По Своему благоволению, по благоволению воли Своей, так мы прочли с вами, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Каковую Он при избытке даровал нам по всякой премудрости и разумении, открыв нам, заметьте, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Друзья мои, Бог открыл нам тайну Духом Святым, ту тайну, которая была сокрыта от многих-многих пророков, тайна рождения Спасителя, тайна воплощения, тайна спасения человечества. Все это было сокрыто от великих мужей веры Ветхого Завета, а нам открыто Господом нашим. Павел апостол говорит, в Нем, во Христе, мы и сделались наследниками, наследниками Отца Небесного, бывшие предназначены к тому же по определению совершающего все по изволению воли Своей, то есть самого Господа Бога, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа, Сына Божия. Великим утешением для нас служат слова того же апостола. «В нем и вы, то есть мы, люди сегодняшнего времени, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалы славы Его». Но в жизни христианина иногда встречаются такие моменты, когда христианин не видит перед собой цели, когда грех поражает сердце его, когда он отводит взор свой от Бога. Тогда этот христианин похож на псалмопевца, который говорит о себе, что он был невежда и не разумел. Но вот верный успех, блаженная цель у того, кто может сказать, как сказал когда-то Асаф: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку,
Ты руководишь меня советом Твоим. Дорогие друзья, каждый из нас должен быть уверен, что он сегодня уже с Ним. С Ним, с Господом нашим. Он сокрыт в Нем, Он пребывает в Нем. Так мы читаем в Слове Писания. Павел Апостол в послании филиппийцам говорит в первой главе, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». До какого дня? До дня пришествия Его за Церковью Своею. И что может быть больше, дороже и блаженнее, чем такое звание? «Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу Свою». Держишь, руководишь, примешь. Это действие Бога, это обетование Бога. Как хорошо быть в руке Божьей. Разве можно просить Бога о чем-нибудь больше, чем это? Если Он держит нас за правую руку, сможем ли мы что-то делать самостоятельно? Если Он руководит нас советом Своим, можем ли мы давать кому-то неправильные советы? И чудесное обетование Господа говорит нам, Он примет нас в славу Свою. Примет. Обязательно примет. Настанет такой момент, когда мы увидим славу Его такую, какая она на самом деле есть. Нашу уверенность подкрепляет апостол Павел, говоря, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Об этом мы читаем в послании римлянам. Да, начавший в нас, в каждом в отдельности, в нас доброе дело, Господь доведет до блаженного конца, до лучшей, наивысшей цели. И по-настоящему прелесть этой цели мы увидим только тогда, когда будем там, в небесах, вместе с Ним. Остановимся только на 4 стихе прочитанного нашего текста. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, будем уверены в том, что Он никогда не оставит нас на произвол судьбы». Перед нами возникают два вопроса. Что значит «избрал Господь нас в Нем»? Почему именно прежде создания мира? На эти два вопроса мы можем найти ответ в той же 8 главе послания римлянам, из которой мы прочли о глубине и высоте, о ангелах и о началах. Мы читаем с 28 стиха 8 главы римлянам следующее. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Этот текст Священного Писания очень трудно поддается толкованию. И мы знаем, что на этом стихе основано целое учение о предопределении. Великий Кальвин, реформатор своего времени, образно говоря, поломал зубы на этом стихе, потому что он создал теорию о предопределении, говорящую каждому человеку, что если Бог предопределил его к спасению, сколько бы он ни грешил, он все равно будет спасен. Но если Бог предопределил его к вечному наказанию, сколько бы он ни делал добра, как бы он ни служил Богу, все равно он попадет в ад. Это, конечно же, заблуждение. Это совершенно другая тема, не касающаяся сегодня нашего рассмотрения. Но все-таки, раз уж мы коснулись ее, я хотел бы сказать. Бог предопределил во Христе Иисусе избрать особых людей, которые должны быть подобны образу Сына Его, дабы Он, Сын Божий, был первородным между многими братьями, то есть между нами. И вот нас-то Он видел уже от создания мира, что мы можем быть способными принять Его спасение и войти в лоно Церкви Христовой. Дорогие друзья, конечно же, нам, верующим людям, совершенно понятно, что Бог желал спасти весь мир. Но Бог особое место отводит еще для невесты, для Церкви, Сына Своего.
Из Священного Писания мы знаем, совершенно, что Бог, Творец Вселенной, который предопределил нас еще до создания мира, есть Бог Всезнающий, Бог Всеведущий и Бог Вездесущий и Всемогущий. Касаясь темы предопределения, Петр Апостол вскользь говорит нам об этом. В первой главе, первого послания, в первых стихах мы читаем. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окреплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Это пожелание, обычное пожелание, чтобы благодать и мир умножалось в церкви, выражает апостол Петр своим ученикам. Он обращается к ним и говорит: «К избранным по предведению Бога Отца». Благодаря божественной возможности предузнанию, то есть предузнать, и предведению, то есть предвидеть, Он, Господь, видел нас уже во Христе Иисусе, и поэтому и избрал нас в Нем, во Христе Иисусе. Вот цель самого Господа Бога к нам, и наша цель к Нему. Бог во Христе Иисусе открывает для каждого христианина все обетования, и человеку нужно только верою принять эти обетования, через покаяние, через прощение грехов, через оправдание, через усыновление, через все то, что Господь желает нас провести, мы должны пройти с большой радостью и с большим торжеством. Поистине, нет большей радости, чем называться Сыном Божьим. Сыном Божьим, братом Иисуса Христа. Как это великолепно! Какая же цель может быть еще выше этой величайшей из всех целей? Но Слово Божие учит нас, пока мы еще на пути, мы должны иметь святую и непорочную жизнь перед Ним. И не просто жить перед Ним, но жить в любви. Наше подобие Иисусу Христу может проявляться только в святой и непорочной жизни. Это заповедь самого Иисуса. Он сказал: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». И эта заповедь – главнейшая заповедь для взаимоотношений между каждым человеком. Особенно для христиан. Для тех, кто называется именем Христовым. Это определенное требование Христа – и его учеников. Евангелист Иоанн в 13 главе пишет о том, как выразил эту мысль сам Господь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы ученики Мои, если будете иметь любовь между собой». Зададим еще такой вопрос. А если у нас не будет таких взаимоотношений, могут ли люди узнать об Иисусе Христе и о том, что мы являемся учениками Христа? Никак. Вот почему Павел Апостол говорит: «Стремлюсь». Не достигну ли я? Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Вышнего. Какая-то великая цель была еще у апостола Павла. Нам недосягаемая, возможно. Но он говорит: «Стремлюсь». Стремимся ли мы? Сегодня это слово прозвучало каждому из нас в отдельности. Сегодня Дух Святой каждому что-то уже сказал. И потому давайте прислушаемся к стуку своего сердца каждый в отдельности. Посмотрим, стремимся ли мы, имеем ли мы любовь, стремимся ли мы занять то положение, которое предначертал для нас сам Господь еще прежде создания мира. Может быть, мы вспоминаем Асафа, может быть, мы вспоминаем Давида, других подвижников, которые были разочарованы, смотря на людей. Перед нами не образ Асафа, не образ Давида или какого-то подвижника. Мы имеем перед собой, перед лицом своим, образ вселюбящего Сына Божия Иисуса Христа, в котором мы сокрыты, как частицы тела Христова, тела Церкви Божьей. Мы сокрыты в Нем. И для нас Бог предопределил вечное славное будущее. Будем же мы достойны этой великой цели, куда направляет наш сам Господь. Слава Господу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи «Семья Каратаевых». Вадим Каратаев вместе с дедушкой Петром Ивановичем возвращается домой из магазина.
1: Это ты хорошо, внучек, воистину по-христиански поступил, что решил помочь мне.
2: Да ну, дедушка, что тут особенного?
1: Как что особенного? Сегодня не все внуки такие услужливые. Вдобавок еще такую длинную очередь отстоял за меня.
2: Ну, это...
1: Тяжело мне теперь долгое время стоять. Ноги очень слабые стали. Устаю. Не выдерживаю этих очередей в магазине.
2: Ну, ничего удивительного. У меня хотя молодые ноги, и то устаю. Вот было бы здорово, если бы вообще никаких очередей не было.
1: О, это да. Наверное, слишком легко жить стало бы.
2: Дедушка, осторожней, в лужу не наступи. Вон какая глубокая.
1: О, смотри, действительно глубокая. Фу, какая грязь. Такая шлякоть. А людей прямо кишит на улице.
2: Знаешь, дедушка... Мне иногда даже не по себе становится, Бонка. Когда смотрю на эти массы людей. Это, наверное, от того, что я родился в деревне и не совсем привык к этому многолюдному городу.
1: Да, это возьмет время, пока привыкнешь.
2: Потом, дедушка, меня еще и другое сильно беспокоит.
1: Что же это может быть?
2: А то, что, когда я смотрю на этих людей, невольно возникает вопрос, куда эти люди попадут однажды в вечности?
1: Да, Вадим. Это серьезный вопрос. Откровенно говоря, и меня это страшит. Много раз я размышлял над этим. И иногда появлялось желание начать хватать людей просто за руки и беседовать. И по-серьезному предупредить их о вечности.
2: Да, попробуй. Не знаешь, чем закончится это объяснение. Тетя Хельми рассказывала, что в Финляндии можно свободно говорить о Боге. И в других странах тоже. Вот было бы здорово, если бы и у нас можно было.
1: Да, это действительно. Да, у нас таких возможностей нет. С другой стороны, размышляя над этим, я пришел к выводу, что это еще неизвестно. На пользу это нам было бы или нет?
2: Почему это нет?
1: Мне кажется, самое большое, чего мы достигли бы, так это то, что люди только испугались бы, и ничего больше. Вряд ли их таким способом заинтересуешь. Пошли бы домой, бормоча, что всякие ненормальные пристают.
2: Но ведь могли бы в толпе оказаться и такие, которые задумались бы.
1: Конечно, и так могло бы случиться. Но знаешь... Но я думаю, что все зависит от плана Божьего и Его водительства, а не от нашего искусственного трюка и способностей.
2: Ты имеешь в виду, что у Бога есть план для каждого человека, и что Он так или иначе призовет тех людей, которые примут Его?
1: Да, я так думаю. Библия говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Человек настолько связан властью греха и всем этим видимым, что он не сможет прийти к Богу, пока Господь сам не призовет его.
2: Это, наверное, подразумевается по словам «привлечет», да?
1: Но вот, посмотри, Вадим, что случится с этой соринкой в луже, когда я своей палкой сделаю луже новую борозду. Вот, например, так.
2: Ну, да, она вместе с водой двигается по этому углублению.
1: Правильно Вадим подметил. Вот так и с человеком случается. Он до тех пор покачивается на поверхности грязной лужины греха, пока Бог не сделает новое углубление. Каким-то путем породит новое течение, которое начнет нести его по направлению к Богу.
2: Ну, а что нам, верующим? Что, тогда и ничего делать не надо, только ждать, пока Бог сам не привлечет и не призовет их к себе? Никакой заботы?
1: Нет, почему же? Конечно, мы должны заботиться о своих ближних. Наша задача молиться о них. это право и поручение дано нам самим Господом.
2: Но одной ведь молитвы недостаточно. Надо и делать что-нибудь.
1: Конечно. Правильно. Надо. Но то, что мы делаем, надо делать под водительством Божьим. Тогда Он может использовать нас, как вот эту борозду, вот эту вот. Это углубление. На своем жизненном пути я заметил, как в себе, так и в других верующих. У нас часто есть энтузиазм, но отсутствует явное водительство Божие и духовные умения.
3: Я загнала вас. Привет.
1: Смотри же, откуда же ты, стрекоза, появилась?
3: Ой, тетя Ирина звонила, просила всех прийти. Все остальные уже там.
2: А вот.
1: Вот хорошо. Я так люблю, когда вся наша большая семья собирается вместе.
3: Да.
1: Ну, пошли.
2: Пошли.
1: А мы здесь с Вадимом рассуждаем о проблемах евангелизации.
3: Ага.
1: Вадим говорит, что его гнетет мысль. Куда все эти люди однажды попадут, когда вечность начнется?
2: Да.
3: А правда. Я тоже довольно часто задумывалась об этом. Меня это тоже волнует, конечно. Кажется прямо невероятным, что вот такая масса народа просто не знает Христа. Ужасно, правда?
2: Да. А я думал, что я только один переживаю за
3: это. Что ты?
2: Иногда я даже думал, что возможно ли, чтобы все другие люди ошибались. Я имею в виду, что неужели только мы, некоторые, нашли истину?
3: Да, иногда это кажется просто непонятным.
2: Да.
1: Вот-вот. Мы, люди, такие и есть. Количество нас часто смущает. Когда чего-то очень много, мы думаем, что это нечто очень важное, потому что его много. Количество производит на нас впечатление.
3: Да.
1: Но если мы посмотрим на эту окружающую нас грязь, ее очень много вокруг, но это ведь не значит, что она так ценная. Всякой неправды и лжи действительно много на этом свете, потому что весь мир лежит во зле.
2: Да, это правда. Вот когда смотришь и служишь вокруг, то замечаешь, что если есть чего-то много, так это всякой несправедливости и лжи.
3: Да, и особенно обмана. Причем разного, всякого рода. И общественного, и личного.
1: О, если бы золота было столько, сколько грязи, то оно потеряло бы свою ценность.
3: Да, наверное.
1: То, что действительно драгоценное и благородное, оно всегда редкость. Библия не скрывает, что детей Божьих меньшинство. Помните в Библии, что сказано?
2: Ибо много званых, а мало избранных.
1: Именно так.

0: он никогда не применяет насилие по отношению к воле человека.
1: Но в чем все-таки наша ответственность по отношению к другим?
0: А я уже сказал, будь послушен Богу и проси Его водительства в оказании любви ближним, окружающим. Любовь – та сила, которая привлекает к Богу. Если мы схватим прохожего за шиворот и будем стараться убедить его в существовании Бога, все будет бесполезно. Единственное, что помогает, это любовь.
2: Да, а любить-то не так уж легко и просто.
0: Воистину непросто. В самих нас этой любви нет. Мы получаем ее от самого Господа через Духа Святаго.
1: Все-таки сложно все это понять.
0: Самое первое, что нужно, Вадим, это быть послушным Богу и отдаться полностью Его распоряжению. А Бог сам потом даст как разумение, так и свое водительство.
1: Но я же все время отдаюсь и отдаюсь Богу. И все равно остаюсь таким же неразумным и беспомощным.
0: Ну что ты, Вадим, не говори так. Ты все время возрастаешь и становишься все более и более пригодным для Его труда.
2: Конечно.
0: Ты только сам этого не замечаешь. Потому что Бог совершает это в тебе не по твоим планам, а по своим.
2: Он нас лучше знает, чем мы сами себя. И хорошо помнит, что Он ведь создал нас.
0: Правильно. И слава Богу, что мы в Его любящих руках.

0: Для многих сегодня неразрешимой загадкой является вопрос, может ли совершенный в своей справедливости Бог послать в ад тех, кто никогда не слышал о нем. Как мы слышали, Вадима также волновал этот вопрос.
1: А то, что, когда я смотрю на этих людей, невольно возникает вопрос, куда эти люди попадут однажды в вечности? Иногда я даже думал, что возможно ли, чтобы все другие люди ошибались. Я имею в виду, что неужели только мы, некоторые, нашли истину?
0: Да. Как обстоит дело относительно неверующих, прохожих толпами идущих по улице Мейн-стрит в Нью-Йорке, или проспекту Карла Маркса в Москве, или по шоссе Революции в Пекине? Это ясно, что тот, кто уже знает все, кто слышал уже весть Евангелия и сознательно отказался от истины, он сам ответит за свое решение. Но как справедливый Бог может осудить человека, который никогда не имел возможности слышать Евангелие? Библия так отвечает на этот вопрос. Первая книга Бытие, 18 глава, 25 стих. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бог — это личность и авторитет, которому каждый человек вынужден будет дать отчет за свою жизнь. Божье правосудие будет совершено также над теми людьми, которые не жили в том свете, который Бог дал людям. Евангелист Билли Грэйм, который посетил многие страны, говорит, «Я много раз слышал о случаях, когда человеку была дана возможность понять вечную силу и божественную натуру Бога без имения Библии или слышания евангельской проповеди. Однажды мы проводили собрание в Мадрасе, Индии», продолжает Билли Грэйм. «Один мужчина прошел пешком более 180 километров, чтобы побыть на наших собраниях. Мне рассказали, что этот мужчина, родом из деревни, который никогда никакой миссионер не посетил, и он никогда в жизни не слышал вести об Иисусе Христе. Несмотря на это, он жаждал всем сердцем познать истинного и живого Бога. Он узнал, что в эти дни будет выступать один гуру из Америки. Его жажда к Богу была настолько сильной, что он прошел эти длинные и трудные километры пешком и принял Христа как своего личного спасителя.

0: Спустя 8 месяцев один пресвитер, посетивший деревню, в которой жил этот мужчина, обнаружил, что эта деревня полностью превратилась в церковь. Мужчина привел ко Христу каждого жителя своей местности. Билли Грэм продолжает. «Я убежден, что когда человек искренне ищет Бога от всей души, Бог явится ему каким-то путем через какого-нибудь человека или через Библию, или какое-то переживание ему будет дано, чтобы он познал истину». Библия говорит о человеке в послании к римлянам, в первой главе, такие слова. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Так что даже не имея заповеди и Библии, люди все же имеют книгу творения, и согласно этой книге грех и зло осуждаются. Но уже от создания мира Бог имел определенный план для человека. Об этом упоминали сегодня также Вадим с дедушкой.
1: Конечно, и так могло бы случиться. Но знаешь, но я думаю, что все зависит от плана Божьего и его родительства, а не от нашего искусственного трюка и способностей.
2: Ты имеешь в виду, что у Бога есть план для каждого человека, и что он так или иначе призовет тех людей, которые примут его?
1: Да, я так думаю.
0: Не только люди составляют и исполняют свои планы, но также и Бог, и, можно сказать, прежде всего, Бог имеет свои планы. Если вы решите построить себе дом, то вам совершенно ясно, что до того, как начать постройку, вам нужно сделать план. Вам надо решить, сколько комнат вы хотите, куда поставить окна, двери и так далее. Вам нужен чертеж, согласно которому вы будете строить. И вы будете довольны конечным результатом, если он будет отвечать вашему плану. Задумывались ли вы когда-нибудь, для чего созданы Вселенная, небо, земля, звезды, моря, горы, долины и, конечно, человек? Многие задают себе этот вопрос. Ответ на него простой. Бог имеет план, замысел для всего и всех. Ничто не было создано и не создается без замысла. Из Библии мы узнаем, что от самого начала, уже до того, как Бог создал человека, его целью было поделиться с человеком, свинцом своего творения, всем, что он имеет и что он есть. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бог разделил с человеком свою сущность, свою натуру. После этого Бог дал человеку все то, что он сотворил. В Едемском саду Бог снизошел сам к человеку и ходил рядом с ним, с Адамом, общался с ним точно так же, как отец ходит и общается с сыном. Бог и человек разговаривали друг с другом. Между ними обладало полное взаимопонимание. Картина была прекрасной. Но одна непостижимая для человека черта в Божьей любви — та, что эта любовь не имела границ. Ее ничто не могло и не может уменьшить. Когда Адам избрал непослушание и пал в грех, это опечалило Бога, но его отношение к человечеству, к человеку, не изменилось. Бог опять снизошел и передал человеку благую весть, весть о том, что придет Спаситель. В книге Бытие Бог говорит змею, сатане: «Будет поражать тебя в голову». Здесь Бог говорил о своем Сыне Иисусе Христе. Бог этим сказал, что хотя змей, сатана, поразил Адама, когда склонил его ко греху, Бог пошлет Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы окончательно поразить сатану. Божья любовь не знает границ. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом стихе заключена суть Божьего замысла для каждого верующего в отношении личной евангелизации. Божья любовь личная, отдающаяся, разделяющая себя всем людям, включая и тебя, и меня. Этот стих также объясняет, почему Христос пришел на землю. Каждый человек, кто не примет прощение своих грехов, погибнет. Человек грешит. Библия говорит, грех породил болезни, войны и смерть. Бог послал Иисуса Христа, главную личность, в своем замысле умереть за грех человека, чтобы спасти человека из этого положения. Но это спасение возможно только при условии, если человек примет решение верить в Него, в Иисуса. Человек, принимающий Христа, принимает Божий план спасения. Причина всякому страданию и страху в нашей жизни – это грех и неверие. Но, друг мой, есть ключ к проблемам человека. Прими Христа как властелина и спасителя в свою жизнь. Дай Ему омыть прочь твои грехи, и ты обнаружишь, что основная сила, причинявшая так много печали, боли и муки в твоей жизни, уничтожена. И скоро, если ты будешь ходить согласно Божьему Слову, ты увидишь, что этот новый свет Христа озарит каждую область твоей жизни. Слово Божье сильно. Оно действует по мере того, насколько мы дадим Ему возможность действовать в нас. Бог стоит за Своим Словом. Христос сказал: «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут». Теперь несколько слов тебе, мой дорогой верующий брат и сестра. Наша жизнь, если она отдана Христу, имеет определенную цель и место в Божьем замысле, плане, предназначенном для нашего поколения. Мы должны быть заняты осуществлением этого плана, замысла Божьего. Я думаю, что Бог сегодня многим верующим хотел бы задать вопрос: «Чем ты сегодня занят, мое дитя? Я призвал тебя для святого самоотверженного служения Мне. Я простил тебе твои грехи, дал новую жизнь. Я доверил тебе нести эту самую великую весть освобождения и прощения людям. Но сегодня ты занят делами, которые никогда не были мною предназначены для тебя. Сегодня ты занят делами, которые печалят мое сердце. И Божье сердце плачет, смотря на тебя, который однажды принял Христа властелином жизни и любил Его больше всего на свете. Сегодня твоего свидетельства о Христе никто уже не видит и не слышит. Вспомни образец свой, Иисуса. Вспомни, как Он свидетельствовал. Он беседовал с образованными, с простыми, с больными, прокаженными, здоровыми, имел время для детей, беседовал с солдатами. Вдовы находили помощь у Него. Иисус никогда не скрывал и не замаскировывал своей вести. Христос постоянно помнил причину, почему Он был послан. Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. Христос был готов пожертвовать всем, чтобы исполнить план Своего Отца. Он оставил небесную славу и святость, свой небесный трон, чтобы жить среди грешников, таких, как я и ты. Его самая большая жертва была та, что Он добровольно отдал свою жизнь на Голгофском кресте. Со Христа прозвучал возглас «Совершилось!». Это был возглас удовлетворения. Спасение совершено. Труд окончен. Образец личной евангелизации от лица к лицу дан навсегда. Но Божий замысел евангелизации не кончился только на личном примере Христа. Христос передал задание своим ученикам. Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Задание это дано не какой-то специальной группе людей, проповедников, благовестников. Задание это дано всем, кто называют себя последователями Христа. Апостол Павел также превосходный пример для любого христианина. Прочитая его жизненную историю в Деяниях апостолов, обрати внимание, что или кто был постоянной темой его разговоров. Он не хотел говорить ни о чем и ни о ком другом, как только о Христе, и притом распятом. Побеждать других для Христа, свидетельствовать о Христе, рассказывать о своем обращении ко Христу было вечно горящим желанием этого последователя Христа. Павел был готов пострадать ради того, чтобы распространить эту благую весть. Его бросали в темницу. Он был избитым, связанным, голодным, одиноким, забытым своими братьями. Но все это не могло остановить его свидетельство. Когда он не мог провозглашать эту весть устно, он писал ее или диктовал, и другие писали. Верный свидетель Христов делал это до того дня, пока он мог сказать: «Я готов умереть. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Бог ожидает такой отдачи от каждого своего чада. Мир погибает во грехе. Боже, сокруши мое сердце. Открой мои глаза. Помоги мне видеть жажду этих людей, которые ищут истины и помощи. Только ты можешь удовлетворить эту жажду. Сделай меня сосудом угодным для твоего употребления. Помоги мне быть занятым твоим делом, осуществлением твоего замысла ради спасения тех, которые живут вокруг меня. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Великий источник» из книги Спёрджена «12 проповедей о сердце». Текст взят из книги притчи Соломоновых, 4 главы, 23 стиха. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Но прежде давайте вспомним, о чем шла речь в первой части проповеди. Спёрджен сравнивает сердце с водохранилищем. Вы наверняка видели огромные хранилища воды, из которых тысячи домов снабжаются водой. Сердце – это такое же хранилище человека, которое обеспечивает нас жизнью. Жизнь может течь по разным трубам – через уста, через голову, через глаза, но при этом все источники – голова, глаза, губы – получают жизнь из одного центрального резервуара – из сердца. И именно так, как нужно, ибо в противном случае трубы могут испортиться. Позже Святой Дух сейчас направит наши размышления. Моралисты – люди, для которых главная мораль, часто забывают о сердце и, пытаясь исправить человека, задействуют какие-то другие механизмы. Некоторые из них говорят, чтобы изменить неправильную жизнь человека, нужно изменить принципы его поведения, и тогда он будет вести себя по другой схеме. Нужно изменить общество, чтобы у человека было больше возможностей проявлять добродетели и меньше искушений совершить злое деяние. Пока наш внутренний человек не обновится благодатью Божию через Святого Духа, наше сердце так и останется испорченным, грязным и отвратительным. А раз так, то, желая достичь успеха, мы должны начинать именно с него. Итак, возлюбленные Господом, позвольте мне показать вам хранилище вашего сердца. Я хочу убедить вас, что хранить сердце необходимо, если вы хотите, чтобы потоки вашей жизни доставляли радость вам самим и пользу другим. Во-первых, содержите сердце полным. Какими бы чистыми воды ни были в резервуаре, невозможно всех обеспечить водой, если этот резервуар практически пустой. А если резервуар пуст, значит и трубы пусты. Человек с полным сердцем – это всегда сильный человек. Если он заблуждается, то силой отстаивает свое заблуждение. Если ему пришло что-то на ум, то будьте уверены, об этом узнают все, даже если это отъявленная глупость. А если у этого сердца появится правильная цель, то она либо достигнет ее, либо, потерпев поражение, умрет славной смертью и прославится в своем поражении. Сердце – это сила. Во-вторых, никакой пользы не будет, если резервуары водохранилища будут полны, а вода в них будет грязная. Вы все знаете, что иногда из крана течет грязная вода. Конечно же, это никому не нравится. Водохранилище должно быть чистым. Каким бы полным ни был резервуар, если вода в нем грязная, если в ней содержатся посторонние примеси, компания никогда не сможет удовлетворить своих клиентов, потребителей воды. Поэтому мы должны со своим сердцем делать то же, что компания делает с резервуаром воды. Мы должны хранить свое сердце чистым. Ибо если сердце нечисто, то и жизнь нечиста. «Христианин, храни свое сердце чистым!» Ты спросишь, «Как же я могу это сделать?» В древнем мире была вода, и путешественники, томимые жаждой, подошли к ней, чтобы напиться. Но когда они отведали ее, она показалась настолько отвратительной на вкус, что им показалось, будто их язык загорелся, а рот охватило пламя. Они не могли пить эту горькую воду. Помните ли вы, как Моисей повелел поступить в этой ситуации? Это же повеление он дает этим утром и вам. Он бросил дерево в воду, и она стала сладкою и чистою. Ваше сердце от природы, как вода Амеры, горькое и нечистое. Но есть дерево, и вы знаете, как оно называется. Дерево, на котором висел Спаситель. Крест. Возьмите это дерево, опустите в свое сердце. И даже если оно будет еще грязнее, чем вы думаете, сладкий крест посредством Святого Духа в скорости вернет его в первоначальное состояние и сделает чистым. Христос Иисус в сердце — это сладкое очищение. Он производит в нас освящение. Елисей бросил соль в воду, а мы должны бросить в сердце кровь Иисуса. Как только вы познаете и полюбите Иисуса, как только Его крест станет предметом вашего поклонения и источником радости, в это же мгновение ваше сердце начнет очищаться и жизнь. Друзья, пусть каждый из нас научится держать крест в сердце. Христиане, возлюбите своего Спасителя еще больше. Воззовите к Святому Духу, чтобы ваши чувства к Господу еще сильнее воспылали. И тогда Его я имя за любовь Его принял. Что раньше приобрел, теперь все потерял. И со стыдом былую гордость вспоминая, свою я славу ко Христу Христову пригвождаю. Крест в душе очищает всю душу, разум. Христианин, храни свое сердце, ибо из него источники жизни. Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: В-третьих, есть один вопрос, о котором компаниям, снабжающим нас водой, не стоит беспокоиться. Если их вода чиста, а резервуары полны, им не нужно заботиться о покое в природе, так как даже в шторм и бурю мы будем получать воду так же, как обычно. Но с сердцем дело обстоит иначе. Если в сердце не хранить мир, жизнь не будет счастливой. Если покой не будет царить над озером их души, из которого текут реки жизни, реки тоже будут неспокойны. По нашим действиям будет понятно, что в сердце у нас буря. Попробуйте применить это, во-первых, по отношению к себе. Все мы хотим, чтобы жизнь наша была радостной. Все люди хотят быть довольными жизнью. Но будем помнить, что сохранить мир и счастье в жизни можно только, если содержать сердце в покое. Это единственный способ. Пусть вы будете бедными, пусть вы будете богатыми, пусть вас будут уважать, пусть вас будут презирать, пусть у вас будет всего много, пусть будет всего мало. Если ваше сердце спокойно, вы будете счастливы в любой ситуации. Но как бы ярко солнце не светило в вашей жизни, если сердце одолевают проблемы, вся жизнь превращается в проблему. В одном из немецких мартирологов я прочел одну замечательную историю, которую хочу сейчас рассказать. В одной из тюрем долгое время содержался святой мученик, поражавший всех своей твердостью и терпением. Наконец, в день казни его вывели из тюрьмы, чтобы сжечь на костре. И вот он просит позволения еще раз обратиться к судье, который, согласно шведским традициям, должен был присутствовать при казни. Некоторое время судья отказывался, но потом все же вышел вперед. И тогда крестьянин сказал ему: «Сегодня вы казните меня. Да, я признаю, что я грешник, но отвергаю, что я еретик, потому что от всего сердца верую в то, о чем написано в апостольском символе веры». И потом осужденный процитировал весь этот символ на память. «Господин судья», — продолжал он, — «у меня есть последняя просьба. Положите, пожалуйста, свою руку сначала на грудь мне, а потом себе. А после скажите всем честно и откровенно, чье сердце бьется чаще, чье боится и беспокоится. Я готов покинуть этот мир с радостью. Я готов пойти ко Христу, в которого всегда верил. А что вы чувствуете в этот момент, вы сами хорошо знаете». Судья ничего не ответил, но приказал побыстрее разводить огонь. Было очевидно, что он боялся больше, чем мученик. Поэтому, дорогие друзья, храните свое сердце в праведности. Святой Дух говорит о Давиде так: «И вздрогнуло сердце Давида». Для благочестивого человека дрожь в сердце намного болезненнее удара кулаком. Дрожь в сердце — это удар в самую душу. Поэтому храните свое сердце. Не позволяйте ему бороться с вами. Старайтесь, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдал сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Ночью преклоняйте колени и, исповедуя все свои грехи, говорите о своей вере во Христа, и тогда вы будете бояться смерти так же, как боитесь кровати. Просыпаясь утром, отдавайте свое сердце Богу, впускайте туда милых ангелов совершенной любви и святой веры, и тогда идите в мир. Пусть вам там на каждом шагу будут встречаться львы и тигры, но вы не будете бояться их, как не боялся Даниил, когда его посадили в ров со львами. Храните свое сердце в мире, и ваша жизнь будет счастливой. Во-вторых, помните, что то же самое можно сказать и в отношении других людей. Я думаю, все мы хотим вести тихую жизнь и, насколько это возможно, быть в мире со всеми людьми. Сейчас появилась какая-то новая порода людей. Я не знаю, откуда они взялись, но они смешались с англичанами и повсюду распространились. Создается впечатление, что они родились с единственной целью — постоянно спорить и всегда быть недовольными. Они говорят, что все англичане такие, что они счастливы только тогда, когда есть на кого поворчать. Они утверждают, что худшего для англичанина наказания быть не может, чем лишить его объекта для ворчания, что тогда англичанин смертельно обижен, потому что его лишают возможности проявить себя. Я не знаю, верно ли это в отношении всех англичан, но точно верно в отношении некоторых. Вы не можете присутствовать с ними в одной комнате, потому что они говорят то, с чем вы полностью не согласны. Вы не можете пройти рядом с ними и полмили по улице. Они обязательно найдут во всех, кого видят, изъяны. Они разглагольствуют о служителях: у этого учение слишком возвышенное, а у того слишком приземленное. Один им кажется слишком слабовольным и педантичным, другой слишком грубым, его слушать вообще невозможно. Один, по их мнению, не посещает людей, а должен. Другой посещает так часто, что забывает про кафедру. Короче, нет ни одного хорошего человека. Все плохие. Почему так происходит? Откуда появляется это постоянное недовольство? Всему причина — сердце. Их внутренний человек угрюм и мрачен. И своей речью такие люди выдают себя. Они не хотят чувствовать, что Бог объединил своей кровью все народы, живущие на земле. А если и чувствуют, то никогда не пускают это чувство проникнуть глубоко в сердце. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. У этих людей в сердце никогда не было записана 11-я заповедь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Хотя вполне возможно, что в нем были записаны остальные 10. Об этом они забывают. Христиане, старайтесь, чтобы ваши сердца были полны любви. И если у вас настолько маленькое сердце, что вы можете любить братьев и сестер только из своего братства, попытайтесь сделать свое сердце больше, чтобы трубы из него простирались ко всем людям Божьим, населяющим землю, чтобы, встретив такого человека, вы сразу же открывали кран, и из вашего любящего сердца вырвалась бы струя истинной, горячей, добровольной, живой любви. Храните свое сердце в мире, и ваша жизнь будет проходить в мире, ибо из вашего сердца проистекают источники жизни. Как же этого достичь? Опять повторю, мы должны просить Святого Духа поселить мир в нашем сердце. Только тот голос, который когда-то приказал водам Галилейского моря успокоиться, может успокоить бушующие волны в нашем сердце. Только Всемогущий своей силой может успокоить бурю вашей природы. Воззовите к Нему. Он все еще спит в лодке со своей церковью. Разбудите его, чтобы ваше благочестие не погибло в раздорах. Воззовите к нему, попросите его дать вашему сердцу мир и счастье. И тогда в вашей жизни появится мир, мир, который пребудет всегда и в радости, и в печали. Пойдем дальше. Снабжающие город водой компании, несмотря на то, что их резервуары полны, все равно всегда находятся в опасности не рассчитать свои силы и пообещать снабдить водой слишком большое количество потребителей. Представьте себе, что одна из таких компаний проложила две огромные трубы, пытаясь обеспечить сразу две части города. Поток воды разделился на два, и какой же мы видим результат? В итоге компания не смогла как следует обеспечить водой жителей ни одной из частей города. Все они остались недовольны. Сердце человеческое слишком мало. Из него не может вытекать живая вода стремительным потоком сразу в двух направлениях. Поэтому мой четвертый совет вам на сегодня таков. Не позволяйте сердцу разделяться. Представьте себе озеро, из которого вытекает 20 или 30 ручейков. Может быть, лучше было бы, если бы из него текла одна большая река, которая бы имела значение для всей страны. Эти ручейки пересыхают летом, хотя весной могут превращаться в достаточно стремительные потоки. Но каждый из них по отдельности не приносит никакой пользы, потому что озеро может служить источником только для одной большой реки. Так же и в человеческом сердце. Достаточно силы только для одной большой цели. Нельзя одну половину своего сердца отдавать Христу, а другую половину миру. Никто не может одновременно служить Богу и мамоне, потому что сердцу человеческому недостает силы служить сразу двум господам. Но, к сожалению, многие поступают именно так, как нельзя. Я как-то познакомился с человеком, который одну часть своего сердца оставлял в мире, а с другой шел в церковь. В результате получалось, что в церкви его все считали лицемером. «Если бы он принадлежал к нам, — говорили они, — разве бы он сделал вчера то, что сделал, а сегодня он пришел к нам и так много обещает?» Церковь смотрела на него с подозрением. Если он обманщик, то какой от него может быть толк, ведь его сердце целиком не принадлежит вере. А как дела обстояли в мире? Вера связывала его там. Таким образом, он не принадлежал ни к миру, ни к церкви. Он хотел быть и здесь, и там, но получилось, что ни те, ни другие не признавали его. Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался идти сразу по двум сторонам улицы, разве что пьяницы так делают. Это на самом деле очень неудобно. Однако я видел множество людей, которые в переносном смысле пытались идти сразу по обеим сторонам улицы. Мне кажется, они тоже в каком-то смысле пьяны, иначе бы они даже не начинали это глупое занятие. Поэтому, если вы считаете, что этот мир с его удовольствиями достоин того, чтобы завладеть вашим вниманием, идите в мир. И не делайте вид, что вы верующий человек. Но если Христос на самом деле для вас Христос, если Бог — Бог, тогда отдайте Ему все свое сердце целиком и не шатайтесь из стороны в сторону. Многие члены церкви таким образом пытаются идти сразу по обеим сторонам улицы. Их солнце уже на закате, оно не дает много света и тепла, оно уже почти зашло. Но, тем не менее, оно создает длинные тени, и эти люди как бы стоят на одной стороне улицы в мире, а их тень падает на противоположную сторону, на стену дома и на тротуар. Этот образ можно применить ко многим из вас. Вы приходите в церковь, участвуете в хлебопреломлении, принимаете крещение, присоединяетесь к церкви. И все это только ваша тень. А вы, настоящий, находитесь на другой стороне улицы. Что пользы от пустой человеческой оболочки? Но многие члены церкви именно таковы. Они как будто змеи, которые оставляют свою шкуру. Они отдают нам ее, отдают оболочку, в которой когда-то была жизнь, а потом шатаются из стороны в сторону, водимые своими распутными желаниями. Они отдают нам свою внешнюю часть, а внутреннюю оставляют в мире. Верующие, подумайте, как это глупо! Ваш Господин отдал всего себя за вас. Он заплатил всю стоимость, поэтому направляйте к Нему каждое движение своего сердца. Пусть у вас в жизни будет только одна цель. И чтобы добиться ее, молите Бога, чтобы Он хранил ваше сердце. Молите, чтобы Святой Дух вдохновлял вас больше и больше, чтобы Он охранял и защищал вашу душу, чтобы ваши жизненные силы текли только в одном направлении, чтобы ваша жизнь становилась глубже и чище, чтобы в ней было все больше мира. Единственное хранилище вашей жизни — это воля Божья, единственная труба — любовь Христа и желание угодить Ему. Много лет назад Спенсер писал: «Сердце человека по природе раздроблено. Разные его части преданы разным страстям. Сначала человек занят одним суетным делом, затем, уделив ему некоторое внимание, он тут же посвящает себя другому, ибо у него много привязанностей. Бог ввергает своих избранных, которых Он определил быть сосудами чести, посвященными для Его святого служения, в огонь Своего Слова, чтобы их сердце расплавилось и заново было отлито преображающим духом в святое целое, чтобы их сердце отвратилось от всех своих многочисленных привязанностей и снова стало принадлежать только Богу, чтобы человек взирал только на Бога и все в своей жизни делал только для Него. Если хочешь знать, искреннее ли у тебя сердце, посмотри, обновилось ли оно подобным образом. Возможно, мой последний пункт покажется вам несколько странным. Древние историки повествуют, что когда один из наших королей вернулся из плена, в его честь в Чипсайде были устроены фонтаны из вина. Король был таким щедрым, а народ таким довольным, что каждый мог набирать из фонтанов вино, которое текло вместо воды. Наша жизнь может быть такой богатой, такой полной, такой благословенной для других людей, что эту метафору можно будет применить и к нам. Окружающие могут заметить, что из нашего сердца течет вино, тогда как из сердец других людей течет обыкновенная вода. Я уверен, что вы знаете таких людей. Например, Джон Ховард. Его жизнь была совсем не похожа на наше скудное существование. Он был настолько великодушен, что готов был пожертвовать собой ради человечества. И воды его жизни текли подобно этому вину. Каждый из вас, наверное, встречал в жизни такого святого, живущего у самых ног Иисуса. Когда говорили вы, ваши слова казались вам обычной водой, но когда Он говорил с вами, в Его словах чувствовалось помазание, глубина и сила, которыми вы восхищались, ведь вы сами не могли сказать ничего подобного. Иногда вы восклицали: «Как бы я хотел, чтобы мои слова были такими же осмысленными, приятными, сладостными, чтобы на них было такое же помазание, как на словах этого брата. Как бы я желал, чтобы мои поступки были такими же возвышенными, прекрасными и чистыми, как его деяния. Все мои достижения — ничто на его фоне. Если бы я мог сделать больше, если бы я мог направить в каждый дом потоки золота вместо своих жалких отходов». Христианин, эти примеры должны научить тебя хранить свое сердце полным. Никогда, никогда не пренебрегай Словом Божьим, которое может наполнить твое сердце повелениями и наставлениями, и тогда изречения уст твоих будут так же, как и твое сердце, богатыми и сильными. Наполни свое сердце богатой, щедрой любовью, и тогда потоки, текущие из твоей руки, будут такими же богатыми и щедрыми, как и твое сердце. И прежде всего, пусть Иисус живет в твоем сердце. И тогда из твоего чрева потекут реки воды живой, более чистой и более освежающей, чем вода из колодца близ Сихаря, из которого пил Иаков. Христианин, иди к великим залежам богатств и проси Святого Духа сделать твое сердце богатым во спасение. И тогда твоя жизнь и твои слова будут благословением для твоих ближних. И когда они будут смотреть на тебя, они будут видеть, что твое лицо — как лицо ангела. Тогда пути твои будут обливаться молоком, и скала будет источать для тебя ручьи елея. Тогда сидящие у ворот будут вставать, увидев тебя, и люди будут оказывать тебе почтение. В заключение выскажу еще одну мысль. Сердце некоторых из вас не стоит того, чтобы его хранить. Чем раньше вы избавитесь от него, тем лучше. Это каменное сердце. Ощущаете ли вы, что у вас каменное сердце? Идите домой, а я буду молиться о том, чтобы Господь забрал это испорченное сердце. Обратитесь к Богу и попросите: «Забери мое каменное сердце и дай мне сердце из плоти». Ибо каменное сердце — это нечистое сердце, раздробленное сердце, не знающее мира сердце. Это сердце бедствует и нищетствует. Оно лишено всякой благости, и с таким сердцем вы не можете принести благословение ни себе, ни другим. Господи, не угодно ли Тебе обновить сегодня сердца многих? Разбей камень, замени его на плоть, и да будет Тебе вечная слава.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Великий источник» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». Текст взят из книги «Притчи Соломоновых», 4 главы, 23 стиха. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о человеке, пострадавшем от клеветы и который чуть не погубил себя из-за своей ограниченности. Оказались ли превратности судьбы для парня лишь результатом нелепого стечения обстоятельств? Или же был в этом какой-то высший смысл? Герой нашей истории смог найти ответ на этот вопрос, лишь когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.
3: О, Господи, Господи!
4: Может, перекурим уже?
5: Ну ладно, ладно, ребята, ладно. Ну давайте отдохнем здесь несколько минут.
6: Нам нужно остановиться и как следует отдохнуть. А то мы так не дотянем до снабжения.
7: Ложись!
5: Ложись, ребята! Засада! Засада! Рассредоточиться! Рассредоточиться!
6: Посмотрите, сколько их на этой горе!
7: Справа! Справа!
6: Помогите!
7: Где
6: врача!
5: Черт, потерпи, потерпи, Майкл, я иду! Я иду, Майкл, потерпи!
6: Я не выдержу, помогите мне!
5: Я уже здесь, Майкл! Не шевелись, Майкл! Я сейчас вколю тебе обезболивающее!
6: Мне ранило! Доктор, я не могу идти!
5: Потерпи, это поможет!
6: Я не хочу умирать во сне, доктор!
5: Майкл, успокойся! Это морфин! Просто обезболивающее, а не снотворное!
6: Я не хочу оставаться умирать здесь один! Доктор, не бросайте меня!
5: Я не брошу тебя! Эй, кто-нибудь! Эй, помогите! Помогите мне вытащить его отсюда!
6: Господи, я умираю! Я умираю! Я попаду в ад!
5: Держись рядом со мной, Майкл! Мы должны выбраться отсюда! Он синеет у меня на глазах! Срочно нужен вертолет! Его нужно как можно скорее доставить в город! Иначе парню конец! Эй, помогите! Ребята, помогите, пожалуйста! Его нужно вытащить отсюда! Иначе парню конец! Помогите!
8: Я попал на войну еще совсем желторотым птенцом. Я никогда в своей жизни не видел своего отца. Они с мамой развелись, прежде чем я родился. Мама целыми днями была занята на работе, а я оставался с бабушкой. Они очень меня любили, но все же мне не хватало отца. А когда мне исполнилось 18 лет, у мамы обнаружили рак. Это привело ее к Богу. Мы начали ходить с ней в церковь. Но я там ничего не понимал, и мне было просто неинтересно.
9: Мама, ну скажи, ну зачем мне ехать на эту службу? Я не хочу.
10: Хуже тебе от этого не станет. Не ной, пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Ума не приложу. Ну почему ты не хочешь ходить в церковь? Мне, например, там очень нравится.
9: Да я просто не понимаю всех разговоров эти о Боге.
10: Ну хочешь, верь, хочешь, нет. Но все это очень важно.
9: Можно подумать. Я вообще сомневаюсь, что Бог существует.
10: Когда-нибудь ты в этом убедишься.
9: Вот еще. Лучше бы я остался играть с ребятами в футбол.
10: Не спорь. Больше мы это обсуждать не будем. Когда зайдем в церковь, веди себя спокойно, Майк. И внимательно слушай священника.
9: Ой, сдохнуть можно от скуки. Ну да ладно. Мне все равно все это до лампочки.
8: Посещение церкви тогда мне ничего не дало. У меня были свои интересы. Ими я и занимался. Мне нужны были деньги. Я не брезговал тогда ничем ради пары долларов в кармане. Работать или воровать мне было без разницы. Нет, конечно, я не угонял машины, не грабил банки, но тянул по мелочи все, что плохо лежало. Чего я только не вытворял в те подростковые годы. Но совершенно неожиданно для меня моя вольная жизнь вдруг закончилась. Однажды мама достала из почтового ящика повестку в армию.
10: Ты же знал, что это рано или поздно должно было случиться, Майк. В чем, собственно, дело?
9: Просто я не хочу идти в армию.
10: Странно. А мне казалось, что ты с детства мечтал стать военным.
9: Мечтал. Ну пойми, это же совершенно разные вещи. Идти служить добровольно или по призыву, когда кто-то приказывает.
10: Ну что мы можем сделать?
9: Мама, меня же могут послать во Вьетнам.
10: Может, все обойдется?
9: Вся моя жизнь пойдет под откос. С утра до вечера маршировать и бесконечно подчиняться чьим-то дурацким приказам.
10: А где ты будешь проходить подготовку?
9: Не знаю. Еще не сказали. Мам, ты прилетишь ко мне?
10: О чем ты говоришь, Майк? Ни за что на свете. Ты же знаешь, как я до смерти боюсь самолетов.
8: Впервые в своей жизни я оказался в ситуации, когда мои интересы никого не интересовали. Уже была пройдена начальная военная подготовка, а я так толком еще и не понял, что со мной происходит. И вот, пожалуйста, я оказался крайним. Произошло именно то, чего я больше всего и боялся. Меня все-таки отправили воевать во Вьетнам. Я был зачислен в 4-ю пехотную дивизию, а пуля нашла меня на 3-й месяц службы. Она ударила меня в позвоночник, как раз под левой лопаткой. Боль была просто адская. Под бешеным огнем врач все-таки не бросал меня. На помощь пришли и другие ребята.
11: Командир, вертолет на подходе!
12: Билл, я приказываю быстрее подготовить раненых.
13: Он, кажется, потерял сознание. Нельзя терять ни минуты! Вроде бы морфин начинает действовать. Он пришел в себя. Майкл, ты меня слышишь? Майкл, ты меня слышишь? Майкл, да. Очнись!
12: Секунду могут начать атаку.
13: Да.
12: Любую секунду.
13: Сейчас тебя отправят на вертолете в госпиталь. Ты меня слышишь?
8: Да.
13: Отправят тебя на вертолете в госпиталь,
8: доктор.
13: Майкл!
8: Доктор, возьмите, пожалуйста, мои часы и бумажник. Отправьте их маме, ладно? Там, куда я попаду, мне это уже не понадобится. Я знал, что попаду в ад, и все мое существо содрогалось от ужаса. Поскольку я не принял Иисуса, когда был здоров, то не хотел лицемерить и призывать его в последнюю минуту. Теперь-то я понимаю, что мне мешало сделать это моя гордыня. Вертолет доставил меня в полевой госпиталь, а через 10 дней меня послали на лечение в Японию. Это продолжалось несколько недель. Я был на волосок от смерти.
3: Майк! Майк, ты слышишь меня? Твоя мама приехала.
10: Майк! Господи!

0: Доктор, он выживет.
1: Ваш сын то и дело теряет сознание. Успокойтесь. Видите ли, инфекция попала в спинномозговую жидкость и, как результат, бактериальный менингит.
0: Менингит? Это помимо того, что он ранен?
1: Мы делаем все, что в наших силах. Мы уже испробовали все средства, но справиться с заражением так и не удается.
0: Если бы я только могла приехать хоть немного раньше.
1: Его доставили из полевого госпиталя с очень высокой температурой. Врачи на месте так и не смогли поставить диагноз. Только дополнительное обследование здесь, в клинике, показали, что у вашего сына менингит.
0: Мой бедный мальчик. Какой он несчастный. Я его просто не узнаю.
1: Я хочу, чтобы вы знали всю правду. Он в критическом состоянии.
0: Откуда у него воспаление?
1: Ну, вероятнее всего, заражение произошло, когда его ранило.
0: Ну, я надеюсь, Майк выживет.
1: У нас есть еще один препарат. Попробуем его. Но если это лекарство не поможет, то, увы, сами понимаете.
0: Господи, прошу тебя, не дай моему мальчику умереть.
2: Через 3 месяца стало совершенно ясно, что я выкарабкался. В общей сложности я провел около 1.5 года в разных клиниках. Наконец, меня выписали. Но я вышел оттуда в мир полным инвалидом. Ноги у меня были полностью парализованы. Я страшно ослабел и телом, и душой. В больницах меня постоянно пичкали наркотиками, и, конечно, я к ним привык. И вот теперь они с выпивкой хоть как-то скрашивали мое существование. Почти все друзья от меня отвернулись. Однажды вечером я пригласил прийти поиграть в карты знакомых ребят.
3: Ты посмотри.
4: Да, вещь, что надо. Ну еще бы. А еще один я держу себе под матрасом.
3: Я достал, Май.
4: О, видишь?
3: Я достал.
5: Ну, с такими пушками ты хоть на медведя готов идти.
4: Люблю оружие. С детства.
5: Ты, парень, не промах.
4: Ну, ладно. Что, как говорится, ближе к телу.
5: Ну.
4: В покер сыграем?
5: А как же?
3: Поехали, ребята. Почему? Да, поехали.
4: Если кто хочет пить, пожалуйста.
5: Я не против. Тебе налить, Майк?
4: Нет, мне не надо пока. Мозги мне нужны для игры.
5: Так, кто раздает?
4: Кто раздает-то?
3: Я. Ну, давай, раздавай. Давай. Поехали.
5: Мне еще одну.
3: Так.
5: Еще? Так, хорошо.
3: Так, я пас. Так, убери руки.
5: Так, все. Мне еще одну.
3: Налей сюда, везда.
4: Мне. Слушайте, этот парень махлюет.
3: Не понял?
5: Мне очень жаль, ребята, но кажется, я выиграл эту партию.
3: Погоди, как это ты выиграл?
4: Смотрите на его карты. Да,
3: погоди,
4: да он же жульничает!
5: Ты назвал меня жуликом?
4: А кого ты думал?
5: Ах ты!
2: Когда он попытался схватить пистолет, лежавший под матрасом, то я успел первым выхватить из-под подушки другой пистолет, о котором он еще не знал, и выстрелил ему прямо в голову. Его приятели выбили у меня пистолет из рук и увезли парня в больницу. Меня обвинили в стрельбе из огнестрельного оружия в городе. Я был так туп, что даже не нанял адвоката, не просил никакой защиты в суде. После недолгого пребывания за решеткой я запил еще больше. Однажды вечером я начал развлекаться в баре. Окончилось все разбирательством у шерифа. Чтобы помочь мне выпутаться из этой ситуации, приехала мама.

0: Ради бога, что случилось, Майк?
1: Я ничего не помню, мама.
0: Шериф говорит, что ты проехал мимо него по дороге. Он сразу понял, что ты был в нетрезвом состоянии. Тогда он поехал за тобой, а потом ты попал в аварию.
1: Да? Ну надо же.
0: Ты пьешь слишком много, Майк.
1: А как иначе? Как иначе, если жизнь для меня потеряла всякий смысл?
0: Но ты позволяешь себе такое, что просто волосы становятся дыбом. Особенно после того, как ты подстрелил того парня.
1: Он меня в покое не оставит. Этот подонок выслеживает меня.
0: Ты стал слишком невменяемым. Я с тобой как на вулкане. Каждую минуту в напряжении. Шериф, мне кажется, суд должен принять какое-то решение, как быть дальше, потому что я не могу ручаться за своего сына. Он опасен и для себя, и для окружающих.
1: Мама! Мама, так как ты можешь?
0: Это ради твоего блага, Майк. Если бы ты видел себя со стороны.
2: После этого случая меня отправили на 3 месяца в психушку. Но врачи никаких отклонений не обнаружили, и через неделю меня выписали. А вернувшись домой, я вдруг ясно осознал, что по сути я был никому не нужен. Нет, у меня были какие-то приятели, но настоящих друзей, на которых бы я мог положиться, у меня не было. И я понял, что мне оставалось надеяться лишь на собственные силы. Тогда я бросил пить и начал читать. Через некоторое время я решил поступить в университет. И меня приняли, несмотря на низкие оценки в аттестате. В первый же день учебы я увидел необыкновенно красивую девушку. Ее звали Сьюзан. Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы начали с ней встречаться.
3: Я тоже обратила на тебя внимание в первый же день, когда я пришла на занятия. Захожу в вестибюль, а вокруг столько народа, и вдруг вижу парня с такими очаровательными карими глазами, каких я еще ни у кого не видела.
1: Правда?
3: Да. Ты мне сразу показался очень привлекательным.
1: А я в тебя влюбился с первого взгляда.
3: Я и несколько недель надеялась увидеть тебя снова. Но у меня не получалось. Я не знала, что ты учишься вечером.
1: А я тогда и не мечтал, что смогу тебе понравиться.
3: Вот глупый. А, я тебя заметила почти случайно. Ты разговаривал с моей подругой по комнате.
1: Да-да-да, помню.
3: Угу. Ты тогда сказал мне, что не любишь светских разговоров.
1: Я люблю в тебе все, Сьюзан. Все без исключения. Твое лицо, походку, волосы. Я просто схожу с ума от любви к тебе.
3: Майк тогда даже и не подозревал, что я ходила в церковь, которая заставила меня выбирать между ней и Майком. Я решила остаться с возлюбленным. Мы поженились. Но меня очень интересовали вопросы духовной жизни, а Майку до этого не было никакого дела. Однажды я зашла в магазин христианской литературы и, просматривая книги, наткнулась на комментарий к Откровению, которые, как мне показалось, могли бы быть интересными и Майку. Я их купила, почитала немного сама, а потом дала мужу.
1: Сьюзен!
3: А!
1: Сьюзен, пойди сюда на минутку, милая!
3: Что случилось?
1: Сьюзен, ты только послушай, что здесь написано. Вот. Угу. Откровение, глава 1, стих 18. «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сьюзен, это означает, что Иисус Христос – Бог!
3: Бог?
1: Конечно!
3: А я этого и не знала.
1: А здесь также сказано, вот послушай, здесь также сказано, что все мы грешники, Я это знал и раньше. Я ведь всю жизнь только тем и занимался, что грешил.
3: Погоди, что ты читаешь? Книгу, которую я купила?
1: Да.
3: Я рада, что ты нашел в ней кое-что интересное для себя.
1: Вот послушай, что здесь еще написано.
3: Угу.
1: Все, что вам нужно сделать для спасения, это уверовать в то, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи.
3: И это достаточно?
1: Сьюзан, я только что обратился к Господу с молитвой и попросил Его стать моим спасителем.
3: О, Майк, я рада за тебя.
1: Почему бы тебе не сделать то же самое?
3: Да, я тоже хочу помолиться с тобой. Господи, я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, был погребен и на третий день воскрес. Прошу тебя, освободи меня от грехов и стань моим спасителем. Аминь.
1: Аминь. Сьюзан, давай начнем изучать Писание и ходить в церковь. Тогда мы точно не ошибемся.
3: Я согласна.
1: Ты у меня просто замечательная жена. Я тебя так люблю. Как я рад, что мы вместе. Ну, не просто ли это? Ну, скажи, ну вот не просто ли то, что мы сделали с тобой?
3: И мне кажется, таким образом мог спастись каждый.
1: Ты знаешь, читая все это, я вспомнил о том, о чем уже не вспоминал целых 7 лет.
3: О чем?
1: Ну, тогда, во Вьетнаме, когда меня ранило, я был уверен, что попаду в ад. Хотя я тогда не верил в Бога, я все равно обратился к Нему и сказал, что знал о грозившей мне гиене огненной.
3: Но, Майк, ты уже вне опасности.
1: Да, это так. Иисус спас меня. Сначала врачи спасли мне жизнь, а сейчас Иисус спас мою душу.
3: Наша жизнь невероятно переменилась. Майк бросил пить, курить и даже принимать обезболивающее. Мы стали прихожанами местной церкви, а со временем Майк был посвящен в духовный сан и назначен деканом библейского института. Бог дал нам 3 детей. Майк вел активную миссионерскую работу, он свидетельствовал и проповедовал Евангелие на улицах. Но весной 1996 года у Майка вдруг начались проблемы с речью. Он не мог четко выговаривать слова. И мы обратились к врачам и были потрясены страшным диагнозом – болезнь Лу Гейрига. Болезнь Лу Гейрига. Какой ужас, Майк!
1: Мне просто не верится.
3: Нет, нет, этого не может быть. Нервная дегенерация, притом неизлечимая.
1: Вот почему мне в последнее время так трудно говорить. Рано или поздно меня совершенно парализует.
3: О, Майк!
1: Мне очень жаль, Сьюзан, что тебе придется из-за меня еще столько претерпеть в жизни.
3: Ты об этом не волнуйся. Я знаю, Бог даст нам силы пережить все испытания.
1: Я согласен, если Господу угодно обречь меня на эти мучения, но я боюсь за тебя.
3: Все будет хорошо, Майк. Вот увидишь. Я люблю тебя. Пути Господни неисповедимы. Я верю, что есть и в этом какой-то смысл. Он должен быть.
1: Ну что ж, сегодня вечером мне придется обо всем рассказать в собрании.
3: Но на собрании Майк уже не мог говорить. как люди плакали. Я никогда и не думала, что они так любили моего мужа. Он был так нужен каждому члену нашего собрания. Накануне Рождества Майку исполнилось 47 лет. Вся община праздновала его день рождения. А один из его ближайших друзей приготовил для Майка сюрприз.
4: Братья и сестры, вы все помните, конечно, свидетельство нашего Майка. Как он был тяжело ранен на войне во Вьетнаме, чуть было не погиб. Но у Бога, у нашего Бога были другие намерения. Если бы тот врач не вынес его с поля боя, из той ужасной мясорубки все для нашего Майка обернулось бы по-другому. Майк все эти годы пытался хоть что-то узнать о судьбе спасшего его 26 лет назад человека. И вот сегодня, в свой день рождения, Майк наконец сможет увидеть своего друга, Пол Маккомби.
3: Какой это был волнующий момент! Друзья долго не могли выпустить друг друга из объятий. По их щекам текли слезы. Мы с Майком были просто вне себя от радости.
4: Друзья мои, если бы вы знали, как нелегко было мне организовать эту встречу. Я нанял детектива, который тоже воевал во Вьетнаме. Да-да-да, он отказался брать деньги за эту работу.
5: Молодец!
4: Он долго искал, и, наконец, его усилия увенчались успехом. И представьте, Пол тоже все эти годы мечтал узнать, что случилось с Майком после того, как его забрали на вертолете. Представляете?
3: После встречи Пол вернулся к себе домой в Луизиану. Поскольку он не знал Христа, сотни прихожан начали молиться о том, чтобы Бог открыл его сердце. И через полтора месяца Майк получил звонок от своего боевого товарища. О, Пол, я так рада слышать тебя. Я слушаю.
6: Я хотел рассказать вам, что тоже принял Христа как своего спасителя.
3: Слава Богу!
6: Слава Богу!
3: У нас здесь все молились за тебя, Пол.
6: Ну вот, Сьюзан, ты видишь, теперь круг замкнулся. Господь в своем милосердии позаботился о двух заблудших существах, которыми мы были тогда в джунглях. Он использовал меня для спасения жизни Майка. А затем он воспользовался вами, чтобы спасти мою душу.
3: Мы так счастливы за тебя, Пол. Ты не можешь даже представить, как мы рады.
6: Спасибо вам. Хвала Господу!
3: Хвала Господу!
6: Впервые в своей жизни я чувствую себя, наконец, спокойно.
3: Майк рассказывает о своей жизни для того, чтобы донести до страждущих чудесную благую весть. Она состоит в том, что Иисус умер ради искупления наших грехов и ради новой жизни для нас. Дорогие друзья, не поддавайтесь страху. Не бойтесь неудач. Позвольте Господу изменить вашу жизнь прямо сейчас.
7: Мы надеемся, что свидетельство Майка помогло вам увидеть, что у Бога есть замысел для вашей жизни. В каком бы сложном положении вы ни оказались, Господь сможет дать вам мир и надежду на будущее. Его любовь способна творить чудеса. Не ждите. Доверьтесь Иисусу прямо сейчас. Пригласите Его войти в свое сердце, и Всевышний наполнит вашу жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Неемии, глава 3. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, и подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи, они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мишизабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили и Аиада, сын Пасиаха, и Мишулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаваанитянин, и Иадон из Миранофа, жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному областеначальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хатуш, сын Хашабни. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашув, сын Пахав, Маава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Заноаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Силах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефсурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и дома храбрых. За ним чинили левиты. Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их Бавай, сын Хинадада, начальник Киильского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы. На втором участке напротив схода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Елияшива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Елияшивова до конца дома Елияшивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашуф против дома своего. За ними чинил Азария, сын Маасии, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Бинуй, сын Хинадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Фидаия, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Афеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке от места напротив большой выступающей башни до стены Афела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шимая, сын Шихании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цилафа, на втором участке. За ним чинил Мишулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев против ворот Гамифкат и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Глава четвертая. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их, да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышал Санавалат, и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною на местах сухих поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх сего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукою меч и вода. Глава 5. И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас. А вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа. И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за который вы судили их. И сказали они: возвратим и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто. И сказала все собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Еще с того дня, как определен я был областеначальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического. А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день: один бык, 6 отборных овец, и птицы приготовлялись у меня, и в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. Глава 6. Когда дошло до слуха Санаваллата и Товии, и Гешема Аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санаваллат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санаваллат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский, и такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегетавилова, и он заперся и сказал: «Пойдем в Дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Саннабалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Саннабалата по сим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шиханнии, сына Арахова, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня. Глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: «Вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли Зарававелем, Иисусом, Неемию, Азарию, Раамию, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нихумом, Вааною, число людей народа Израилева. Сыновей Пороша 2172. Сыновей Сафатии 372. Сыновей Араха 652. Сыновей Пахав Маава, из сыновей Иисуса и Иоава 2818. Сыновей Елама 1254. Сыновей Заффу 845. Сыновей Закхая 760. Сыновей Бинуя 648. Сыновей Бивая 628. Сыновей Азгада 2322. сыновей Адоникама 667, сыновей Бигвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атера из дома Езекии 98, сыновей Хашума 328, сыновей Вицая 324, сыновей Харифа 112, уроженцев Гаваона 95, жителей Вифлеема и Нетофы 188, жителей Анафофа 128, жителей Беф-Азмавефа 42, жителей Кириаф и Арима, Кефиры и Бейерофа 743, жителей Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 123, жителей Нева другого 52, сыновей Елама другого 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Лода, Хадида и Она 721, уроженцев Синаи 3930, священников сыновей Иедаи из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Гадевы 74, певцов, сыновей Асафа 148, привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмана, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая 138, Нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гидела, сыновья Гахара, сыновья Риаии, сыновья Рицина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасеаха, сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Саферефа, сыновья Фериды, сыновья Иааллы, сыновья Даркона, сыновья Гидела, сыновья Сафатии, сыновья Хатила, сыновья Пахерев, Гацеваима, сыновья Амона. Всех Нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из тел Мелааха, тел Харши, Херув Адона и Имера, но они не могли показать о поколении своем и племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Дилаи, сыновья Товии, сыновья Никоды 642. И священников, сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия, Галаадитянина, и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели в великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хилкия, и Маасия, а по левую руку его Фидаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаданна, и Захария, и Мешула. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Массея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Филаия и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник 7 дней. А в 8-й день — по празднеству, по уставу.

В эфире программа «Вечная истина». При нашей загруженной жизни нелегко находить время для изучения Библии, поэтому мы готовы вместе с вами размышлять над Словом Божьим. Оставайтесь на нашей волне. Помните, Пушкин писал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Так в представлении Александра Сергеевича взывал Бог к будущим пророкам. Интересно, а как об этом написано в Библии?

0: слушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы рассмотрим с вами самую большую часть Библии, которая состоит из пророческих книг. И сегодня мы поговорим с вами о книге пророка Исаии. Эту книгу сравнивают с Библией, потому что она делится на две части. Одна часть похожа на Ветхий Завет, а другая на Новый. Ее делят еще по-другому. Первые 39 глав книги пророка Исаии говорят о Божьем суде и наказании. С 36 по 39 главу пророк рассказывает о том, что наказание от Бога в виде ассирийской армии уже пришло, и таким образом пророчества, описанные в первых 35 главах, сбылись. С 40 по 66 главу мы читаем послание утешения. Разбирая эту часть, похожую на Новый Завет, мы можем поделить ее еще на несколько частей. Начиная с 40 и по 48 главы, пророк говорит о правлении царя Кира Великого, который жил через 150 лет после пророка Исаии. С 49 по 57 главы говорится о первом пришествии Иисуса Христа и его смерти на кресте. Второй приход Христа описан в последних главах, с 58 по 66 главы. Это только несколько примеров того, как можно поделить книгу пророка Исаии. Я хочу выделить некоторые важные места в книге пророка Исаии. Когда вы читаете такую большую по объему книгу, необходимо знать такие места. Это облегчит ваше чтение. Мы не будем разбирать всю книгу детально, но я бы хотел остановиться на 5, 6, 11, 40, 53, 55 и 61 главах, которые являются великими главами. Хочу заметить, что главы в этой книге не расположены в хронологическом порядке. Пророк записывал их в том порядке, в котором он их вспоминал, а не в том, в котором проповедовал. То же самое вы можете заметить и при чтении книги пророка Иеремии. Некоторые из поздних проповедей записаны раньше, а некоторые из ранних – позже. Я бы хотел обратить ваше внимание на два параграфа, которые помогут нам узнать больше о самом пророке, его служении и послании, которые Бог доносил через него. В 6 главе описано, как Бог призвал Исаию. У всех мужей Божьих, описанных в Библии, был какой-то духовный опыт. Конечно, их духовные переживания были разными, но результат был похожим. Когда эти люди приходили к Богу, это было настолько важно для них, что они шли ради Него на все. Мы можем с уверенностью сказать, что великие Божьи служители – это прежде всего великие Божьи поклонники. Они все посвящали своему Богу. Из 6 главы мы узнаем о духовном переживании пророка Исаии. Мы читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». В этих стихах описаны духовные переживания Исаии. Такие слова, как «беззаконие твое удалено» и «грех твой очищен» можно услышать, когда кто-то обращается к Богу. Духовные переживания Исаии, скорее всего, являются не обращением, а призванием к служению. Все мужи Божьи, приходящие к Господу, получают поручение: «Теперь иди». Когда человек приходит к Богу осмысленно, он обязательно получает поручение идти к людям. Мы можем заметить это, читая в Писании о духовных переживаниях мужей Божьих. Так происходит со всеми, кто переживает встречу с Богом. Когда Исаия услышал призыв Бога «Кто пойдет для нас?», он ответил Господу «Вот я, пошли меня». И такие примеры мы очень часто встречаем в Писании. Все, кто действительно приходит к Богу, потом идут и исполняют Его поручения. Одному из честных пророков Библии, пророку Ионе, Бог сказал идти в Ниневию, столицу Ассирии. Ассирийцы были врагами евреев, и евреи их ненавидели. Иона был честным с собой и с Богом, он очень не хотел идти в Ниневию. Поэтому он попытался убежать от Бога, рассуждая, «Если я обращусь к Богу, Он скажет мне пойти в Ниневию. Чтобы этого избежать, я лучше не пойду к Нему». Читая Ветхий Завет, проследите, как подобное происходит в жизни Божьих людей. Проследите, как они приходят к Богу и потом идут для Него. Повторяется один и тот же вопрос. Кто придет ко мне? Кто пойдет для меня? И важными являются не детали этих переживаний, но их результат. Детали могут быть самыми разнообразными. Так Иаков борется с ангелом. Моисей разговаривает с Богом у горящего куста. Иов говорит с Богом, который пришел в виде вихря. Исаия поклоняется Богу в храме, когда сделалось что-то похожее на землетрясение, и храм начал рушиться. И когда Исаия увидел Бога, он сказал, «Мои глаза видели царя». Детали переживаний Бога разнообразны, но результаты одинаковы. Когда эти люди видели Бога и получали откровение о Нем, они говорили, «Я видел Бога». Они не могут подобрать нужные слова, чтобы описать святость Бога и Его величие. Им также тяжело передать чувство греховности, которое они испытывают, когда Бог говорит им посмотреть в свое сердце. Бог говорит «посмотри в себя», а потом призывает «посмотри на меня». Примерно так все происходило с этими людьми, когда они переживали Бога. В конечном итоге все это заканчивалось тем, что они смотрели в себя, потом на Бога и потом вокруг себя. Они получали видение своего собственного «я», потом видение Бога, а потом видение от Бога об окружающем их мире. Когда эти люди смотрят внутрь себя, им приходится согласиться с Богом. До того, как Бог сказал Иову посмотреть в себя, Иов говорил «Я праведный! Я праведный! Я знаю, что я праведный!» Но потом, когда Бог призывает его исследовать свое сердце и показывает ему себя, Иов говорит «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Неудивительно, что и Исаия делает то же самое. «Я человек с нечистыми устами, — говорит он, — и живу среди народа также с нечистыми устами. Горе мне, потому что я грешник». Почему все они соглашаются, что они грешны, когда смотрят в себя? Почему они соглашаются, что Бог настолько свят и велик, что это трудно выразить словами? Давайте посмотрим на переживания Исаии следующим образом. Сначала Исаия переживает Бога, и мы слышим его покаяние. Он говорит «Я человек с нечистыми устами». Мы видим его очищение как следствие покаяния. «Беззаконие твое удалено от тебя». Потом следует призыв. «Кто пойдет для нас? Кто будет посланником к моему народу?» Исаия обращается к Богу с посвящением. «Господь, я пойду, пошли меня». Далее следует поручение. «Да, иди и скажи моему народу». Исаия был одним из величайших проповедников. Однако Бог объясняет ему. «Исаия, тебя не будут слушать. Народ не будет слушать тебя». Но так и должно быть в твое время. Твоя задача не обратить народ мой ко мне. Я знаю, что они не обратятся в эти дни, потому что у них есть свободная воля, и они сознательно решили отвернуться от меня. Но ты все равно должен идти, потому что я хочу, чтобы они услышали мое послание. Довольно сложно быть проповедником. Представьте, каково быть проповедником, которого никто не слушает. Это очень трудно, но это то, что было поручено делать Исаии. Я слышал о людях, похожих на Исаию. Как-то я читал о миссионерах в северной части Пакистана, на расстоянии меньше 200 миль от России, Китая и Афганистана. Они были медиками и находились там на протяжении 25 лет, и за это время ни разу не видели, как мусульманин обращается ко Христу через их бесплатную медицинскую помощь. Каждое утро они открывали двери своей больницы и принимали около 100 больных с различными физическими недугами. Эти мусульмане приходили к иностранцам-христианам только в крайних случаях, и поэтому у них были огромные проблемы со здоровьем. Когда миссионеры лечили их, они говорили людям, «Мы оказываем вам медицинскую помощь в любви Бога и Христа». Эти преданные врачи представляли Христа своим пациентам-мусульманам. Так вот, читая о них, я узнал, что они служили мусульманскому населению уже 25 лет и ни разу не видели ни одного из них обратившимся ко Христу через их бесплатную медицинскую помощь. В рассказе об этих людях есть удивительный случай. Когда они пили чай с одним приезжим пастором, кто-то из них спросил: «Пастор, как вы думаете, когда можно отряхнуть пыль с наших ног и пойти в другое место?» Пастор ответил тому миссионеру: «Я не имею права отвечать на этот вопрос за вас. Единственный, кто может ответить на ваш вопрос, это тот, кто послал вас сюда». Когда Бог посылает нас куда-то, подтверждением нашего призвания не всегда является то, что у нас называется плодом. Это не обязательно то, что в мире называется успехом, а в церкви называется плодом. Почти всех великих пророков не слушали. Над ними смеялись, издевались, их сажали в темницы и подвергали пыткам. Когда читаешь книгу пророка Иеремии, то просто сердце разрывается, когда узнаешь обо всем, что с ним происходило. Меня поражает преданность Исаии, когда он услышал, что ему придется проповедовать людям, которые не будут его слушать. Он просто спросил, как долго это будет продолжаться. Исаия не сказал: «Ну, если это так, то зачем ты меня посылаешь? Зачем мне идти к ним, если они все равно не будут слушать?» Большинство из нас именно так бы и сказали сегодня. Исаия же просто спросил: «Как долго они не будут меня слушать?» И Бог ответил: «Пока они все не умрут или не будут угнаны в рабство, а страна не будет полностью разрушена и опустошена». Преданность Исаии должна стать для нас примером для подражания. Это прекрасный, очень хороший человек, полностью преданный Богу. Преданность библейских пророков является их самой лучшей проповедью. Бог повелел им идти, и они пошли. Они шли и всегда оставались верными Богу и делали все, что Он им говорил. Нашей ответственностью является идти и делать то, что Бог нам говорит и призывает делать. Бог же отвечает за то, что мы называем плодом. Мы подчиняемся Божьему призванию, а Он дает нам результаты. Когда вы делитесь Евангелием Иисуса Христа или учите Слову Божьему, запомните следующее. Вы не увидите результатов, если не будете сотрудничать с Духом Святым. Только Бог, Дух Святой, производит результаты ваших действий. Вы не можете делать это сами. Бог делает это, а моя и ваша ответственность – делать то, что Бог говорит нам делать. Если Он призывает нас делать что-либо, мы должны быть полностью этому посвящены. Результаты наших действий зависят от Бога, они в Его руках. Наше дело – быть верными, а Божье – давать нам плоды. В 6 главе книги пророчеств Исаии мы видим, как пророк переживает Бога. Он открывает свое призвание и поручение быть пророком, на которое отвечает полным посвящением. Это начало великой деятельности Исаии как пророка. Перед нами человек, который нес величайшее служение на протяжении 50, возможно, 60 лет и был могущественно используем Богом. Одни из важнейших пророчеств Библии были произнесены Исаией и вошли в Писание под его именем. Мы можем проследить факты из жизни Иисуса Христа, читая пророчество о Мессии в книге Исаии. И поэтому сейчас, обращаясь лично к тебе, дорогой радиослушатель, я хочу пожелать: пусть Бог благословит вас, когда вы будете читать пророчество из книги Исаии.
0: Пишите нам на программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

все творю все новое. Любить значит творить, но и творить значит любить. Знай, только любящий творить, пока огонь любви горит. Но то, чем сердце все полно, любви достойным быть должно. И что бы ты ни полюбил, коль душу в творчество вложил, ты ценность вечную создашь и тем Творцу хвалу воздашь. Поэт ли ты, художник, химик или расшипивший атом физик, с любовью жертвенной твори, огнем негаснущим гори. Люби людей, природу, Бога, стремись в мечтах к Его чертогу, и все, что ты сумел создать, с любовью ближним должен дать. Творец, пойми, сама любовь, творит Он вечно вновь и вновь, вдыхая искру от себя, создал и нас с тобой, любя. Христос был сам и путь, и свет, и нам принес любви завет. В нем мир и счастье, святость, нега, она и альфа, и омега.

Кто счастлив? Счастлив тот, кто любит все живое, жизни всей трепещущий поток, для кого в природе все родное, человек и птица, и цветок. Счастлив тот, кто для червя и розы равную хранит себе любовь, кто ничьи не вызвал в мире слезы и ничью не пролил в мире кровь. Полон мир страданиями людскими, полон мир страданиями зверей. Счастлив тот, чье сердце перед ними билось лишь любовью горячей. Счастлив тот, чей голос неустанно за гонимых пламенно звучит, чья душа сквозь тучи и туманы, как маяк, любовью горит.

друзья помнят вас. Бог дал талант, его сумели пустить с успехом в оборот. Так складно, гармонично пели и шаг за шагом шли вперед. Так проходили дни за днями и год за годом до сих пор статьями, книгами, стихами вели с людьми вы разговор. Ваш нрав отзывчивый, веселый, внимательный ко всем, простой, и голос мягкий, не суровый, лечил страдающих душой. Все это дорого и мило, всему есть время и пора. И как недавно это было, как бы сегодня или вчера. Но затруднения явились, пришлось болезни испытать. Вы сильны духом и смирились, приняв, что суждено принять. Но вы, друзьями, не забыты, мы молимся Отцу за вас. Все слезы, что за жизнь пролиты, Христос отрет в последний час. Не унывайте, брат любимый, Христос ведь тоже здесь страдал. Последний путь непостижимый Бог провести сам обещал.

Воплощение. «Вот иду», — сказал он, — «звезды расступились, да край неба возвещало всем тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, что потом родились в мире Божьи дети, чтобы наступила эра христиан».

Кто же поведет человеческое стадо? О, человеческое стадо, вам зрелищ лишь и хлеба надо, забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савва гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

призыв Христа. Лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту, я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья, но заслонили солнце облака, не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас, вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаяния, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы, я вам ничем не помогу тогда. Зимой, увы, не колосятся нивы.

Повеление Христа. Иди, не уклоняйся прочь, бросаясь в сторону упорной воли, чтобы бежать во след счастливой доли. Будь рядом, где могу тебе помочь. Плывем через море, бредем в пустыне, наш путь один, единый верный путь. Ведет туда, где можно отдохнуть. Там многие покоятся поныне. Иди за мной, дитя мое, иди. Там на кресте за грех твой я страдал, израненный в мучениях умирал. Через смерть мою ты к счастью на пути. Никто другой не даст душе покой. Я дал обетование радости, поверь. Я пред тобой открыл к блаженству дверь. В борьбе с грехом всегда помощник твой. За мною следуй ты, не унывай. Я путь, тебе другого не найти, где безопасно мог бы ты пройти. Во мне одном источник вечной жизни. Кто отдых даст? Где жажду утолишь? Кто к тихой пристани укажет путь? Кому в нужде могли бы мы прильнуть, когда гроза и смерть в окно глядят? Так много есть соблазнов на пути, потери или несчастье, или болезнь, дарит лукавые услуги лесть. Дитя мое, доверься мне, иди. Доверься мне всем сердцем в простоте, что обещает мир, то пустота. Нет радости, нет жизни без Христа. За мной иди, со мною следуй ты.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Я нашлась. Была я, как заблудшая овца, заблудилась и попала не в то стадо. Но слава Господу! Сестры Ольга и Валентина нашли адрес церкви по месту моего проживания. Церковь небольшая, но есть хор, молодежь и детская воскресная школа. Наша церковь растет. Все поместиться не могут, и уже стало тесно. Сейчас 6 человек готовятся к крещению. Через забытый алтарь и сестру, которые мне подарила Оля, я познакомилась с братьями и сестрами всей планеты. Мы эти журналы читаем в нашей церкви, передавая из рук в руки. Сейчас я постоянно в молитвах, благодарю Бога и усердно изучаю Библию, чтобы больше знать, как угодить Господу моему Иисусу Христу. Вера Клычева, Россия.

следуя за тобой. Не расскажет ручей. Еще один повод возблагодарить Господа, что Он отвечает на молитвы и желания. В годы моей юности, 40-50 лет тому назад, одна сестра рассказывала стих «Не старею». Она часто его рассказывала на общениях. Эта сестра уже давно в вечности. А примерно год тому назад мне припомнился этот стих. Все мои попытки разыскать его не увенчались успехом. И вот получаю журнал «Сестра», и там напечатан этот стих. Как я обрадовалась! Спасибо! Я даже в собрании поделилась этой радостью и прочитала этот стих, после чего спели песню «Хоть годами я стар и седой». И еще хочу поделиться вот чем. 5 июля исполнилось 50 лет, как я вступила в завет с Господом через водное крещение. Это очень важное событие в жизни каждого верующего. Сейчас это большой праздник в церкви. Крещаемых торжественно поздравляют и преподносят цветы и другие подарки. А во время атеизма в нашей стране было совсем не так. Крещение молодежи было запрещено, особенно притесняли студентов. В 1959 году я закончила учебу, училась в Киеве. В этом же году тайно приняла крещение. Это было в 2 часа ночи. «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. По лесам и полям молчаливым пробежит он холодной струей. Не расскажет, что волны слыхали мою тайну смирения души, когда тело мое погружали при крещении в полдневной тиши». Люба Бугаева, Молдова.

следуя за тобой. Не расскажет ручей. Еще один повод возблагодарить Господа, что Он отвечает на молитвы и желания. В годы моей юности, 40-50 лет тому назад, одна сестра рассказывала стих «Не старею». Она часто его рассказывала на общениях. Эта сестра уже давно в вечности. А примерно год тому назад мне припомнился этот стих. Все мои попытки разыскать его не увенчались успехом. И вот получаю журнал «Сестра», и там напечатан этот стих. Как я обрадовалась! Спасибо! Я даже в собрании поделилась этой радостью и прочитала этот стих, после чего спели песню «Хоть годами я стар и седой». И еще хочу поделиться вот чем. 5 июля исполнилось 50 лет, как я вступила в завет с Господом через водное крещение. Это очень важное событие в жизни каждого верующего. Сейчас это большой праздник в церкви. Крещаемых торжественно поздравляют и преподносят цветы и другие подарки. А во время атеизма в нашей стране было совсем не так. Крещение молодежи было запрещено, особенно притесняли студентов. В 1959 году я закончила учебу, училась в Киеве. В этом же году тайно приняла крещение. Это было в 2 часа ночи. «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. По лесам и полям молчаливым пробежит он холодной струей. Не расскажет, что волны слыхали мою тайну смирения души, когда тело мое погружали при крещении в полдневной тиши». Люба Бугаева, Молдова.

0: Стихотворение Анны Вельк в исполнении самого автора.
1: Друг, ты помнишь, ты стоял пред Богом и молился жаркою мольбой. Было это на крещении водном, звуки пения лились над рекой, а на небе зажигались звезды, свет небесный лился на тебя. Слышали, видали твои слезы с высоты своей святые небеса. Воды твои тело покрывали, ты в союз с Спасителем вступал. Небо и вода и Бог слыхали, как ты обещание давал. И они свидетелями стали, что желал ты Господу служить, что в молитве сердце обещало ему доброй совестью служить. А в далекой неземной отчизне хор небесный Бога прославлял, когда имя твое в книгу жизни Бог своей рукою записал. Но та ночь прошла, уносит время свет той ночи и в дебри суеты, чье теперь губительное бремя расставляет сети для души. Дух Святой стучится у порога, и вопрос его к твоей душе: славишь ли еще ты жизнью Бога? Есть ли место для него вообще? О, как часто в твоем гордом сердце стынет христианская любовь, а в душе твоей холодной, черствой старый корень расцветает вновь. Снова ропот, гнев и недовольство, старые грехи, обиды, зла. Ты же Богу служишь добровольно, что же не видать в тебе Христа? Помни то святое обещание, что ты при крещении давал, чтобы недостойным состоянием духа ты его не огорчал. Посети же ты реку ночную и послушай тихий говор волн. С новым трепетом ты вспомни ночь святую и святой тот с Богом разговор. Слышишь? Тихое журчание слух ласкает. Это в темноте вода бежит. И твои молитвы повторяет, и тебе опять напоминает, что обет твой Богом не забыт.

Судьбы. Терпеливая наша мама. Валентина Ценер. Это письмо воспоминания о моей маме. Когда она была еще жива, то рассказывала о себе и о своей жизни очень много интересных случаев. Говорила, что можно было бы написать об этом книгу. Мама родилась на Украине в 1927 году в семье верующих, где было 8 детей. Четверо из них умерли малышами от голода и болезней. В 1941 году, перед самой войной, умер от малярии ее отец, мой дедушка, в возрасте 36 лет. Моей бабушке было 34 года, и она была беременна 8-м ребенком. Мама была старшей из детей, ей было 14 лет. Многое легло на ее плечи. Шла война. Отступающие гитлеровцы погрузили их в скотские вагоны и отправили в Германию. И здесь война. Американские самолеты бомбили Германию. Люди прятались в бомбоубежищах. Им давали карточки на продукты. И мама решила оставить убежище и сходить за продуктами. Она благополучно добралась до пункта питания, получила продукты и возвращалась обратно, когда снова увидела американские самолеты. Она бросила сумки и сама упала в неглубокий ров. Начался обстрел. Она от страха дрожала всем телом, молила Бога о спасении. Когда все стихло и самолет улетел, она решилась подняться и увидела ужасную картину. Вокруг не было живого места, а на ней не было и царапины. Господь прикрыл ее. Чувство благодарности переполняло ее. Она подхватила сумки с продуктами и побежала дальше. Когда приблизилась к бункеру, навстречу выбежали мама и братишки, которые уже не надеялись увидеть ее живой. Это один из многих случаев военного времени. После войны решили вернуться домой, на Украину. Ехали на телегах. Везли с собой одежду и продукты питания. Но в дороге все поиздержали, и в родное село вернулись ни с чем. Свой домик, в котором жили до войны, назад не получили. Оказались бездомными. Потом их сослали в тайгу на тяжелые работы. Бабушка моя была больна, и работать не было силы. Ее поставили сторожем. А маме, как и многим, в 18 лет пришлось валить лес. Однажды топор отскочил, и она повредила указательный палец. Кость была задета. Началось заражение. Она пошла к врачу. Врач сказал, нужно удалять руку до локтя. Мама возразила, сказав, что будет молиться и просить помощи у Бога. Врач над нею посмеялся, сказав, что если ждать до завтра, то руку нужно будет удалять до плеча. Мама со слезами на глазах вышла от врача и всю ночь не вставала с колен, просила Бога о милости к ней и помощи. На следующий день она снова пришла к врачу, и когда руку развязали, то увидели, что воспаление ушло, и только возле пальца еще была рана. Врач усмехнулся и сказал, «Ну, видно, усердно ты Богу молилась, Он помог тебе». Однажды на рубке леса валили дерево. Оно развернулось и стало падать в сторону моей мамы. Ей кричали, чтобы она бежала с того места, а она не поняла их криков, и ее привалило деревом, сильно повредило позвоночник. Долгое время мамочка моя не могла работать, ползала на четвереньках в поисках пищи по помойкам. Часто мама с другими девчатами ходила в лес собирать грибы и ягоды, и однажды зашла далеко и заблудилась. Стала смеркаться, в отчаянии села под большое дерево и горько заплакала. Вдруг она услышала рычание какого-то зверя. Осторожно выглянула из-за дерева и увидела неподалеку от себя спиной стоящего к ней огромного медведя. Он греб землю своими когтищами и свирепствовал. Мама мысленно молилась Господу, чтобы он помог ей остаться незамеченной зверем. Через некоторое время медведь ушел.
Она опять заплакала от безысходности. Вдруг кто-то нежно постучал ее по плечу 3 раза. Рука из-за плеча показала направление, и внутренний голос сказал: «Иди туда». Она встала и пошла в указанном ей направлении. Дошла до реки и теперь не знала, идти ли ей вниз по течению или вверх против течения. И опять стук по плечу 3 раза, и рука показала направление, и нежный внутренний голос сказал: «Иди туда». Глубокой ночью она вернулась в свой барак, где жила с такими же обездоленными, как и сама. Все говорили: «Как сильно тебя любит твой Бог! Мы уже и не надеялись, что вернешься из леса живая». К этому времени она уже могла опять работать в лесу, и тут она заболела куриной слепотой. Днем видит, а как только солнышко начинает садиться, хоть глаз выколи, ничего не видит. Ее уже стали из милости раньше отпускать в барак, чтобы засветло успела добраться до места. Как-то не успела вовремя добраться до барака и свалилась с мостика в речку, долго бултыхалась, пока удалось выбраться на берег. Говорили, что от этой болезни помогает печень крупного рогатого скота. И вот кому-то в деревне нужно было прирезать скотину, и маме об этом сказали. Она пошла и хотела купить 300 граммов печени, но эта женщина отказала. Мама со слезами вернулась назад. На лесоповале работал сын той женщины. Когда он услышал эту историю, то сказал своей матери, чтобы та дала маме столько печени, сколько попросит, и денег, чтобы не смела брать. Мамины молитвы были опять услышаны. Она принесла печень в барак, сварила ее без соли так, как было предписано, и глаза над этим паром попарила, но съесть за один раз не смогла и разделила на 3 дня. Вареная печень очень сухая, да еще и без соли. Прошли сутки. Девчата по бараку спросили: «Ну что, видишь что-нибудь?» «Нет, ничего не вижу». Прошли 2 сутки. Опять спрашивают: «Ну что, видишь?» «Нет, не вижу», — ответила мама. Прошли 3 сутки. Вдруг она спрашивает у девчат: «Девочки, а почему сегодня так долго светло?» Они подбежали к ней и попросили перечислить все, что стояло в бараке под топчаном. Она им все назвала, и все закричали: «Ура, ура, она снова видит!» Все в лагере имели только 1 смену одежды. Одежда была на всех изношенная, со многими дырами. Эти дыры скручивали тонкой проволокой, потому что не было игл, чтобы зашить. Утром перед работой каждая девушка получала свой паек хлеба, а затем надо идти работать. Однажды в барак зашел ветхий старичок, очень слабый на ногах, в изорванной одежде. Подошел к моей маме и попросил ее пайку хлеба. Мама сказала: «Если я ее вам отдам, мне на работу придется идти голодной, а у меня не будет силы работать». Он сказал ей: «Завтра ты опять получишь свою пайку хлеба, а мне взять негде. Дай, не откажи». Мама протянула ему свой кусочек хлеба. Он поблагодарил и вышел. Она решила посмотреть, куда он пошел, но его не увидела. Куда он так быстро ушел, такой слабенький? Маме пришла мысль пойти к коменданту и попросить, чтобы он ей выписал дополнительный кусочек хлеба. Ее хорошо знали. Она никогда не ходила по ночам воровать в колхозе картофель, как это делали многие. Была примерной христианкой. Комендант написал что-то на бумаге и, подав ей, сказал, чтобы шла в пекарню и ей дадут хлеб. Придя туда и отдав записку, она получила целую буханку хлеба. Очень удивилась, но ей сказали, что так написано в бумаге. Конечно, радости и благодарности Богу не было конца. Пришла в барак и, отрезав первый же ломоть хлеба, очень обрадовалась. В хлебе нашла иглу. Теперь можно было чинить одежду. Вскоре она очень обессилела от тяжелой работы и постоянного голода. Настало время, когда она сидела, обессиленная на лугу рядом с коровами, и щипала траву, чтобы насытиться, потому что ничего другого не имела из пищи.
Проходившие мимо нее люди говорили друг другу: «Она умрет сегодня или завтра». И мама в отчаянии молилась Богу, чтобы ей еще пожить. Она нормальной жизни еще не видела, и если Бог с ней это сотворит, и она им будет иметь достаток, то будет делиться со всеми людьми, которые будут иметь нужду. К начальнику барака пришла одна женщина и попросила его, чтобы он разрешил ей взять маму к себе. И он разрешил. Маму заедали вши. Женщина затопила печь, вскипятила котелок воды, сняла с нее одежду и бросила в котел. Наголо остригла ей голову, помыла ее и дала ей свою рубаху. Дала ей поесть и показала место, где спать. Мама стала поправляться, могла снова работать. Сын этой женщины сидел в тюрьме. Когда Гитлер пришел на Украину, ему было 16 лет, и таких пацанов Гитлер под принуждением брал в свою армию, и им ничего не оставалось делать, иначе расстрел. Когда такие вернулись назад, их осудили и посадили в тюрьмы. У мамы с этим парнем началась переписка. Обещала выйти за него замуж, когда он освободится. Однажды получила письмо от своей мамы, моей бабушки, что они умирают с голода. Мама отпросилась с работы, собралась и поехала. Очень переживала и молилась, чтобы застать родных живыми. С Божьей помощью нашла их место жительства и с тревожным сердцем открыла дверь барака. Ее мама и 6-летний братишка, не двигаясь, лежали на нарах. Она подошла, погладила маму, и та открыла свои провалившиеся в глазницы глаза. Прикоснулась к братишке, и он тоже открыл глаза. От голода они были очень распухшими. Мама благодарила Господа, что вовремя пришла.

Отец наш был неверующим и очень жестоким человеком, черствым душою. 10 лет тюрьмы дали о себе знать. Его там пытали, издевались над ним, и все это отразилось на его душевном состоянии. Он издевался над мамой, ставил ее к стене и жег спички под подбородком. Однажды поставил ее в угол и поставил к ней нож, сказав, что час ее пришел. Она ответила: «На все воля Божья». Мама видела, как Бог боролся за ее жизнь. Рука разжалась, нож выпал. Отец наш много пил, гулял, бил маму, гонял нас, дебоширил, чего только не было. Первого ребенка мама не выносила. Затем родилась моя сестра. Годом позже родилась я. Затем еще сестра. За ней еще одна. Когда мама ходила 5-м ребенком, и срок беременности был 5 или 6 месяцев, отец избил ее до беспамятства. Хотела с ним развестись, но ночью увидела сон. Пришел Иисус и сказал, чтобы 7 больших камней перенесла на другое место. Она ответила, что не в силах это сделать. Но затем, по его настоянию, что сможет, очень легко перенесла все 7 камней за раз на то место, которое он ей указал. Проснувшись, недоумевая, что бы это могло значить, решила спросить у своей мамы. Бабушка сказала: «Это твоя семья. После этого ребенка ты родишь еще одного». И она жила с нашим отцом дальше. Ребенок в утробе долгое время не шевелился. Мой братишка родился с синяками, со сломанной челюстью. О том, что он на оба уха плохо слышит, узнали позже. Мы все страшно боялись отца, прятались от него. Что касалось еды, был справедливым. Не сядет, пока не спросит, все ли уже покушали. На 42-м году мама родила еще 6-ю сестренку. У мамы от тяжелой жизни было больное сердце, и врачи запрещали ей рожать, говорили, что умрет, и дети останутся без мамы. Но она уповала на Бога и на аборты не ходила. Прошли годы. Я была уже замужем, и однажды прибежала ко мне мама, запыхавшись и в страхе. Отец гонится за мной, хочет зарезать. В комнате она опустилась на пол, прижавшись спиной к кровати. На ней была ватная фуфайка. Я предложила ее снять, но она отказалась. Вошел отец и спросил, где она. Я не хотела его впускать, но он сказал, что не тронет ее. Прошел в комнату, и вдруг я слышу мамин голос. У него нож. Он вонзил в нее нож, но слава Богу, что на ней была фуфайка. Вата не пропустила нож насквозь до тела, и мама осталась жива. Сколько всего еще было, знает только Бог и мы. Мама говорила, что отец еще всех нас переживет, он заспиртованный, но всему бывает конец». Последние годы он работал по командировкам, по 15 дней его не было дома. За день до того, как ему вернуться, маме приснилось, что будто он вернулся уже и тронул ее, разбудив. Она проснулась и увидела его. «А я ждала тебя завтра, ты уже здесь, сейчас я встану и накормлю тебя». Он вышел, она поднялась и пошла вслед, но его нигде не было. Двери были заперты. На завтра отец приехал, и мама рассказала ему свой сон. Он ответил: «Это был тебе знак, что я умру. Но я не хочу умереть здесь. Я поеду опять в командировку и там умру». Мама осмелилась возразить: «Нет, иди лучше к врачу». Он пошел, сдал анализы, вернулся домой, а через несколько часов приехала скорая помощь и забрали в больницу. Еще когда он был в тюрьме, у него начал развиваться туберкулез. Уже когда у него были мы, ему сделали очень сложную операцию. Одно легкое почти полностью удалили. Врач тогда сказал: «Если не будешь пить и курить, еще несколько лет проживешь». Он же и пил, и курил с одним легким, и еще 16.

15 лет прожил. Сердце было крепкое. Когда мама пришла к нему в больницу, он был очень рад ее приходу, просил у нее за все прощение и говорил, что хочет начать новую жизнь, что не будет ни пить, ни курить и ее любить за ее доброту и заботу о нем все эти годы. Мама говорила, что все ему уже давно простила и всегда молилась о нем Богу и просила его, не хочет ли он тоже у Бога попросить прощения, чтобы не уйти в вечную погибель. Бог ведь всем прощает, кто его об этом просит. Отец сказал, «Я уже об этом думал, я обязательно это сделаю». Врачи сказали, что если дальше так пойдет, то они его скоро выпишут домой. Мама посмотрела на ноги отца, они были опухшими, и подумала, «Наверное, ему недолго осталось жить». Отцу сказала, что завтра придет снова. А рано утром следующего дня нам сообщили, что он уже умер. Надеемся, что не погиб, примирился с Богом. На его похоронах никто не плакал, все были равнодушными. Старшая моя сестра жила уже в Германии со своим мужем и 4 детьми. Отец очень хотел переехать в Германию, но не пришлось. Мама с сестрой нашей, которая с ней жила всегда и даже до самой смерти, переехала в Германию, а затем и мы один за другим перебрались сюда. Мама всегда оказывала нам помощь и деньгами, и добрым словом поддерживала, помогала нянчить детей, своих внуков, много молилась о всех нас». Отправила множество посылок в Россию и Казахстан, и своим, и чужим, знакомым и незнакомым, никого не отпускала с пустыми руками, как и обещала Богу, когда ей так тяжело было. 20 лет она прожила в Германии, славила Господа за все его милости ко всем нам, за то, что сохранил и сберег ее в трудные минуты жизни, не оставлял, всегда был рядом, поддерживал, укреплял в вере и молитве о многих своих и чужих, которые блуждают еще в этом греховном мире и не находят покоя душам своим, потому что не там ищут, только в Боге. Успокаивается душа, и ничто другое не поможет. Как хочет Бог, так хочу и я. Если даст еще пожить среди вас, то поживу, а если нет, то с радостью перейду жить к нему. Жилье для меня у него уже давно готово, — говорила она. Ее сердце уже больше не могло ей служить, уж больно было изношенное. На операцию она не согласилась, сказав, что Бог был к ней таким добрым и дал ей еще столько лет жизни, и она не хочет идти против его воли. Если он хочет ее забрать, то она готова выйти ему навстречу. Нас было у нее, как у Иакова, когда он пришел жить в Египет, больше 70 человек, дети, зятья, снохи, внуки и правнуки. К сожалению, не все в вере. Мама много молилась и еще при жизни хотела бы видеть, что они примирились с Богом, но, увы, это не дано было ей. И на нас, верующих, ответственность молиться о них дальше. Молитва не бывает тщетной, и даже если нас не станет, найдутся другие, которые будут молиться о еще не спасенных душах. Конечно же, это все я написала не с одного маху. Мне понадобилось 3 дня, чтобы обдумать, что написать, а что лучше выпустить из рассказа о моей маме. Если бы написать все подробно, конечно же, получилась бы целая книга, как она и говорила. Она тоже не все рассказывала подробно, а только то, что лежало на сердце. Это была ее жизнь на этой земле, и я не думаю, что она бы пожелала прожить ее еще раз». Ей сейчас хорошо, намного лучше, чем всем нам, живущим на этой греховной земле. Она успокоилась от дел своих, находится в определенном месте и ожидает, когда придет тот час, когда ангел Господень вострубит и восстанут умершие во Христе для вечной жизни со Спасителем Иисусом Христом, а также и мы,
еще живущие на земле, будем восхищены и преобразимся в воздухе для встречи с Ним, и вечно будем восхвалять и воспевать имя Его, милость и любовь, которой не будет конца вовеки. Валентина Ценер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».